0: Сава. На этом острове так хорошо. И будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Так, пишите, откуда родом?
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
1: Просто какая-то комедия.
2: Очень здоровый человек.
3: Он будет рвать на себе рубаху и говорить: мы же хотели.
0: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Вопрос с ребром».

0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.

0: i topaj.
1: Otro giro en la historia.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.
1: Kill!

0: Смотрите на канале Первого радио в YouTube.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну, что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментирует комментаторов, препарирует ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в YouTube. «Ханин день».
4: А меня Вова зовут.
5: Меня Марина.
4: Слушай, Марин, а у тебя не будет немного времени?
5: Ну, не знаю. А тебе зачем?
4: Ну, тут такое дело.
6: Дай мне лишь пару минут, чтобы сказать тебе о том, как голуби на крыше поют песни весне, если нет слез. И если все ночи без сна, значит ты не одна.

0: Первое радио. Новости.
1: Джаред Кушнер прибыл в Израиль для переговоров по плану Трампа по Газе. Подробнее через несколько секунд. Семь часов в Израиле. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Специальный посланник и зять американского президента Джаред Кушнер после встречи в Египте с делегацией Хамаса прибыл в Израиль для переговоров о дальнейшем продвижении плана Трампа по сектору Газа. Сегодня Кушнер и глава Совета мира Николай Младенов встретятся с премьер-министром Бениамином Нетаньяу. Согласно сообщениям в СМИ, в этой встрече также будет участвовать бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Одной из главных тем обсуждения станет план Трампа, состоящий из 15 пунктов, который Нетаньяу называл неприемлемым. Глава партии Яшар Гади Азинкот заявил, что готов создать правительство с Виктором Либерманом, Нафтали Беннетом, Яиром Галаном и другими сионистскими партиями. Это заявление он сделал на собрании для русскоязычных журналистов и блогеров в Тель-Авиве, где была представлена программа партии по поддержке репатриантов. «Я не скажу ни одного плохого слова о Либермане и Беннете. Они партнеры по победе над этим ужасным правительством», — сказал Азинкот. «В новом правительстве не будет ночных переводов коалиционных денег партиям-интересантам, и религиозные партии не будут рулить решениями правительства», – подчеркнул он. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи осудил Канаду за поддержку США в конфликте с Тегераном. Вашингтон называет Канаду своим 51-м штатом. Вашингтон вводит пошлины на канадские товары. Вашингтон оскорбляет Канаду и угрожает наказать ее за дым от лесных пожаров. Тем временем Оттава участвует в развязанной США незаконной войне против Ирана, чтобы угодить Вашингтону, написал Багаи в соцсети X. Его заявление стало ответом на объявленные ранее Канадой санкции в отношении 5 высокопоставленных чиновников Ирана. Совместные военные учения США и Южной Кореи «Ульчи Фридом Шилд» стартовали в понедельник, сообщает Ренхаб. Ежегодные учения продлятся до 27 августа и будут включать в себя совместные операции по всем направлениям, призванные повысить боеспособность союзников за счет моделирования реалистичных угроз. Агентство уточняет, что учения считаются испытательным полигоном, на котором союзники могут оценить способность Южной Кореи возглавить объединенные силы в регионе. Ранее КНДР осудила предстоящие учения как угрозу безопасности в регионе, предупредив, что ответит новым уровнем сдерживания. И о погоде. Температура воздуха сегодня немного снизится и будет близка к среднесезонной. Переменная облачность. Утром морось и небольшие локальные дожди возможны на севере Израиля и на прибрежной равнине. Днем в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Прогрев шоу».
0: «Прогрев шоу» на Первом.

0: Воистину, Драгостад Интей. Доброе утро, солнечный Израиль. 7 часов 7 минут утра. 17 августа 26 года. Вы слушаете прогрев-шоу на Первом радио с Леной Семеновой.
1: Доброго утра всем, кто вместе с нами. Кристина Кипнес здесь же.
2: Да, я тут, как ни странно или удивительно, или вау, ничего себе, как я здесь оказалась. И я думаю, что меня, возможно, поддержит, а может быть, осудит. Но это вот который страшненько из Виагры, это Андрей Ежов.
0: Здравствуйте.
1: Да, это просто у Андрюши новое погоняло появилось.
0: Причем... Которое он сам себе придумал.
2: Вот, фисочка.
1: Ты сам виноват, язык мой враг мой.
2: А я не думаю, что он от этого страдает или чувствует какую-то вину или еще что-то. Мне кажется, он к этому долго готовился и все никак не мог придумать, а потом как придумал и как ему понравилось.
0: Я с психологом работал над этим.
2: Так тебе психолог?
0: Прорабатывал, да. Она сказала, скажи девочкам, что ты страшненькая из Виагры, они подхватят эту тему и будут ее нести гордо еще лет 10.
2: Андрюш, я думаю, все было по-другому. Она сказала, послушай, ты мне так кого-то напоминаешь? О, вот ты, наверное, если бы была бы третья в Виагре, и она была бы страшненькая. Вот
1: четвертая, она была четвертая.
0: Она открою
1: была
0: тебе тайну, там всегда да. Три.
2: Ну, типа, если бы вообще там какая-нибудь страшненькая была, так это был ты.
0: Ну, видишь, был-был. Это надо так звать человека.
2: Значит, это часы.
0: Смотри. Я страшненько из Виагры. Их трое, да?
2: Да.
0: Но с нами уже поздоровались. Доброе утро, Святая Троица. То есть нас помимо...
1: Святая Троица.
0: Обольстительной Троицы. Нас еще считают Святой Троицей.
2: Но смотри.
0: Где вот эти вот сходятся
2: параллели? Я сейчас все объясню.
0: Давай по полочкам.
1: Как всегда.
2: Как всегда. Так смотри. Мы тяжело...
1: Как это? Мы работаем. Мы устаем.
2: Ну, значит, мы работаем.
1: А если мы работаем, значит, у нас есть работа.
2: И она тяжелая.
0: Ага.
1: И тяжела она тем, что мы встаем рано утром.
2: Да, и несмотря на болит ли у нас пальчик, или глазик нам кто-то выколол, а мы должны быть бодры и веселы, и еще подарить это все нашему ours people.
0: То есть мы Святая Троица, потому что мы великомученики, правильно?
2: Естественно.
0: Я тебя понял. А ты как хотела?
1: Как мне приходится работать? Вы психи? Вы психи?
0: Ой, а ты прям...
1: Слушайте, ну вот Сирый написал про Святую Троицу так. И даже прислал вот эту вот фотографию. Это правда, это невероятно
2: это
1: красиво. Нет, там вот восход и такой обалденный.
0: Мы в Иконостасе?
1: И он пишет, да, я просто иду пешком на работу и вижу. Это очень здорово.
2: Очень красиво.
1: Это очень круто. Но то, что, кстати говоря, ходите пешком на работу, это просто респект и уважуха.
0: Серый,
1: как бы сказала,
2: смотря где, может быть, молодежь. Он от работы за 5 минут работает. 5 минут пешком. Мы же не знаем. А солнце написать он может все что угодно. Что?
0: Солнце встает вместе с нами, прогрев шоу.
1: Я тоже показалось, мне солнце встает.
0: Солнце
2: не упоминай это имя в суе.
1: Боже, что за шутки пошлые, честное слово.
0: Все, ладно, дорогие друзья, у нас впереди много всего интересного, поэтому не переключайтесь. В первую очередь, хорошая музыка.
2: Если хотите знать, что будет дальше, если мы так начали. Нет? Ну ладно.

0: Да. А у нас привет, потому что впереди праздники. Ну что, что
1: а
0: там
1: я только
0: нам
1: хотела сказать,
0: прилетело?
1: В смысле море, море, гудбай? Нет, море, здравствуй. Я, кстати, а нет, я уже в этом сезоне, я открыла сезон, я уже искупалась в море. Вот, так что, ну, нет у меня времени на это.
0: Нету,
1: понимаете?
0: Да?
1: Да, нет.
0: Ну, хорошо, зато на праздники всегда есть
1: на
0: время.
1: На праздники всегда есть
0: день
1: время.
0: День любимого дивана.
1: Ой, хороший праздник. Любимый диван, mm-hmm. это вот, а еще, если рядом очень удобная подушечка,
0: так.
1: Пледик, котик, интересная книжечка, вот, и еще можно какао, как с маршмеллоу. Кристина на меня смотрит, ага, да-да-да, говори.
2: Ты просто, да, я просто тут. День рыжих.
0: У меня просто собака, поэтому мне так аккуратненько не удастся это сделать, потому что это будет, скорее всего, прыжок на все больные места.
1: Ты знаешь что, моя кошка в последнее время тоже, она вот, раньше она меня просто обходила, как труп, туда-обратно. Знаешь, чтобы с одной стороны меня, на другую сторону меня перебраться, она раньше вот так вот обходила, как труп, а сейчас она просто на меня, вот на грудную клетку раз запрыгнула и от меня оттолкнулась и полетела дальше. Серьезно?
0: Классика.
2: Привлекает внимание.
0: Хорошо, что не мейн-кун.
1: Вот это точно.
2: А вот смотрите, если бы мейн-кун, так еще и рыжий, так еще и с голубыми глазами. Почему? А-а-а. Потому что сегодня день рыжих котов с голубыми глазами.
1: А еще сегодня день лысых ежиков. Я не понимаю, кто придумал и вообще какая подоплека была у этого дня.
0: Вряд ли они триммером работали, конечно.
2: Давайте просто
0: пойдем. Там по-другому чуть-чуть работает.
1: Может быть, потому что ежики рождаются без иголок, без всего.
0: Наверное, учитывая то, что у меня прозвище какое чаще всего ежик, не страшненькая из Виагры. Это у вас страшненькая из Виагры и у всей страны, а у моих друзей ежик. Поэтому я уже был лысым когда-то. Вы можете меня лысым представить, девочки?
2: Нет, и даже не собираемся это делать.
0: Ну
2: а скажи, пожалуйста, у тебя собака какой породы?
0: Питбуль.
2: А, ну а просто сегодня Международный день ротвейлера. Ну, я просто подумала, что это... Кстати, день проснувшихся улиток.
0: Таких связок еще поискать.
2: Мне кажется, это люди, которые вечно... Вот смотрите, понятно, что, скорее всего, имели в виду улиток. Но кто я, если не я? А если я, то тогда зачем кому? Так вот, я сейчас расскажу немножечко другое. Mm-hmm. Я думаю, что день проснувшихся улиток — это люди, которые вечно опаздывают. Или медлительные. Mm-hmm. Ну, это вот мои любимые.
0: А еще в противовес тому, что сказала Кристина, в США уже 11 лет, как отмечают, господи, прости, день «Я люблю свои ноги».
2: А слушай, что, подожди, а что, и что в этом такого?
1: Ну, вообще, на самом деле, оказывается, что это национальный день, вот, в США, вот, и организаторы этого праздника призывают оценить по достоинству свои ноги, благодаря которым мы получаем свободу передвижения.
2: Смотрите, ребят, во-первых, ноги, да, это, значит, могут быть там варикоз, если мы говорим про болячки, да, там всякие коленочки больные и так далее и тому подобное. А вообще держать ноги в форме, то есть заниматься спортом, это ой, какая работа тяжелая. Mm-hmm. Эти приседания, сквоты mm-hmm. и так далее и тому подобное. Иди попробуй поделай. С ума сойдешь от усталости.
1: Сегодня, кстати, тоже американцы празднуют День благодарности черным котикам.
2: Вот. А да. Я, кстати, в год черного кота.
0: А за что им спасибо говорить?
1: За что им спасибо?
2: За то, свою необычность
1: за то,
2: и красоту.
1: За то, что они просто реально страдают, понимаешь? Вот он просто...
0: От предрассудков людей.
1: Абсолютно точно. От стереотипов и все такое прочее. Ведь все пошло как бы вот из средневековья, да? Что?
2: А вот, ну, если мы продолжаем с США, то здесь, смотрите, день карандаша номер два.
1: Опаньки. Так. Я знаю, что такое изделие номер два. А
2: это да, вот карандаш
1: два?
2: Номер два.
0: Может быть, это как-то
2: что?
0: Связано? Я даже боюсь представить. Но и не будем,
2: интересно.
0: Пожалуй. Кстати, друзья, девочки, сегодня очень много известных людей родилось. Начнем с Шона Пена, естественно. Между прочим, 66 лет человеку.
1: Угу.
0: Во-вторых, сегодня, естественно, великий Роберт Де Ниро.
1: Так.
0: Это таксист, это «Славные парни», «Схватка», «Крестный отец 2», это ирландец и огромное количество великолепных фильмов. И Олег Павлович Табаков, между прочим, родился сегодня. И, конечно же, для всех любителей футбола Тьерри Анри, великий французский футболист и футбольный тренер, который дважды, между прочим, занимал второе и третье место от получения футбольного золотого мяча. Ну, отлично. Это, собственно говоря, все, кто из известных людей родился.
1: Что?
0: Муслим Магомаев.
2: Как ты закричал?
1: Как ты мог?
0: Как я мог забыть про Муслима Магомаева? Потому что, ну, слушай, великий певец в конце-то концов. Ну что, дорогие друзья, а пока слушайте, ну, не Муслима Магомаева, но тоже хорошую музыку.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Пельмени?
3: Да.
2: Вареники?
3: О, да.
2: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари, главный по вкусу.
1: Летние скидки в стоматологии доктора Бангиева. 40% на все процедуры. Звоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
2: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
2: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Жаркое лето в «Центр-кар».
8: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
2: «Центр-кар Азур».
9: Реклама.
10: Первое радио. Всегда с тобой.
11: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
12: Рок, он в первую очередь ставит карьеру на первое место и добивается тех целей, которые он хочет, но при этом он может поступиться своей личной жизнью, своими друзьями, связями, чем угодно, ради вот этой главной цели.
11: Лидия Топельберг.
13: Первому радио 25 лет.
2: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Игорь Красковский с нами на связи. Игорь, доброе утро. Как твои дела?
3: Да, привет. Отличные дела, прекрасные. Все идет своим чередом. У вас тоже, надеюсь, нормально. Ну и всех наших слушателей тоже приветствую. Я сегодня в командировке. Сегодня я в Be Cure Laser. Итак, друзья, невероятная тройная акция Triple Pro от компании Be Cure Laser. Первое. Прибор Be Cure Laser Pro для лечения боли и воспалительных процессов. Второе. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки и омоложения кожи. Ну и третье. Derma Eye Lift для ухода за зоной вокруг глаз, борется с темными кругами, отечностью, впадинами и мелкими морщинками. Три прибора, друзья, по цене одного. Три прибора по цене одного. Сейчас только для слушателей Первого радио. Все три аппарата по одной цене. Три прибора по цене 2380 шекелей. Всего лишь такой уникальной акции еще никогда не было. Поэтому срочно звоните. Звездочка 3414, звездочка 3414. Итак, доставка к дому, возможность оплатить до 24 беспроцентных платежей. Три уникальные решения в одном комплекте. И не пропустите, количество ограничено. Для консультации, для заказов звоните звездочка 3414, звездочка 3414. Итак, Triple Pro сегодня до конца дня в Be Cure Laser. Спасибо, Андрюш, тебе.
2: Игорь, тебе спасибо огромное. Ну что, друзья, заказываем и звоним. Игорь, до скорого.
3: Пока.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.
4: Ну что, дорогие друзья, прогрев шоу продолжается. С болью и приборами всякими мы разобрались. Сейчас пришло время разбираться со звездами. Впереди у нас гороскоп. И если говорить обо всех знаках зодиака, то звезды обещают сегодня подарить всем нам удивительное ощущение эмоциональной легкости. И его нужно постараться сохранить до самого вечера. В таком состоянии будет обеспечен вам успех в делах и симпатии окружающих. Сегодня нужно быть готовым к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным. А вот в плане здоровья будьте осторожнее, не злоупотребляйте сомнительными удовольствиями, особенно такими, как алкоголь, иначе рискуете потерять чувство меры. Вот это, кстати, особенно нежелательно в силу того, что день сегодняшний предполагает повышенный риск травматизма.
5: Ну и после этого обычно звонит будильник, да, и мы просыпаемся. Ну потому что на сон как-то больше было похож. Хотя вот после того, как ты начала говорить про травматику, про здоровье, все остальное. Все стало на свои места. Mm-hmm. Так, Овны, вам стоит направить свою энергию на дела, которые давно ждали решительных действий. Да не вопрос. На работе может появиться возможность проявить инициативу и обратить на себя внимание руководства. Здесь надо быть поаккуратнее. В личных отношениях лучше отказаться от излишней прямолинейности, не так как тогда он узнает, что ему эта челка не идет, и внимательно прислушиваться к близким.
2: Мы с Леной, причем, я заметил, у нас появился такой рефлекс, мы автоматически друг на друга.
4: Так, опа. То есть она сама рассказала, сама все прокомментировала, добавить нечего.
2: Мы что, сидим, чего мы тут сидим? Тельцы, этот день принесет желание навести порядок как в делах, так и в собственных мыслях у тельцов. Здрасте, приехали. Финансовые вопросы потребуют осторожности, поэтому крупные и спонтанные покупки лучше хорошо обдумать. В общении с близкими, как можно спонтанные покупки обдумать? Ладно. В общении с близкими возможен разговор, который поможет избавиться от накопившегося недопонимания. Я возвращаюсь к вопросу, как спонтанные покупки могут быть обдуманными.
5: Очень легко. Ты сначала покупаешь, а потом обдумываешь.
2: Это называется тревожность.
5: Нет.
4: Так, близнецы, вам сегодня предстоит много общаться, получать новости и быстро переключаться между разными задачами. Некоторые предложения могут показаться особенно заманчивыми, но сразу соглашаться на них не стоит. В личной жизни день благоприятен для знакомств, встреч и откровенных разговоров.
5: Нет. Так, раки, уделите сегодня больше внимания собственным потребностям и не пытайтесь решить проблемы всех окружающих. На работе лучше сосредоточиться на текущих задачах и не брать на себя лишние обязательства. Близкий человек может неожиданно обратиться за советом или поддержкой. Пусть идет лесом.
2: Львы, да Львы Николаевичи, Михалычи, Сергеичи, Ароничи, да как бы вас ни звали, Львы, вы сегодня легко сможете заинтересовать окружающих своими идеями. Хороший день для переговоров, новых начинаний и решения вопросов, требующих уверенности. Однако в отношениях не стоит превращать обычный спор в соревнование за последнее слово.
4: Вот это правильно. Девы, сегодня внимательность к мелочам принесет особенно хорошие результаты. Возможно, удастся обнаружить ошибку или проблему, которую раньше никто не замечал. А в отношениях стоит сегодня меньше анализировать слова близких и больше доверять собственным чувствам.
2: То есть сегодня нужно уступить жене и быть душнилой.
5: Да.
2: По факту.
5: Именно
2: получается
5: сегодня.
2: Именно так.
4: Приблизительно так.
5: Весы. Тут конкретно к вам обращаются звезды и советуют искать баланс между собственными желаниями и просьбами окружающих. Рабочие вопросы могут потребовать компромисса, но уступать во всем тоже не следует. В личной жизни вероятен приятный сюрприз, неожиданное сообщение или интересная встреча. Звоните любовникам.
4: Чего?
2: Это что за призыв сейчас был?
5: Ну,
2: любовница. Лен, второй раз мы посмотрели так друг на друга за сегодняшний только гороскоп.
4: Это что было?
2: Скорпионы. Сегодняшний день принесет неожиданную информацию, способную изменить планы на ближайшее время. Но не спешите делать выводы и сначала проверьте все факты. В отношениях искренний разговор поможет разрешить вопрос, который давным-давно оставался без ответа.
4: Стрельцы, вам сегодня захочется новых впечатлений, движений и перемен. Даже небольшая поездка или обычное занятие способны заметно улучшить ваше настроение. А вот в финансовых вопросах следует сохранять здравый смысл и не тратить деньги исключительно под влиянием эмоций. Здесь я согласна. Если понравились вон те джинсы, и если ты без них прям вот жить не можешь, то покупай. А если сомневаешься, то не покупай.
2: Мне кажется, ли
4: звезды переспи с этой идеей.
2: Мне кажется, ли звезды намекают на глобальный финансовый кризис. Вот что-то как-то они постоянно говорят. Уже
4: хотя...
2: второй день подряд экономьте, экономьте, экономьте.
4: А в новостях,
2: экономьте.
4: Между прочим, говорят, что экономика после войны начинает восстанавливаться. Так что, ребята, мы на правильном
5: пути. А зарплата уже закончилась. Вот к чему они.
2: А индексация будет.
5: Козероги.
2: О, Дуля.
5: Звезды рекомендуют использовать этот день для завершения накопившихся дел. Практичный подход поможет быстро разобраться с вопросами, которые раньше казались, ну, прям очень сложными. В личных отношениях важно не скрывать эмоции за привычной серьезности и позволить себе быть более открытыми. А можно висеньку?
4: Чего?
2: Третий раз, Лена. Водолеи, звезды сулят вам сегодня необычные идеи, которые сначала покажутся слишком смелыми. Но не отказывайтесь от них сразу. Некоторые задумки вскоре окажутся весьма перспективными. В отношениях, возможно, неожиданная встреча или разговор, способный поднять настроение. То есть все знаки зодиака экономят. А такое ощущение, что именно водолеи придумали условия, при которых все знаки экономят.
4: Ну, а может быть, звезды просто каким-то образом выделяют водолеев из всего зодиака?
5: Конечно. Возможно. А если нет, они же затопят, они же воду льют.
4: Так, ну и рыбы завершают этот гороскоп. Дорогие рыбы, вам в этот день поможет лучше разобраться в собственных желаниях и определить ближайшие приоритеты. Не стоит принимать важные решения под влиянием чужого мнения, особенно если вы внутренне с ним не согласны. В отношениях проявление заботы и внимания поможет сделать общение с близкими особенно теплыми.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
3: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
2: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
3: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
4: 03-94-94-88-8.
3: Год без забот.
5: Реклама.
6: За травму пальца на работе Махаль помогли получить 140 тысяч шекелей. Спасибо вам большое.
7: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуальный. Звучит актер. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
8: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
12: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
13: Жаркое лето в Center Car.
14: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
13: Center Car Азур. Дерехашева 9.
5: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Для всех тех, кто не услышал, доброе утро, солнечный Израиль, 7 часов 45 минут. Какие 7 часов 45 минут? У нас больше, дорогие друзья.
1: 7.46 максимум.
0: А, да, все правильно, 7.45. Все правильно. У меня разное время на телефоне стоит, ты представляешь, и здесь. Поэтому меня это ввело в легкую техническую неадекватку. Но ничего страшного, 7 часов 45 минут, 17 августа 26 года. Это прогрев шоу на Первом радио. Крис Кипнис.
1: Да, здрасте, мы здесь будем... Как это? Позитивно вас обогащаем.
0: Оформлять.
1: Не-не-не, позитивно вас обогащаем. Да, Лена Семенова?
2: Да, доброго утра всем, и Андрей Ежов здесь.
0: Здрасте. Ну что, дорогие друзья, слушайте, давайте посекретничаем
1: немножечко. Хотелось
0: Вообще, слушайте, вы любите секретничать, девочки?
1: Ну, такое себе, скажем так, это иногда бывает даже вынужденная мера.
0: Да, на самом деле...
2: То есть не договаривать?
1: Не договаривать — это как во спасение своих близких и их психики. А вот именно если секретничать и что-то там прятать и скрывать, то иногда это вынужденная мера.
0: Да вообще, вообще в целом, врать, привирать, скрывать, не договаривать — это элемент защиты.
1: Вопрос... Ну, отчасти.
0: Совершенно верно. То есть, как это, даже не элемент защиты, элемент выживания.
1: Отчасти.
0: Да,
1: есть,
0: спасибо. Вспомните, вырывали листы из дневников или нет?
1: Нет, но я научилась... идеально, ну, на тот момент, подделывать, во-первых, подпись и почерк учительницы.
0: Опа-ки!
1: В классухе. А еще менять отметочки, хотя меня никогда за это не ругали, но мне почему-то так казалось, что меня недооценили.
0: Я помню, как я от мамы скрывал, что я вырывал листы из дневника. Ой, потом мама их нашла в шкафчике.
2: А нас, между прочим, заставляли в дневнике пронумеровать все странички, чтобы вот сразу, вот когда
0: не было обмана.
2: Чтобы не было вот этого вот всего.
1: Какой кошмар! А я, кстати, еще когда занималась спортом, и в какой-то момент я решила, что я больше не могу, я скрывала, что я не посещаю тренировочки.
2: В смысле, ты прогуливала?
1: Да.
2: И от мамы скрывала?
1: Да.
2: И чем это закончилось?
1: И потом меня очень сильно ругали.
0: А знаете, чего я не понимаю? Окей, вырвать листы из дневника, я понимаю, что не получить трандюлей от мамы, правильно?
1: Да.
0: От родителей. Но я не понимаю тех людей, а именно всех нас, все мы чуть-чуть привираем у врача. Зачем?
1: А я тебе объясню.
0: Зачем привирать у человека, который хочет тебе помочь? Ему просто надо сказать правду, и он тебя вылечит.
1: Я даже склоняла как-то врача вместе со мной соврать моему тренеру. Но когда у меня стало падать зрение, а я готовилась как бы к серьезным соревнованиям, и тут у меня падает зрение, а у нас там любой дефект, и ты сразу как бы, ненужная лошадка.
0: Но ты не видишь в этом ничего плохого.

0: Значит, я вам сейчас расскажу одну...
1: Как это? Я на 90% белая и пушистая, но ох уж этот 1%,
0: да? Да-да-да-да-да. Так вот, вот этот 1%. Значит, смотрите, такая история. Я была очень таким хорошим ребенком, все было нормально, всегда говорила дома правду, где я, что я, зачем я и куда я. Но тут, значит, гуляю я по лесу, и тут выбегает на меня странная болотная кикимора с пакетиками, и бац, кусает меня. Короче говоря, и в итоге я стала шопоголиком, и я стала скрывать свои покупочки от родителей.
2: О, Господи!
1: Вот в чем дело. Не, я, кстати говоря, да, наверное, я скрывала вот от мамы, вот тогда еще вот был СССР, да, и в школу нужно было сдавать деньги на обед. И я вот иногда эти деньги не сдавала на обед, я оставляла их себе, это было 3 рубля 20 копеек, вот как сейчас помню, питалась я пирожками, из столовой пирожки были с повидлом, они были обалдеть, какие вкусные. Но на оставшиеся деньги. Я покупала жвачки, мороженое, пирожное, вот это вот все. Так что вот это, наверное, было самое большое сокрытие.
2: Мне вот что интересно, понимаете? Ладно, когда мы в детстве что-то скрываем от родителей, втайне вот нам дают, допустим, рублик, грубо говоря, мы покупаем две, как я это делал, мама давала рубль на булочку с водичкой, а я себе покупал две или четыре, в зависимости от качества, шипелки в рот. Ну, как это называется, я не помню, кислинки или как-то.
0: Что-то такое,
2: шипучки, вот.
0: Шипучки, точно.
2: Значит, покупал две или четыре шипучки в зависимости от качества. Это ладно, это вот детские пробы, что можно, что нельзя. Все правильно.
0: Этим, да.
2: Вопрос в другом. Есть же взрослые люди,
0: есть.
2: Состоявшиеся люди, которые
0: есть.
2: Продолжают скрывать. У меня есть знакомая, которая скрывает, я уж прошу прощения...
0: Вторую семью.
2: Нет, хуже. Она скрывает от своего мужа цикл, что он не должен это знать.
1: Ага, вот так
2: да.
1: вот даже.
2: Это он мужчина, его это волновать не должно. Он не должен знать, что у меня это есть. Я думаю, а у мужчины сколько там вообще IQ, какой... Однозначный? Там
0: это у,
2: IQ 2?
0: А у них гостевой брак?
2: Нет.
0: Очень странно.
2: Не, это, я тебе об этом и говорю. Но есть, конечно, более приземленные варианты, допустим, как у Арнольда Шварценеггера, который много лет скрывал от жены существование сына от другой женщины. Причем от своей, как гувернантки, или как правильно, уборщицы.
0: Не, ну, здесь хотя бы есть хоть какое-то зерно логики.
2: Логика, да. А там вообще ничего нет.
0: Да,
2: вот
0: странно.
2: Мне интересно,
0: короче,
2: дорогие радиослушатели,
0: говоря, да.
2: Что вы скрываете?
0: Или скрывали когда-либо.
2: Или скрывали когда-либо от близких, от родственников, от... своей второй половинки или от детей, чего ж греха таить. 054-2070-800, пишите, дорогие друзья, потому что впереди много интересного, и мы обязательно прочитаем все ваши сообщения и секретики.
0: Да, кстати, еще впереди будут у нас всякие статьи от психологов. Короче говоря, будет очень интересно.
2: Естественно.
0: Никуда не переключайтесь.

0: о которой не знает муж. Или там подбитая фара авто в семейном авто, о которой вы так и не признались. Или, может быть, вы годами скрываете от родителей свою настоящую профессию. Бывает и такое. Давайте устроим сегодня на первом день чистосердечных признаний. Анонимность честно гарантируем. 054-2070-800. Пишите свои истории.
1: Как пример, Игорь уже написал: «Я полгода скрывал от жены, сколько на самом деле стоила моя удочка. До сих пор официальная версия по акции за 400 шекелей. Если она сейчас слушает радио, смените тему срочно».
0: Давайте, дорогие друзья, будем сегодня говорить о том, что мы такого когда-либо скрывали от своих близких. 054-2070-800. Ну а мы, Кристина Кипнис,
2: Андрей Ежов,
1: Елена Семенова,
0: вернемся к вам уже в следующем часе. Не переключайтесь.

Ну что, дорогие друзья, первый час прогрев-шоу подходит к своему логическому завершению, но впереди еще один час, и мы сегодня обсуждаем тему. Ну, на самом деле, друзья, мне кажется, что идеальных людей нет, и у каждого из нас есть свой, скажем так, маленький шкафчик со скелетами. Признавайтесь, вы когда-нибудь что-нибудь от кого-то скрывали, ну, например, от близкого человека, от семьи, от друзей? Если да, то что это было? Тайная заначка, например,

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
0: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
2: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
3: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
4: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
0: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
1: Реклама.
5: Голоса первого радио. Влада Прешель, ведущая вечерних программ. Вице-мисс Москва 2018 года. Первая блондинка-корреспондент, которая заходила в раздевалку к хоккеистам и брала юмористические интервью. Прилетела в Израиль на отдых с одним чемоданом и осталась навсегда. Ни разу не пробовала водку, хотя она из России.
6: Если бы нам было лет по 18, да, можно было бы сказать, что все понятно. Но на самом деле жизнь, она не черная и белая, да? И не 50 оттенков серого из одноименной книги.
5: Влада Прешель. Первому радио 25 лет.
7: Первое радио. Новости.
8: Кушнер, Младенов и Блэр встретятся с Бениамином Нетаньяху. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Специальный посланник президента США Джаред Кушнер, глава Совета мира Николай Младенов и бывший премьер Великобритании Тони Блэр встретятся сегодня в Иерусалиме с главой правительства Бениамином Нетаньяху и другими высокопоставленными израильскими представителями. Цель переговоров – добиться перехода к следующему этапу реализации плана Дональда Трампа по сектору Газа и согласовать порядок разоружения Хамаса, развертывания международных сил и отвода сил Цааля. Как сообщает Валла, высокопоставленный представитель Совета мира заявил накануне встречи, что Вашингтон намерен ускорить практическое выполнение плана Трампа, частью которого является разработанная дорожная карта из 15 пунктов. По словам источника, принципиальных разногласий между США и Израилем относительно конечной цели нет. Соединенные Штаты и Израиль согласны относительно конечного состояния. Хамас должен быть разоружен, сказал он. Главный спор касается не конечной цели, а последовательности действий. Нетаньяху несколько дней назад заявил, что Израиль отвергает предложенный Советом мира документ. Цель не осуществить никакого отвода сил до тех пор, пока Хамас не будет действительно разоружен, подчеркнул премьер-министр. Американская дорожная карта, напротив, предусматривает взаимосвязанные и проверяемые этапы: постепенное разоружение Хамаса, прекращение израильских ударов, развертывание международных сил и отвод Цааля по мере выполнения условий. Ликуд сегодня выбирает кандидатов в Кнессет 26-го созыва. Голосование, которое будет проходить на 80 участках, начнется в 10 часов и завершится в 21 час. Право голоса на выборах имеют 140 тысяч партийцев. Каждому из них будет предложено отметить 12 фамилий в предвыборном бюллетене. Всего там 124 позиции, из которых 79 представляют общенациональный список и 45 округа. С учетом того, что явка обычно составляет от 55 до 58%, Дается прогноз, что для попадания на реальное место в предвыборном списке потребуется около 25 тысяч голосов. Как отмечает Вайнет, праймерис в Ликуде следует рассматривать как один из кульминационных моментов всей предвыборной кампании. Ликуд завершает полный 4-летний срок, вместивший в себя два события исторического масштаба – юридическую реформу и трагические события 7 октября. Поэтому список, который будет сформирован по итогам праймерис, станет фактически лицом партии, обращенным в будущее, отмечает портал. Заключение соглашения о коллективной безопасности между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном – шаг в правильном направлении, заявил президент США Дональд Трамп. «Я очень рад, что Саудовская Аравия, Турция и Пакистан недавно заключили в Мекке оборонное соглашение. Это показывает, что Ближний Восток объединяется, а страны, наконец, смогут лучше сами себя защитить», – написал он в своей соцсети. Президент добавил, что заключение соглашения является очень важным и смелым шагом. Полиция задержала подозреваемого в акте вандализма в церкви святого Антония в Яффо. Сообщение о причиненном церкви ущербе поступило накануне. Прибывшие на место полицейские и криминалисты обнаружили внутри несколько сброшенных на пол и разбитых статуэток, а также сломанные кресты. В ходе расследования полиция установила личность подозреваемого и задержала его сегодня утром. Арестованный – житель Яффо в возрасте около 20 лет. Он доставлен на допрос. Мотив его действий пока не сообщается. И о погоде. Температура воздуха сегодня немного снизится и будет близка к среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме днем 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Эйлате 40. Вы слушали новости, оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
0: Прогрев шоу на Первом.

0: Вот под такую музыку хочется начинать эфир на Первом радио 89.1 FM, 8 часов 8 минут утра, 17 августа 26 года. Вы слушаете «Прогрев шоу» с Крис Кипнис,
1: с Леной Семеновой
2: и Андреем Ежовым.
3: Доброе утро!
2: Мы сегодня обсуждаем эти самые секреты. Вы, друзья, вот когда-нибудь скрывали что-то от близкого человека? Если да, то что? Пишите ваши истории к нам на WhatsApp 054-2070-800.
1: Есть одно сообщение. Но мы же обещали, что мы раскрываем карты все не будем.
2: А дело в том, что тут как
1: да,
2: бы...
1: Да, знаю я, но там можно найти, да, значит, имя и все остальное. Мы же шпионы. Mm-hmm. Так вот, тут человек написал: судимость.
0: Ничего себе!
1: А я считаю, что скрывать такое не надо.
2: Почему?
1: А потому что плохие парни всегда в тренде.
2: Хороший.
0: Начала хорошо, не размениваясь по мелочам. Расшифруй.
2: Вот тут. А тут что тут расшифровать?
1: Да все конкретно в лоб сказала.
2: Николай написал: доброе утро, прогрев шоу. Я 3 месяца скрывал от жены, что купил мотоцикл.
1: Опа.
2: И как-то мы спустились на парковку, и жена говорит: ой, смотри, какой классный мотоцикл. А я ей говорю: так это ж мой! А скрывал, потому что говорила, что мотоцикл только через мой труп.
0: Кстати, интересно, напишите, а катаетесь в итоге на нем или нет?
1: Вдвоем.
0: Да, вот.
1: Именно
0: да, кстати,
1: вдвоем.
0: Интересно.
1: Жена теперь катается с вами?
0: Ольга пишет: скрывала от мужа, что именно я съела кусок торта, который он оставил себе на утро. Обвинили кота. Кот получил выговор совершенно незаслуженно.
2: Бедный кот.
1: Слушайте, но я здесь, значит, тут недавно, совершенно вот позавчера, как бы, провела опрос. Значит, смотрите, и что опрос показал? Что женщины скрывают свои доходы от семьи чаще мужчин. И вот где-то противостояние 16 против 10%. При этом заначку на личные нужды всем домочадцам раскрывают лишь 47%. И тут уже неважно, жена или муж, процентов, да, опрошенных. А остальные молчат или говорят не всем.
2: Слушай,
1: как вам статистика?
2: Вот здесь, кстати говоря, вот под эту статистику есть сообщение. Анна прислала: ребята, привет. Я тайно от мужа плачу кредит за маму. Ну, видимо, Машканта она имеет в виду. А потому что у меня мужчина экономный, он считает каждую копейку, и маме помогать не разрешил бы. Приходится подрабатывать на фрилансе по ночам и говорить, что я просто смотрю сериалы. Тяжело, но по-другому никак. А мне кажется, что нужно просто ртом проговорить вообще вот эти вот все проблемы.
0: Согласен.
2: С мужчиной. Потому что мама — это святое. И кроме того, вы же не просите у своего мужа, мужчины, денег для того, чтобы помочь своей маме. Вы сами их зарабатываете.
1: На секундочку.
0: Mm-hmm. Пишет Паша Пашок: в детстве разбил окно мечом и свалил все на неизвестных хулиганов. Mm. Мне уже 41, а папа до сих пор иногда вспоминает: вот
1: те хулиганы,
0: да, были. Папа, это был я.
1: А вот немного возвращаемся по поводу вот твоего сообщения.
2: Ага.
1: И вот смотрите, значит, опять же провели опрос, и у среднестатистической женщины минимум 3 секрета от партнера.
0: Да.
1: Итак, 17% не признаются, сколько тратят на одежду.
2: Так.
1: 14% скрывают реальный свой вес.
2: А
1: вот уже 12% значит, женщин скрывают расходы на косметику.
0: Да ты что?
2: Интересное кино. Слушай, ну, если женщина сама зарабатывает, сама оплачивает, почему она должна кому-то говорить о том, сколько это стоит?
1: Но есть
2: это мои деньги, и я трачу их на себя, по своему усмотрению.
1: Мужчинки, по-другому их не назвать. Вот их еще, у них есть потрясающее название — абьюзер. И вот они начинают абьюзить свою женщину.
2: Я их называю арбузерами.
1: Да-да-да. И у них, вот у этих женщин, вынужденная мера именно скрывать. А все почему? Да потому что нервная система не выдерживает.
0: Кстати, вы знаете, от чего я обалдел? В том, что в среднем человек стабильно говорит неправду, прям ложь, врет от 1 до 5 раз в день. Казалось бы, немного, но это только прямая ложь, прямое вранье.
2: Слушай,
0: на самом деле он привирает, не договаривает и еще что-то. От 10 до 200
2: раз в день.
0: Слушай,
2: ну, если, например, вот под это привирает, например, подтянуть вот такую ситуацию, как у тебя дела? Да нормально. А на самом деле, вот это же тоже как бы ложь, но...
1: Это спасение себя, чтобы не раскрывать, как бы, ну, ты не перед всеми готов раскрыться. Но, ребят, я сейчас нас всех выведу на чистую воду.
2: Ну, давай.
1: Вот всех до единого. Знаете, кого чаще всего мы обманываем в своей жизни?
2: Кого?
1: Сначала это были учителя.
2: Так.
1: Потом это были тренер у кого-то или еще что-то. А сейчас...
2: Родители?
1: Нет.
2: Вторая
1: руководство.
2: Половинка?
1: Мы обманываем начальников.
0: Только что Влад Зерницкий звонил, просил подойти.
2: Каким образом, я вообще не понимаю. Ну, хотя...
1: Смотри, даже вот это вот, ну как у тебя дела, если ты не хочешь или там не доверяешь своему начальнику, ты никогда не скажешь, да устал я.
2: Ну почему? Ты знаешь, нет, что, вообще большинство... на самом деле зависит от начальника.
1: Это 100%. Вот наш.
2: Слушайте, а вот, ребята, кстати говоря, актуалочка, и это вот не единственный человек, который нам, и вот он сейчас написал, но это не единственное мнение, которое я вообще слышу за последнее время. Артур пишет, ребята, привет, я скрываю от родителей, что курю уже 15 лет. Мне 32 годика, у меня свой бизнес, трое детей, но когда я приезжаю к маме на пятничный ужин, я прячу сигареты и жую мятную жвачку, как школьник, потому что если мама узнает, мне не сдобровать.
1: Вот, и, кстати, вот, ну ладно.
2: Для мамы я не курю.
1: Хорошо, я просто никогда этого, правда, не понимала, но тут зависит, наверное, все-таки какие-то внутренние, да, взаимоотношения. Например, моя мама, серьезно, она мне говорила, рассказывай мне все. Ага. Особенно ее любимая фраза. Мама, я уже взрослая женщина. Она говорит, о, понятно.
0: Что я там не слышала?
2: Я своему сыну в свое время сказала, никогда мне не ври, потому что я должна знать, что действительно происходит, настоящую ситуацию. Я в любом случае на твоей стороне. И это нужно говорить своим детям. Я в любом случае на твоей стороне. Я горло перегрызу любому, кто посягнет.
0: А если это подруги?
1: Вот о, вопрос. Это святое.
0: Это святое.
1: Святое обманывать.
0: Вот Вероника пишет, я не понимаю, как я чуть не треснула пополам. Я скрывала от лучшей своей подруги, что знала о предложении руки и сердца, которое собирался сделать ее парень, и он даже просил помочь ей выбрать кольцо, и никогда в моей жизни не было такого, чтобы мне было так сложно держать язык
1: за зубами. Ой, я вас умоляю.
2: Это вот вообще другое.
1: Конечно.
2: Абсолютно.
0: Это тоже вранье?
1: Нет, ну вот если бы она, например, готовилась к их предложению в этот момент еще спала с ее молодым человеком, вот это уже вранье.
0: Ты Санта-Барбару пересмотрела?
1: Я не знаю.
2: Мальчики, девочки, для начала мне кажется, нужно определиться. Вот для меня подруга, именно вот подруга близкая, это человек, с которым у нас не пересекается круг общения, и человек, с которым, которым нравятся разные типы мужчин. Вот. Вот это подруга. И с ней можно обсудить абсолютно все. Но скрывать от нее, что вот... А вот то, что там молодой человек попросил там помочь кольцо выбрать и все такое прочее, это не сокрытие, это не немножко недоговоренность, но
1: это
2: тем не менее...
1: Сюрприз.
2: Это сюрприз, да.
1: А вот Миша пишет, значит, номер телефона 058-925-38-91, а я не рассказываю, что выиграл в лото.
0: Кстати,
1: вообще все мимо.
0: Кто из вас, девочки, говорил про то, по-моему, ты, Кристина, про то, что женщины скрывают свои доходы.
1: Да, да.
0: Совершенно верно. Вот смотри, Тамара написала, скрывала от мужа деньги, но не потому, что не доверяла, немного откладывала ему на хороший фотоаппарат, о котором он мечтал. Когда подарила, он сначала обрадовался, потом спросил, так вот куда пропадали деньги. Не разговаривали 3 дня.
1: Вот это печальненько.
2: Слушай, а вот, кстати, по поводу свадьбы и все такое прочее, тут Нина написала сообщение. Девочки, вы меня поймете. Я скрываю от сестры, что мне абсолютно не нравится ее свадебное платье, которое она купила за безумные деньги. Она в нем похожа на гигантское белое облако сахарной ваты. Но я киваю, улыбаюсь и говорю, что она королева. Личное счастье и эмоциональная стабильность невесты дороже личного видения
1: ложь
2: в моде.
1: Во благо.
0: То есть,
1: во
0: получается,
1: спасение.
0: Если мы не будем привирать, не договаривать и в какой-то момент лукавить, то мир треснет. Получается, что
2: ну,
0: так.
2: Ну, может быть, мир и не треснет. Вот, потому что мне кажется, что все-таки всегда, вот прям всегда, вот так правду матку нельзя. Надо сглаживать все-таки где-то углы.
0: Порой она просто не нужна никому, твоя правда.
2: Хотя психологи говорят, что, собственно, вот эти вот острые углы, они выводят вот эти вот отношения на другой абсолютно уровень. И когда между людьми нет никаких договоренностей, все это честнее значительно получается.
0: С другой стороны, психологу легко говорить, ему морду не набьют. За правду,
1: ну,
0: понимаешь?
1: Ну как не набьют? Маска тебе в помощь и темный угол.
0: У меня, допустим, психолог
1: темный
0: онлайн.
1: А, ну тогда отключи ему интернет.
2: Ребят, пишите на наш WhatsApp 054-20-70-800, что вы когда-нибудь скрывали от близкого человека? Что это? Пишите ваши истории на наш WhatsApp 054-20-70-800.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: В новом филиале «Мадана Имания» Ашкелон район «Афридар». Вермут Мартини «Бианка» и «Росса» 39,90 за литр. Виски «Джеймсон» 89,90 за 0,7 литра. Виски «Беллантайнс» 99,90 за литр. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. «Мадана Имания», Мидхаммали Коэн 21, напротив Академического колледжа.
4: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
5: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
8: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
15: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Center Car Азур. Дыр Хашива 9.
2: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.
16: Голоса Первого радио.
17: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютьюбе.
18: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
17: Марк Кричевский.
19: Первому радио 25 лет.
20: Прогрев-шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Какое утро без Игоря Красковского? Игорь, доброе утро, как твои дела?
3: Да, привет, все нормально, все отлично. Я сегодня в командировке. Сегодня я в компании Be Cure Laser. Итак, невероятная, друзья, тройная акция Triple Pro от компании Be Cure Laser. Итак, первое. Прибор Be Cure Laser Pro для лечения боли и воспалительных процессов. Второе. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки и омоложения кожи. И третий аппарат Derma Eye Lift для ухода за зоной вокруг глаз. Борется с темными кругами, отечностью, впадинами и мелкими морщинками. Три прибора по цене одного. Три прибора по цене одного. Сейчас для слушателей первого радио. Три аппарата по цене одного. Три прибора всего лишь за 2380 шекелей. Все три по этой цене. С такой уникальной акцией никогда не было. Поверьте мне, срочно звоните. Звездочка 3414, звездочка 3414, доставка домой. Возможность до 24 платежей беспроцентных. Это для вас. Три уникальных решения в одном комплекте. Три прибора всего за 2380. Не пропустите, количество ограничено для консультаций и для заказов. Конечно, звоните. Звездочка 3414, звездочка 3414, и всем вам счастья, здоровья, живите без боли и выглядите отлично на 100%. Андрей, спасибо.
2: Игорь, тебе спасибо большое, живите здорово, живите выгодно, живите экономно, а главное себе в радость. Игорь, спасибо, услышимся как-нибудь потом.
1: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Прогрев шоу продолжается. В студии Кристина Кипнис,
2: Андрей Ежов
3: и Лена Семенова.
1: Вы знаете, вот, друзья, говорят, что между близкими людьми вот, ну, не должно быть секретов. Но давайте розовые очки-то и снимем. Вот опросы показывают, что более 70% пар регулярно скрывают друг от дружки реальную стоимость своих покупок.
3: Нет,
1: это вот по поводу там удочки, спиннинга. А еще каждый пятый тайно проверяет телефон своего партнера. Друзья, вот вы на чьей стороне? Вы за абсолютную честность или считаете, что у каждого должно быть, вот, как любят сейчас говорить, личное пространство и свои маленькие тайны. Расскажите свои вот самые безумные или, может быть, забавные, что вы скрывали от своей второй половинки, от близких или родителей. Ждем ваши истории на наш WhatsApp 054-20-70-800.
3: Я вам могу сказать, что существует межконтинентальный секретник.
1: Так.
3: Знаменитый американский летчик Чарльз Линдберг скрывал другие, ладно, другую семью, другие семьи.
2: Семьи?
3: И детей.
1: Обалдеть.
3: Уже после смерти, то есть, прикиньте, до смерти своей человек это пронес, значит, это после смерти известного летчика выяснилось, что, оставаясь женатым на Энн Мору Линдберг, соответственно, жене, он поддерживал тайные отношения с несколькими женщинами в Европе и имел от них детей. Я вам больше скажу, до сих пор доподлинно неизвестно истинное количество детей Чарльза Линдберга. Возможно,
2: вот
3: их больше.
2: Не хотела бы я его жизнью жить. Это, представляешь, какое нервное напряжение?
1: Нервное напряжение, это же нужно помнить, что ты говорил, вот всем,
2: да.
1: вот это.
2: Не перепутать имена жен.
3: Совершенно верно.
1: Очень запутаться.
3: А детей?
2: Можно. Детей тоже, да. Ой, нет, я бы так не хотела. Но помните, я, значит, недавно буквально рассказывала проценты соотношения женщин, что они скрывают от своих мужчин и так далее и тому подобное. Ну и про мужчин тут. Тут тоже я накопал информацию.
3: Ну, давай.
2: И вот смотрите, чаще всего мужчины скрывают проблемы со здоровьем. Ну, и объясняют это так. Ну, не буду говорить жене, если это не совсем явные какие-то показатели и так далее и тому подобное. И еще они также скрывают некоторые увлечения, которые им кажутся как бы вот, ну, не мужскими, в кавычках. Для новых отношений рассказывают о хобби постепенно. То есть, получается...
1: Чтобы не огорошить все сразу.
2: Да-да-да, со здоровьем. Раз. Скрывают увлечения, скрывают два. Хобби и так далее и тому подобное. А вот почему?
3: Денис сказал 20 лет назад это было. Однажды сказал родителям, что ночую у друга, но друга об этом забыл предупредить.
2: Ой-ой-ой.
3: Друг сказал своим родителям, что ночует у меня. Думаю, это классическая схема нашего поколения.
1: Ага, типа ты меня прикрой, а сами, как это, жене скажу, что пошел к любовнице, любовнице скажу, что пошел к жене, а сам буду заниматься.
2: А сам пойду в спортзал. Да, кстати, очень было в последнее время, что вирусили себя видео в ТикТоке, в Инстаграме, в Рилсах, вот это вот все, когда, значит, муж с женой звонят какому-нибудь другу, например, сначала звонят другу мужа и спрашивают, где он был. И вот это вот даже проверка дружбы мужчины и женщин. И, кстати, вот как бы не печально это звучало, но мужчины скрывали до последнего, отыгрывали роль прям по полной программе, а девочки сдавали. По полной программе.
1: Слушайте, Дана из Ашдода прислала вот даже смс-ку, пишет: «Доброе утро, полгода из первых дней знакомства скрывала горбинку своего носа от своего парня».
2: Это как?
1: Встречи были...
2: Мейкапом.
1: Встречи были нечастыми, она тут пишет, расшифровывает. Так. Встречи, пишет, были нечастыми, умудрялась отвлекать его мимикой лица, игрой профиля, даже кулачком приподнимала кончик носа вверх. Было нелегко, а потом все сошло на автомат. И уже больше 50 лет муж говорит, что у меня самый красивый нос на свете. Спасибо.
2: Мне эта история напомнила, опять же, юмористические подборки в соцсетях, когда, знаешь, это, читают книгу, и она говорит, она, прикусив нижнюю губу, улыбнулась... верхнюю губу улыбнулась заигрывающе.
3: А там пиранья. Совершенно верно. Серый пишет: а я скрыл от жены, что дочь не от нее.
2: Ай-яй-яй! Это
1: ой,
2: как
1: о,
2: это?
1: Господи,
2: смешно, ха-ха.
1: Смешно.
2: Вот у Марины намного лучше история. Доброе утро. Скрывала от мужа, что закрыла 2,5% процентов машканты. И сейчас платим половину вместе.
3: Ренат пишет: а если ребенок совершил преступление, вы будете на стороне ребенка или закона и права?
2: А, это к тебе, Лен, вопросик.
1: Еще раз, что?
3: Если ребенок совершил преступление, вы будете на стороне ребенка или закона и правды?
1: Ты знаешь что, я даже такое себе представить не могу. Пум-пум-пум. Вот это вот все. Слушайте, Татьяна написала: «Привет, Первое радио. Я скрываю от парня, что до сих пор общаюсь со своим бывшим. Мы правда просто дружим. Мы поздравляем друг дружку с праздниками, но мой нынешний жуткий ревнивец. Если узнает, то устроит скандал на 12 баллов по шкале Рихтера. Приходится переименовывать бывшего в телефоне под женским именем, например, Галина Маникюр».
3: Ага.
2: Интересная история.
1: Хороший вопрос.
2: Николаевич, который нам написал, еще одна история. Он уже один раз писал, вот еще одну историю нам написал. Я левша. Так. И когда пошел в первый класс, в школе меня пытались переучить. Угу. Но я сказал, мне мама разрешает писать левой рукой. А дома сказал, что учительница разрешает писать левой рукой. Меня оставили в покое, так до сих пор я абсолютно левша.
3: Повезло вам, потому что меня почти переучили.
2: Потому что у тебя не было этой
1: Слушайте,
2: идеи.
1: Слушайте, моя тезка Лена пишет: ребята, привет. Моя тайна безобидная, но, на мой взгляд, совершенно сладкая. Я скрываю от своей свекрови, что ее любимый персидский ковер, который она подарила нам на свадьбу, я случайно прожгла утюгом, причем в первый же день. Но я просто переставила на это место огромный диван, и свекровь уже целых 3 года обижается, почему диван стоит посреди комнаты и загораживает проход. А я мило улыбаюсь и говорю, что это по фэншую.
2: По фэншую, да, это хорошо.
3: Сера еще дополнительно написала: я скрываю от работодателя, что слушаю Первое радио, чтобы не отобрали наушники и айфон.
2: Получается, мы соучастники?
3: Совершенно верно. Но слушайте, здесь мы не можем не быть соучастниками. Это даже приятно.
2: Да.
3: Пишите на номер WhatsApp 054-2070-800.
1: Вы когда-нибудь скрывали что-то от близкого человека? Если да, то что скрывали? 054-2070-800.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: После производственной травмы я снова обратилась в Махаль и снова получила результат. Более 200 тысяч шекелей. Махаль,
3: нам важен результат. Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
4: Таксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
4: А также многие другие сорта соков и нектаров Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111.
8: Intelligo.
9: 03-944-1111.
4: Жаркое лето в Center Car.
10: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
4: Center Car Azur.
10: Терех Ашива 9.
1: Реклама.
4: Прогрев шоу на первом.
11: На самом деле, знаете, дорогие друзья, оказывается, вот исследователи из Колумбийского университета выяснили, что сокрытие важной информации наш мозг воспринимает как физическую тяжесть. Люди, которые вносят себе большой там секрет, они буквально чувствуют себя более уставшими, их осанка портится, а физические нагрузки, например, тот же самый подъем по лестнице, кажутся тяжелее, поэтому секрет давит в прямом смысле этого слова. И можем мы с этим ходить или не можем, мне кажется, проще сказать правду. Вот действительно.
12: Но смотрите, мы скрываем же не потому, что вот мы хотим обманывать, а иногда мы боимся осуждения.
11: Да,
12: и именно
11: такое.
12: Поэтому, скажем так, вынужденные меры заставляют нас, вернее, толкают нас на вранье.
11: Да, вот на самом деле, вот, ребята, вы, если вы думаете, что вы знаете, условно говоря, своего партнера на все 100%, то спойлер, скорее всего, это не так. Мы все что-то от кого-то скрываем в том или ином смысле. И вот сегодня в прогрев-шоу день чистосердечных признаний. Пишите ваши сообщения, у вас еще есть буквально пару минуток для того, чтобы написать на наш WhatsApp 054-2070-800. Вы когда-нибудь что-то скрывали от близких?
13: Девочки, вот я вам могу сказать, что не просто обычные люди от близких скрывали, а некие музыкальные небожители даже скрывали.
11: Кто-то?
13: Вот тот же Людвиг ван Бетховен, он же скрывал ухудшение слуха.
12: Да,
13: скрывал до последнего, прям так сказать, до талого.
11: Ну, бывает такое. А еще, кстати говоря, психологи говорят, что на удержание тайны наш мозг тратит колоссальное количество энергии. Вместо того, чтобы жить и радоваться, человек постоянно находится в режиме «как бы не проболтаться» и просчитывает риски на 10 шагов вперед. А это приводит к хроническому стрессу, бессоннице и тревожности.
13: Вот чего я не понимаю.
11: Здравствуй, депрессия.
13: Как можно скрывать, допустим, какие-то свои уже длительные серьезные отношения?
12: У тебя есть какая-то история? Просто здесь у нас есть эта история.
13: Сейчас как раз ты дополнишь, и я тебе скажу, что Джеки Чан долго не говорил родителям, что женат, что он тайно женился на тайваньской актрисе. Аж в 1982 году, когда она была беременна их сыном. И сам Чан впоследствии рассказал, что очень долго держал брак в секрете, в том числе из-за своей огромной армии поклонниц. И до сих пор нет четкой цифры, сколько лет он хранил.
12: А вот секрет. Здесь вот смотрите, наблюдательный нам написал, так он подписывается. Лет 8 назад служил срочной службы в бригаде Нахал. И скрывал от своей подруги, которая нынешняя его жена, теперь вот внимательно, просто ушки на макушке держите, ребят. что у меня, значит, у меня посадили, он говорил своей вот этой нынешней уже жене, что его посадили на 2 недели в тюрьму, на 2 месяца, извините. А он, на самом деле, вот момент, отправлялся, скажем так, на романтические встречи с бывшей своей командиршей. А все почему? Потому что его бывшая командирша хотела от него ребенка, но так, чтобы никто об этом не знал. И вот, короче говоря, это секрет длится до сих пор.
11: Это просто 8 годиков
12: Санта-Барбара отдыхает. Как скучно я живу.
11: Ага.
13: Наталья, да. Говори.
11: Игорь написал, ну, то здесь попроще, конечно, вот история.
12: Тогда не читай.
11: Ребята, привет. Он пишет: я скрываю от родителей, что разбитую фару на их новой машине прошлым летом разбил я, а не хулиганы во дворе.
13: Опачки.
11: Я, конечно, все починил, как бы, вот, типа, вот сам, но вместе с отцом ходил и ругал вот этих негодяев, которые якобы зацепили машину на парковке.
13: Это как я читал мне тоже про разбитое окно.
11: Да-да-да, мне 35 лет, а стыдно до сих пор. Ну, бывает.
13: Наталья пишет: мы с мужем долго скрывали наш отъезд в Израиль практически до последнего.
12: Это нормально.
13: Это абсолютно нормально.
12: Это, значит, не рассказывай свои планы. Ребята, я вообще в шоке от того, какие у нас радиослушатели и какая у них интересная жена.
11: Так.
12: Пишет нам, ну, я не буду говорить, кто. Значит, утречко доброе. Я вот не знаю, плохо это или хорошо. У меня есть жизнь.

0: Ой, Вова!
1: А,
0: Илья написал, я от первой жены 3 года скрывал, что... Слушайте, вот вообще нереальная история. Я от первой жены 3 года скрывал, что ее любимый кот Барсик, это на самом деле Барсик второй. Слушай дальше. Первого я случайно выпустил на даче, и он сбежал. Пришлось срочно искать точно такого же по объявлению, пока жена была в командировке. И она до сих пор удивляется, почему кот резко полюбил сухой корм и перестал драть диван.
1: Аж в глазах потемнело сейчас от уровня темноты.
2: А вот мне интересно, меня бы смогли обмануть, как бы подобрав мне вот один в один такого же кота. Но они же, не похожи, можно различить.
1: Ну, не знаю.
2: Характер, как минимум.
1: Ну, не знаю.
2: Оставь предпочтение в еде.
1: Слушай, Александр написал, доброе утро, конечно, скрываю, а что не скажу, папа Саша.
2: Пап Саш, так мы не играем.
0: Партизан, вот
2: партизан. А мы так не играем, конкретно говорите.
0: Оля написала, ребята, ну, Оль, много, правильно? Ребята, привет, а я скрываю своего мужа до сих пор, а мы уже много лет вместе, что его фирменный борщ, которым он так гордится, на самом деле несъедобная кислятина.
2: Это как из серии, да, какой-то анекдот там был, типа, какая у вас вкусная баранина? Конечно, потому что это свинина.
0: Так вот, она пишет вот про эту несъедобную кислятину. Когда он его готовит, я хвалю, конечно, а потом тайно выливаю свою порцию в унитаз, пока он ходит курить на балкон.
1: Серьезно?
0: Этот шедевр мы с унитазом едим уже много лет.
2: Не, ну это как-то прям даже жалко, что ли.
0: Ну, согласна. Но, может быть, она просто не хочет расстраивать любимого человека.
2: Ну, тоже верно. Поэтому молодец получается.
1: Сергей пишет, он говорит, пишу вам, дорогие прогревщики, и пишу завещание одновременно.
2: Да.
1: Я амбидекстер. Однажды разбил любимую кружку жены, склеил и поставил обратно. Через неделю она развалилась у нее в руках, а я очень убедительно удивился. Прошло 8 лет, впервые вот сейчас признаюсь.
0: Обалдеть. Ну, я же говорю, на первом радио сегодня день чистосердечных признаний. Хорошо, что уже написал завещание.
2: Нас не забудьте его
1: включить.
0: А вот Дмитрий пишет, я от
1: жены... Может, там долги и ипотека.
2: Тогда не надо.
0: Я от жены, пишет, скрываю свою реальную зарплату. Это вот о чем мы, с чего мы начали.
2: Какой нехороший человек.
0: Пишет, год назад мне подняли оклад, но дома я об этом не сказал. И в итоге у меня появилась легальная заначка, с которой я тайно оплачиваю подарки для нее на праздники и покупаю ништяки в машину. Все счастливы. А главное, никаких семейных допросов, куда ушли деньги.
2: Ладно. Куда это, скажем так, хорошая деньги? Ложь. Потому что жена все равно счастлива. Ну, а вот что мы от вас не будем скрывать, это то, что 2 часа прогрев-шоу подошли к своему логическому завершению. Мы с вами прощаемся буквально до завтра. Но, естественно, раскрываем карты дальше. Кто же будет в нашей студии? А в нашей студии будет Марк Кричевский. И, естественно, будем крутить легендарное колесо обозрения. Газеты, заголовки и реалити-актуалити. Никуда не переключайтесь. После нас колесо обозрения с Марком Кричевским.
1: В 19.00 прямой ответ в гостях у Марианы Беленькой. Алексей Венедиктов, журналист, историк, радио и телеведущий. После распада СССР прошло 35 лет. Марианна Беленькая с Алексеем Венедиктовым поговорят о том, что происходило в Москве в августе 91-го и как сегодня выглядят события тех 3 дней и о пути, который Россия прошла за следующие 35 лет. В 19.00 прямой ответ.
0: Ну, а если, друзья, вам кажется, что ваша жизнь вообще зашла в тупик и из затянувшейся проблемы просто нет выхода, остановитесь и выдохните. Вы не одни. Сегодня в 8 вечера на Первом радио Кристина Кипнис и Лидия Тобельберг откроют белую карту. Девчонки целый час будут отвечать на ваши самые наболевшие сложные вопросы. У вас опустились руки, вы запутались и не знаете, какое решение принять? Тогда этот эфир для вас. И если хотите стать участником программы, то нужно позвонить по номеру телефона 03-944-7777. Ищите выход вместе. Сегодня в 8 вечера белая карта на Первом радио.
2: Ну и, естественно, у Первого радио есть свой YouTube личный канал. Заглядывайте, там уже вы найдете и архивы, и музыку, и интересные всякие наши шоу. Любимые ваши голоса и ваши лица будут именно там. Ну и, естественно, отдельный подарок для вас от нас. Это плейлист «Города Израиля». Собрали в него истории любимых городов. Короче говоря, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, и будет вам счастье. Ну, а теперь давайте раскроем наши самые главные секреты. Ноябрина Семенова.
0: Чё?
1: Ноябрина?
0: Смысле?
1: Все, Лена, теперь я страшненькая из Виагры, а ты Ноябрина Семенова. Все.
2: Ну, а я тогда...
1: Все, идем убивать Кристину.
2: А я тогда Сентябрина. Я не знаю, но я дальше
1: Кристина,
2: не придумала.
1: Нет, Кристина, так просто ты не отделаешься.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Вырубай микрофон.
2: Реклама.
0: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
4: Честно ответьте себе. Прикрываете рот, когда смеетесь? Избегаете улыбаться на фотографиях? Стесняетесь своих зубов? Если хоть один вопрос заставил задуматься, пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
5: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
6: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
0: Даксу 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
2: Реклама.
11: Голоса Первого радио.
12: Влад Зерницкий, главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка трех внуков.
13: Дедушка!
12: С 1997 года выступает на израильской сцене.
14: В эфире программа авторской песни «101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
12: Влад Зерницкий.
15: Первому радио 25 лет.
16: Первое радио. Новости.
17: В Ликуде стартуют праймерис. Подробнее через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Ликуд сегодня выбирает кандидатов в Кнессет 26-го созыва. Голосование, которое будет проходить на 80 участках, начнется в 10 часов и завершится в 21 час. Право голоса на выборах имеют 140 тысяч партийцев. Каждому из них будет предложено отметить 12 фамилий в предвыборном бюллетене. Всего там 124 позиции, из которых 79 представляют общенациональный список и 45 округа. С учетом того, что явка обычно составляет от 55 до 58%, дается прогноз, что для попадания на реальное место в предвыборном списке потребуется около 25 тысяч голосов. Как отмечает Вайнет, праймерис в Ликуде следует рассматривать как один из кульминационных моментов всей предвыборной кампании. Ликуд завершает полный четырехлетний срок, вместивший в себя два события исторического масштаба – юридическую реформу и трагические события 7 октября. Поэтому список, который будет сформирован по итогам праймерис, станет фактически лицом партии, обращенным в будущее, отмечает портал. Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, глава Совета мира Николай Младенов и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр встретятся сегодня в Иерусалиме с главой правительства Бениамином Нетаньяху и другими высокопоставленными израильскими представителями. Цель переговоров – добиться перехода к следующему этапу реализации плана Дональда Трампа по сектору Газа и согласовать порядок разоружения Хамаса, развертывания международных сил и отвода сил Цааля. Как сообщает Валла, высокопоставленный представитель Совета мира заявил накануне встречи, что Вашингтон намерен ускорить практическое выполнение плана Трампа, частью которого является разработанная дорожная карта из 15 пунктов. По словам источника, принципиальных разногласий между США и Израилем относительно конечной цели нет. Главный спор касается последовательности действий. Нетаньяу несколько дней назад заявил, что цель не осуществит никакого отвода сил до тех пор, пока Хамас не будет действительно разоружен. Иран использовал 2 месяца после заключения меморандума с США не для подготовки к миру, а для возможного продолжения и расширения войны. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на иранских и арабских чиновников, а также данные разведок арабских стран. Издание отмечает, что за время передышки корпус стражи исламской революции получил больше влияния на регулярную армию. На ключевые должности назначаются ветераны Ирано-Иракской войны и участники подавления протестов. Иран увеличивает производство ракет и беспилотников, а поврежденная военная инфраструктура и ракетные базы, по израильским оценкам, восстанавливаются быстрее, чем ожидалось. Одновременно КСИР направил своих представителей в Ирак, Йемен и Ливан для координации действий с союзными Ирану вооруженными группировками. В иранском руководстве, пишет газета, все больше распространяется убеждение, что главная война еще впереди. Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал главе Пентагона Питу Хексету сократить масштаб военных учений с Южной Кореей и в целом усомнился в их необходимости. Эти учения не только дорогостоящие, причем большая часть этих расходов оплачивается Соединенными Штатами, как обычно, но и посылают сигнал, который является совершенно неуместным и враждебным по отношению к КНДР, которая, пока Дональд Трамп был президентом, не представляла угрозы и вела себя уважительно, написал Трамп в своей соцсети. Американский лидер добавил, что у него очень хорошие отношения с главой КНДР Ким Чен Ыном. После этого он провел параллель, связанную с руководством Южной Кореи. Трамп рассказал, что недавно предложил президенту Ли Чжэ Мэну присоединиться к усилиям по денуклеаризации Ирана, но получил отказ. И о погоде. Температура воздуха сегодня будет близка к среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Марк Кричевский с программой «Колесо обозрения».
1: «Колесо обозрения» с Марком Кричевским.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио «Колесо обозрения», которое вы можете слушать на 89.1 FM и, разумеется, смотреть на YouTube-канале Первого радио. И если вы, я еще раз подчеркиваю, постоянно об этом говорю, не успеваете послушать до конца эту передачу, ничего страшного, YouTube-канал Первого радио в вашем полном распоряжении, в любое время удобное вы можете его включить, поставить лайк, безусловно, подписаться, если вы еще почему-то не подписаны, и дослушать передачу до конца. Ну и давайте начнем. Кстати, вот вы слышали в новостях, спасибо Свете Карабут, о том, что большая была статья, посвященная Ирану, Wall Street Journal. Эту статью, кстати, я перевел полностью. И, наверное, о ней мы обязательно поговорим. Статья крайне интересная. Я был немножечко даже шокирован, а меня шокировать довольно сложно. Но мы об этом поговорим чуть позже, потому что главное политическое событие, разумеется, главное политическое событие в Израиле – это праймерис в Ликуде. Ну, как ни крути, Ликуд – это самая большая партия в нашей стране, и к ее праймерис огромное внимание еще и потому, что где-то половина, а может быть даже больше нынешних депутатов Кнесета от партии Ликуд могут распрощаться со своими местами, а это всегда большая драма. Итак, сегодня по всей стране вот откроются избирательные участки, где 140 тысяч членов партии Ликуд смогут выбрать кандидатов для включения в предвыборный список партии. Я уже говорил, это событие, ну, мы читаем газету «Идет охранот», привлекает пристальное внимание, поскольку его исход, ну, исход праймерис, исход выборов, как угодно, внутренних, может существенно повлиять на состав следующего правительства в случае победы вот блока, который поддерживает Бенемина Натаньягу. Ну, потому что Бенемин Натаньягу, мы с вами уже много раз говорили, он не идет только во главе партии Ликуд, он идет во главе блоков, куда входят ультраправые Смотрич и Бен-Гвир, ну и, разумеется, ультраортодоксальные списки Ядут Отара и ШАС. Это вот такой блок, с которым Натаньягу, как мы знаем, расставаться не хочет. И если он пойдет на создание, если будет создание правительства национального единства, то, разумеется, он идет во главе этого блока. Ликуд — одна из немногих партий, определяющих свой избирательный список посредством праймерис. Она давно гордится своим внутренним демократическим процессом. Однако изменения в системе, продвинутые в этом году Нетаньяху, и сократившие количество, что называется, открытых для конкуренции мест в списке, превратили голосование в необычайно ожесточенную гонку, поскольку партийные политики борются за достаточно высокий рейтинг, чтобы обеспечить себе вероятное место в Кнессет. Ну, потому что у Нетаньяху 8, а если с учетом Исраэля Каца, практически 9 бронированных мест, а если все дают, все опросы, ну, кроме опросов 14-го телеканала, это другая немножко история, дают от 22 до 24 мандатов, ну, вот посчитайте, что если минус 9, ну, Исраэль бы Кац наверняка, наверное, бы все-таки получил, может быть, не самое высокое место, но он бы в список прошел, ну, 8 гарантированных мест. Итак, результаты голосования, которое проходит после того, как попытки Нетаньяху отменить праймерис были сорваны, также позволят понять, продолжит ли Ликуд смещаться вправо и консолидироваться под руководством Нетаньяху, или же на первый план выйдут умеренные силы, что станет проявлением углубляющегося внутреннего недовольства долголетним лидером партии. За 2,5 месяца до всеобщих выборов в гонке участвует множество новичков из Ликуда, соревнующихся с действующими депутатами Кнессета, многие из которых, как ожидается, не смогут вновь завоевать место в будущем парламенте. А если люди там были, то для многих из них это такая вот жизненная катастрофа, тем более если люди больше ничего не умеют делать. Итак, решение, принятое в прошлом месяце Центральным комитетом Ликуда, значительно расширило контроль Нетаньяху над партийным списком кандидатов, предоставив ему право включить 8 лиц по своему выбору на зарезервированные места на первые 29 позиций их списка. Это предложение было принято, несмотря на редкий случай публичного несогласия внутри Ликуда. Это несогласие возглавил, ну, скажем, блок несогласных, возглавил депутат Кнессета Давид Битан, который утверждал, что это отодвинет действующих законодателей вниз по списку в пользу тщательно отобранных партийных функционеров, которые будут себя полностью обязанными премьер-министру. Ну и помимо собственного места на вершине списка, которое не подлежит, собственно, сомнению, лидер, естественно, всегда лидер, это первое место, все понятно. Нетаньяху теперь контролирует 3-е, 5-е, 9-е, 11-е. На 11-е место он уже назначил IT-специалиста. 15-е, 18-е, 26-е, 29-е, что дает ему беспрецедентное влияние на состав партийного списка. Трое из 8 зарезервированных мест уже были переданы министру иностранных дел Гедеону Сару и 2 Кацам, председателю Центрального комитета Ликуда Хайму Кацу и, собственно говоря, Исраэлю Кацу. Это ему было предоставлено дополнительное 9-е зарезервированное место. Ну и политический новичок Орен Добронский, IT-предприниматель из Силиконовой долины, который уже много лет живет в США, но вот его позвал Нетаньяху, он сказал окей. Депутат Кнессета от Ликуда Элияу Равиво объявил на прошлой неделе, что не будет баллотироваться, поскольку текущая избирательная система и забронированные места крайне затрудняют для депутата Кнессета повторное завоевание реального места в списке, то есть места в пределах того количества мандатов, которое партия реально рассчитывает получить на выборах. В недавнем опросе, проведенном институтом Агам, среди более чем 1000 членов Ликуда, спикер Кнессета Амир Охана занял первое место, за ним следует Тали Готлиб, о Тали Готлиб мы еще поговорим, председатель комитета по иностранным делам и обороне Боас Бисмут, министр энергетики Эли Коэн, Исраэль Кац в этом, так сказать, опросе занял 13-е место, Хаим Кац 35-е, то есть он, в общем, боролся за то, чтобы Нетаньяху получил свои 8, так сказать, забронированных мест, но так, чтобы одно было, досталось ему. И такая была сделка, потому что он понимал, так в Кнессет он не попадает. Согласно сообщениям СМИ, стремление премьер-министра иметь забронированные места базировалось на опасениях, что праймерис могут возвысить кандидатов, которые крайне популярны среди базового электората в Ликуда, включая таких людей, как Тали Готлиб, министр Шлёма Карая, министр Майя Голан, но которые, как показывают внутрипартийные опросы, менее привлекательны для умеренно правых и колеблющихся избирателей, чья поддержка могла бы оказаться решающей на предстоящих всеобщих выборах. Ну, для умеренных правых эти, уважаемые господа, в общем, не всегда приемлемы. Это также, согласно сообщениям, было мотивировано желанием Нетаньяху свести счеты с внутренними критиками, такими как министр экономики Нир Баркат. Ну, про Нира Барката мы рассказывали, про путч, который он якобы или не якобы, он отрицает, но говорят, что это было, организовал в конце октября, в ноябре 23 года, после 7 октября. Но, опять же, об этом, наверное, много вы слышали, мы повторяться не будем. Итак, Тали Готлиб заявила, что Нетаньяху не пытается вытеснить ее во второй десяток, настаивая на том, что любые сообщения об этом являются бредовыми, фейковыми новостями. У премьер-министра всегда было от 3 до 5 согласованных забронированных мест, по этому поводу проводится голосование, что делает его демократичным. Было голосование всех членов Центрального комитета относительно забронированных мест, и было достигнуто согласие, заявила Готлиб. Я ожидаю, что избиратели поставят меня как можно выше в списке Ликуда, потому что значимость моего рейтинга в списке – это получение доверия публики, чтобы стать министром юстиции Израиля. Ну вот, Тали Готлиб хочет стать министром юстиции Израиля. И тогда, я думаю, Яриф Левин нам покажется, да, очень-очень-очень-очень приемлемой фигурой. Утверждая, что Нетаньяху сформирует следующее правительство, Готлиб заявила, что даже те, кто в списке, так сказать, будут слишком низко, чтобы войти в Кнессет с самого начала, смогут сделать это после выборов в соответствии с так называемым норвежским законом, который позволяет министрам и заместителям министрам из крупных фракций уходить в отставку из Кнессета. При этом их места затем заполняются другими членами этих партий. Ну, то есть, чтобы как бы дать всем желающим. Дело в том, что правительство может быть огромное, там 40, там 50, 25, например. Вот представьте себе, если, грубо говоря, будет там, если там 20 или 20 министров будут от Ликуда, это значит новые 20 депутатов войдут. Стремление Нетаньяху к контролю, стремление Нетаньяху к контролю над списком также могло исходить из усилий по борьбе с растущим ультраортодоксальным влиянием в партии, рассказала бывший депутат Кнессета от Ликуда Шарон Эскель, имея в виду недавние сообщения о том, что тысячи харидим вступают в партию, причем они голосуют на больших выборах, ну, на выборах Кнессет за Яду Татару, но они записываются в Ликуд для того, чтобы влиять изнутри, для того, чтобы, ну, понятно, финансирование и все такое. Хаскель недавно отделилась от партии в знак протеста против ее поддержки законодательства, Хескель, прошу прощения, защищающего уклоняющегося от призыва харидим от судебного преследования. Ну и конкуренция за оставшиеся места в списке стала еще более плотной во вторник, когда... прошлый вторник, когда окружной суд Тель-Авива оставил в силе решение внутренней комиссии партии, отменяющее голосование Центрального комитета Ликуда, которое позволяет действующим и бывшим членам Кнессета, министрам и заместителям министров конкурировать за места, забронированные для кандидатов от конкретных регионов. Ну и на протяжении десятилетий Ликуд делал места, забронированные для кандидатов из определенных кругов, доступными только для тех, кто еще не был в Кнессете, используя это как инструмент для, так сказать, обновления своих рядов, предоставления новым лицам шанса попасть в Кнессет. Нетаньяху вел активную кампанию за то, чтобы Центральный комитет Ликуда утвердил изменения, которое позволило бы действующим и бывшим законодателям и министрам и заместителям министров также бороться за эти места, но вот у него как бы не получилось. Ну и, в общем, как бы там ни было, но напряжение в Ликуде сегодня достигло своего пика. Мы следим за развитием событий. Все крайне интересно. И еще интересно, кого Нетаньяху поставит. Получается, у него осталось еще 5 мест, потому что 3 уже мы: Добронский, Саар и Хаим Кац. Вот интересно, кого он поставит нам остальные 5 мест. Ну и... Тали Готлиб, это, конечно, наше все. Действительно, она пользуется огромной популярностью среди избирателей Ликуда, потому что она яркая, такая вот женщина, ну, громкая, шумная, чтобы не сказать скандальная. И, в общем, это нравится людям, потому что вот это определенный электорат, нравится, когда шумят, кричат, за словом в карман не лезут, в общем, замечательно. И вот Тали Готлиб резко атаковала ну, одного из главных, скажем так, ну, слово пропагандист, окей, главных обозревателей, ведущих 14-го телеканала Инона Магаля. Дело в том, что Инон Магаль, как вы понимаете, 14-й телеканал, звезда, там две такие большие звезды, Инон Магаль и Бардуга, Яков Бардуга. Так вот, Инон Магаль заявил, что Тали Готлиб и Май Голан, еще одна, ну а Май Голан, она еще и министр, но такая дама, видная дама Ликуда, они ведут переговоры о переходе вот с Майудит. Ну и это, конечно, вызвало гнев, а мы знаем Тали Готлиб, попробую ее, так сказать. И она очень публично, жестко атаковала Инона Магаля. А Инон Магаль написал о том, вот публикация Инона Магаля, он в социальной сети, в его телеграм-канале написал, Инон Ньюс, есть такой телеграм-канал, ну, Инон Магаль, Инон Ньюс. Он сказал, что в канцелярии Нетаньяху прошло экстренное совещание, которое касалось контактов Готлиб и министра Май Голан с Этамаром Бен-Гвиром по поводу их перехода в партию Бен-Гвира на фоне опасений потери мандата в Ликуда, потому что девушки, они, особенно Тали Готлиб, да и Май Голан, они такие, популярны. В ответ на публикацию Готлиб опубликовала резкий пост, в котором полностью опровергла эти утверждения. Инон Магаль, друг Ронена Барра и Дэдди Барне. Ну, Ронен Барр, кто помнит, он был главой Шабака, Дэдди Барне главой Масада, из-за которого мы не узнаем, что с нами произошло вплоть до ада октября, занят тем, что очерняет меня, пугает мной избирателей. В этот раз ты засушишь слишком далеко, ты распространяешь позорную ложь. Ну, обвините, но намогали в распространении позорной лжи. Ну да. Честнейший человек. Согласно которой премьер-министр прямо в эти минуты проводит совещание, по которому есть опасения, что я заберу мандат и перейду в Ацмайудит. Премьер-министр... я никуда не перейду. И в общем, она написала, что премьер-министр может как бы не волноваться. Готлиб продолжила подчеркивать свой электоральный статус и прояснила свою лояльность фракции Ликуд. Более того, я стою 6 мандатов. Как тебе известно, вот люди себе 6 мандатов она... Если бы она стоила 6 мандатов, она бы смогла создать собственную партию. Но ладно. И тогда прийти в Ликуд уже, так сказать, с красной дорожкой. Более того, я стою 6 мандатов, как тебе известно, если бы я баллотировалась одна, но я предана своему лагерю правых. Я предана не своему эго, а лагерю правых. Я электоральная сила в Ликуда. В Ликуде твои друзья в руководстве Шабака крайне обеспокоены мной, добавила вот депутат Кнеста, ну и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, у всех, знаете, все считают себя большими как бы политиками, ну и посмотрим, куда это приведет. Ну вот тот же самый Бен-Гвир вчера в интервью 103FM заявил, что 8 депутатов Кнеста от Ликуда, но он сказал 4 министра, 4 депутата, проверяли возможность перейти в его партию, вот с Майудит, но он сказал, что, собственно говоря, у нас есть свои замечательные депутаты, и поэтому мы никого со стороны брать не собираемся. Ну, тут две вещи. Он, во-первых, своим показал, что он верный своим депутатам, а второе, он показал премьер-министру, что он не собирается, типа, делать ему... какие-то наносить удары в спину, скажем так. То есть он, а было, не было, ну, кто проверит, хотя вот вчера было заседание по поводу возможного перехода Май Голан и Тали Готлиб в партию Бен-Гвира, но вот Тали Готлиб категорически сказала, наехала на Инона Магаля и сказала, что это, скажем так, неправда. Хорошо, давайте, наверное, мы пойдем на небольшую рекламу, я напомню, что это «Колесо обозрения» здесь на Первом радио 89.1 FM, которое вы можете не только слушать, но и видеть на YouTube-канале Первого радио. Идет прямая трансляция, так что лайки, подписки, комментарии, репосты. В общем, все же для того, чтобы это видео увидело как можно больше людей.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
7: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
11: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
7: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
11: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
13: 03-94-94-88-8.
11: Год без забот.
1: Реклама.
0: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
18: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
0: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
19: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
20: Работаем в субботу.
21: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Berma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
22: Кондиционеры по самым низким ценам.
23: Можно еще ниже.
24: Кондиционеры по самым низким ценам.
23: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
25: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
26: Еще ниже.
25: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
22: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азур. Эры Хашива 9.
1: Реклама. В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
2: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Действительно, пресса, но пресса бывает разная, бумажная, электронная. И давайте посмотрим, что пишет сегодня «Вау». Итак, новый виток жесткого противостояния между партией Ликут и оппозиционной партией Яшар во главе с Гази Айзенкотом вспыхнул сегодня ночью, то есть в ночь с воскресенья на понедельник. Причиной конфликта стало то, что штаб Айзенкота отредактировал официальный билборд Ликуда и опубликовал его измененную версию в социальных сетях. Юридический советник Ликуда, адвокат Илан Бомбах, уже направил партии Яшар официальное предупредительное письмо с требованием немедленно удалить публикацию. Суть конфликта и лозунгов. Оригинальный плакат Ликуда. В рамках своей предвыборной кампании партия власти, Ликуд, партия власти, никуда не денется, представила билборд с изображением нескольких политических фигур и надписью «Они хотят, чтобы Нетаньяху проиграл, не дайте им победить». Ну, имеется в виду лидеры оппозиционных партий. Отредактированная версия партии Яшар. Оппозиционеры взяли этот же плакат, отработали его цифровым способом и изменили текст. «Они хотят, чтобы Цааль рухнул, не дайте Нетаньяху победить». Ну, потому что имеется в виду намек, что большая часть, так сказать, коалиции состоит из тех людей, которые не хотят служить в армии, гордятся тем. Ну, например, Ария Дери четко заявил, мои три внука не служили в армии, я ими горжусь. То же самое там депутаты от блока Яду Тотара. То есть большая часть нынешней коалиции это представляют партии, антисионистские партии, которые не служат в армии и не собираются этого делать. Я имею в виду их, так сказать, избиратели. Так что вот этот плакат, они хотят, чтобы Цаэль рухнул, не дайте Нетаньяху победить. В публикации авторы добавили едкую надпись: «Нетаньяху, мы тебя исправили, только Айзенкот создаст полностью сионистское правительство призыва». Юристы Ликуда подчеркивают, что использование узнаваемого партийного плаката конкурентов и его распространение в искаженном виде является грубым нарушением закона и представляет собой запрещенную предвыборную пропаганду. Ликуд установил партии Айзенкота жесткий дедлайн до сегодняшнего дня, до 12 часов сегодняшнего дня. Рекламные материалы должны быть полностью удалены изо всех социальных сетей и средств массовой информации. Если партия Яшар проигнорирует этот ультиматум, адвокаты Нетаньяху, в данном случае Ликуда, разумеется, направят экстренное обращение к председателю Центральной избирательной комиссии с требованием издать судебный ордер, полностью блокирующий дальнейшее распространение этой кампании. Вот эта история демонстрирует, что в разгар текущей предвыборной гонки вопросы всеобщей воинской повинности и службы в ЦАЛе стали одной из центральных тем которые разделяют, что называется, лагеря. Один лагерь поддерживает, нельзя сказать, что Ликуд поддерживает не службу в ЦАЛе, но, в коалиции находятся партии, с которыми Нетаньяху не собирается расставаться, которые выступают против службы в армии. А в оппозиции таких партий нет. Если не взять там арабские партии, то партия Рам говорит о гражданской службе. Но если взять еврейские партии, то в коалиции все партии выступают за в оппозиции, прошу прощения, разумеется, все партии выступают за всеобщую службу. Это, кстати, резко отличает оппозицию от коалиции. Партия Яшар целенаправленно продвигает Айзенкота как лидера, способного сформировать правительство национального призыва, бьющего по интересам ортодоксов. В ответ Ликуд строит свой фасад на противодоставление Нетаньяху, его внутренним оппонентам и внешним врагам Израиля, что только он и так далее. Издание «Маариф», онлайн-издание «Маариф» пишет, что в США, давайте перейдем от внутренней политики к внешней, в США сейчас рассматривают Иран как центральную зону боевых действий. История с Ормузским проливом сидит у американской администрации как кость в горле. Дональд Трамп за последние сутки вернулся к угрозам в адрес иранцев. И я помню, мы должны обязательно с вами успеть о Wall Street Journal, почитать эту статью в полном объеме, а не в сокращенном варианте, как в новостях. Естественно, в новостях невозможно в полном объеме. Он также говорил о том, что пролив станет частью территории США. Одновременно в администрации слышат давление и разочарование со стороны арабских стран Персидского залива из-за того, что США не удается нанести поражение Ирану в войне в целом, в Ормузском проливе в частности, пишет военный корреспондент Марива Ашкенази. Американской администрации сейчас нужна тишина на флангах в Газе и в Ливане. Поэтому они предпринимают несколько действий одновременно, оказывают давление и сдерживают Израиль на обоих этих фронтах. Во-вторых, Белый дом направляет в регион дипломатов Джареда Кушнера и Стива Виткофа. Цель продвижения дипломатических шагов в Газе и в Ливане, когда они сегодня должны прибыть в Израиль. Кушнер и Виткоф. Израиль находится в периоде ожидания и формирования своего оборонного пространства. Это особенно сложный период для военной системы. С одной стороны, Цаэль обязан беречь своих людей, одновременно сохраняя те военные достижения, которых он добился за почти 3 года войны. С другой стороны, от него требуется удерживать такой уровень боеготовности, такой уровень ответа и в Хамасу, и в Хизбалле, который не доведет регион до новой войны и не вынудит американцев действовать против Израиля на дипломатической арене, даже за ее пределами, например, ввести эмбарго на поставки оружия или тому подобные вещи, а когда дело касается Трампа, то возможно все. За последние дни политический эшелон утвердил 4 инициированные ликвидации террористов в Газе. Вчера в течение 1 часа Цаэль предпринял действия, атаковал еще 2 цели в 2 местах в Газе. Первый удар был направлен против террориста из исламского джихада в районе Хан-Юнеса. Во втором случае был в районе Нусейрата атакован террорист Хамаса. По данным Цаэля, каждый из этих террористов готовил атаки. Циали и Шабаки говорят, что вот уменьшение интенсивности ударов на данный момент является ключом к предотвращению ухудшения ситуации в Газе. В Израиле не верят по-настоящему в то, что Хамас и джихад разоружатся, но Израиль не хочет выглядеть стороной, которая сломала правила игры на переговорах. Так, ну и что касается Ливана, то Хизбалла прекрасно понимает, что означает удержание территории Южного Ливана силами Цааля. Дорога к долине Бека и Беруту на западе к береговой линии открыта для Цааля практически полностью. Если в будущем наша армия решит продвигаться вдоль ливанской, вглубь ливанской территории, Хизбалла и Хамас прекрасно понимают свое военное положение. Они пытаются бросить вызов Цаалю. Ну, Хизбалла делает, атакует наши силы беспилотниками камикадзе. Вот в пятницу этот беспилотник поразил группу бойцов подразделения Лом инженерных войск, что привело к тяжелому ранению офицера и двух бойцов. В субботу это было мощное взрывное устройство, по-видимому, мина, которая была подорвана по танкам Цааля на юге сектора Газа. Но тогда, к счастью, никто не пострадал. На обоих фронтах солдаты сообщают о большом количестве инцидентов на ежедневной основе. Ну и, в общем, ситуация, конечно, приморожена, но сказать, что она как-то там решена, далеко до решения. В этой связи зять, мы читаем газету «Идиот Ахронот», опять зять и главный помощник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер встретился в воскресенье, вчера. Сегодня он едет в Израиль, как я уже говорил, с лидером Хамаса Халилем Аль-Хай в египетском городке Аль-Аламейн, в то время как Израиль продолжает наносить удары по террористическим группировкам в Газе. В ходе переговоров Хамас заявил, что начнет разоружение, как того требует поддерживаемый США план Совета мира из 15 пунктов, только в том случае, если премьер-министр Нетаньяху публично обязуется соблюдать условия этого плана. Позже Хамас заявил, что обратился к Совету мира с просьбой заставить Израиль принять этот план. Но мы с вами помним, что в прошлое воскресенье на заседании правительства Нетаньяху, который ранее этот план принял, потом заявил, я его не принимаю, но выборы, знаете, меняют, так сказать, людей. Вместе с Кушнером в переговорах участвовали, вчера с Аль-Хай, старшие посланники Совета мира Николай Младенов, или Младенов, не знаю, как правильно, и Тони Блэр, а также высокопоставленные дипломаты из стран-посредников на Ближнем Востоке, Египта, Катара и Турции. Встреча в воскресенье, то есть вчера, стала первой встречей Кушнера с Хайей и другими представителями Хамаса с октября 25 года, когда он впервые сел с ними за стол переговоров, чтобы доработать соглашение с Израилем о прекращении огня и освобождении заложников. Представители администрации Трампа оправдывают взаимодействие с признанной США террористической группировкой как необходимую меру для продвижения мирного плана Вашингтона по Газе, в то время как критики утверждают, что такие встречи просто Хамасу дают легитимность. Как сообщил арабский дипломат из одной из стран-посредников, Кушнер воспользовался встречей, чтобы оказать давление на Хамас с целью начала реализации плана разоружения, на который террористическая группировка согласилась 30 июля. Аль-Хайя сообщил Кушнеру, что Хамас по-прежнему привержен плану, но будет его выполнять только в том случае, если Израиль выполнит свою часть сделки, отметив публичное отклонение этого предложения Нетаньяху. Кушнер попытался заверить Аль-Хайю, что контролируемый США Совет мира будет оказывать давление на Израиль с целью прекращения ударов по Газе и постепенного вывода войск из сектора, как только Хамас начнет сдавать оружие. Нетаньяху уже настаивает на том, что Израиль не будет проводить никакого вывода войск до тех пор, пока Хамас не будет полностью разоружен, хотя источник в Совете мира сообщил изданию «Идиот Ахронот», что в частных беседах премьер-министр проявляет большую гибкость, но опять же Нетаньяху, конечно, держит в уме дату 27 октября, но это понятно. И, собственно говоря, американцы и арабы говорят, что до 27 октября ничего не будет. Опять же, понятно почему. Хотя представители Совета мира заявляли о первоначальной приостановке израильских ударов по Газе, последовавшей за принятием Хамасом плана разоружения за последнюю неделю, как я уже говорил, число убитых в секторе Цаалем террористов вновь возросло. Ну и Кушнер настоятельно призвал Хамас прекратить демонстрацию силы на всей территории сектора Газа, в том числе размещением вооруженных и одетых в форму боевиков Хамаса на улицах города Газы. Призвал делегацию Хамаса во главе с Ханией обеспечить... Ханией уже там... уже с гуриями общается. Обеспечить плавную передачу полномочий по управлению сектором Газа новому палестинскому технократическому правительству под надзором Совета мира, и известного как Национальный комитет по управлению. Вот. Ну и, как я уже говорил, с другой стороны, арабы понимают, я имею в виду вот эти посредники, что до 27 числа ничего, октября ничего не будет, что Нетаньяху ни на что не пойдет, а уже когда выборы закончатся, ну, уже тогда понятно. Затем, вероятно, наступит, а после выборов наступит дополнительный перерыв в процессе продолжительностью от 1 до 2 месяцев, пока будет сформировано следующее израильское правительство, кто бы его ни сформировал, на это нужно время. Хотя высокопоставленные чиновники администрации Трампа время от времени проявляли готовность взаимодействовать с Хамасом, более, так сказать, умеренная палестинская автономия не получила ни одной встречи с такими высокопоставленными представителями Трампа, которые уделили меньше внимания событиям в Иудее и Самарии. В общем, посмотрим, куда все это приведет. И пока еще все открыто и ничего не понятно. Ну вот арабские дипломаты из посредники из Египта, Катара, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Пакистана, Индонезии, я прошу прощения, арабские, мусульманские, заявили, что отказ Израиля выполнять план по Газе ставит под угрозу активированные усилия Трампа по прекращению войны, но сказали, что Израиль несет ответственность за все, что вот происходит. Ну вот как-то. Хорошо, идем дальше. Ага. Давайте, наверное, сделаем так. Мы сейчас, я напомню, что это «Колесо обозрения» здесь на Первом радио 89.1 FM. Обязательно скажу про трансляцию на YouTube-канале Первого радио. Еще раз. Лайки, подписки, комментарии, репосты обязательно. Обязательно пишите, мы все читаем, что вы пишете на самом деле. Ну, а мы давайте, наверное, сделаем вот так, что будем поговорим о ситуации, которая связана с американо-иранскими переговорами, военными действиями, подготовкой непонятно к чему. Вот то, о чем сегодня написал Wall Street Journal, мы уже поговорим после небольшой рекламы, потому что, мне кажется, это очень интересно, важно для понимания вообще процесса.
3: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
4: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
3: Реклама.
5: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
13: Быстрый тест. Можешь укусить яблоко, разжевать стейк, съесть мороженое без боли? Если хоть раз ответили «нет», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
20: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
26: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
27: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
28: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
29: Жаркое лето в Center Car.
30: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
29: Center Car Азур. Дыры Хашива 9.
31: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
6: Реклама. В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
2: Так вот, друзья мои, как я и обещал, большая статья Wall Street Journal, она может занять какое-то большое количество времени, но, мне кажется, очень важная статья. Во всяком случае, я ее читал с огромным интересом, и именно поэтому я набрался наглости дать ее практически целиком. Итак, после того, как в середине июня президент Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном, чиновники его администрации разъехались по миру, чтобы заручиться поддержкой соглашения, которое, как они надеялись, откроет Ормузский пролив и положит начало сворачиванию войны. Однако радикальные лидеры Ирана собрались в Тегеране и разработали совершенно иной план, сообщают иранские и арабские официальные лица. По мнению руководства Исламской Республики, подписанный пакт был лишь уловкой США и Израиля, направленный на то, чтобы снять напряжение с мировой экономики, выиграть время для подготовки более масштабного удара в будущем. Вместо того, чтобы вести переговоры, Тегеран использовал последние два месяца для подготовки к большому и новому столкновению. Согласно данным арабских и иранских источников, эти экстренные усилия включают в себя предоставление мощному корпусу стражи исламской революции КСИР жесткого контроля над регулярной армией страны. Ну, мы знаем, да, КСИР — это армия в армии, государство в государстве, и вот она будет полностью контролировать армию, чего раньше не было. Назначение закаленных ветеранов Ирано-Иракской войны, организаторов внутренних репрессий на ключевые государственные военные посты. Беспрецедентное расширение масштаба внутренних контрразведывательных операций для зачистки любого инакомыслия. Резкое наращивание темпов производства баллистических ракет и боевых дронов. Итак, как пишет издание, Тегеран молниеносно перехватил военную инициативу, совершил серию нападений на коммерческие суда для усиления своего контроля над Ормузским проливом. Более того, Иран расширил поле боя до акватории Красного моря, которую Саудовская Аравия исторически использовала для обхода иранской блокады в Персидском заливе. Сотрудник арабской разведывательной службы, сотрудники перехватили или добыли таким образом неопровержимые улики, включая прямые зашифрованные переговоры между Ираном и лояльными ему военизированными прокси-группировками в Йемене и Ираке. Эти данные подтверждают фундаментальный стратегический сдвиг внутри радикального руководства Ирана. Силы переводятся в режим полной боевой готовности для расширения географии войны и максимального увеличения оперативных издержек для Соединенных Штатов, вызывая панику в более слабых и незащищенных стран Персидского залива, таких как Кувейт. Лидеры Ирана в своих внутренних дискуссиях все чаще и чаще открыто говорят о проведении прямых наступательных операций на территории противника. В Иране также широко распространено мнение, что главная война еще даже не началась, отметил Мухаммед Хасан, тегеранский оборонный аналитик, близкий к иранскому правительству. То, что мы видели до сих пор, все чаще интерпретируется через призму тактики нарезки солями, ограниченной поэтапной эскалации, направленной на ослабление потенциала перед более крупным столкновением. Военные приготовления Ирана указывают на колоссальную пропасть в том, как Вашингтон и Тегеран воспринимают текущий этап войны. Это расхождение стало причиной жесткой переговорной позиции и нежелания иранских лидеров заключать сделки, что постоянно приводило в замешательство Трампа, который называл их сумасшедшими и обвинял во лжи. Готовность Ирана к боевым действиям также оголяет глубокий кризис доверия, который, по всей вероятности, помешал сторонам достичь прочного соглашения для прекращения конфликта и, в общем, помешает это сделать в ближайшее время. В заявлениях Тегерана присутствует много бравады. Военно-экономическая база страны были разгромлены американскими и израильскими авиаударами. Более прагматичные члены руководства, включая президента Масуда Пазишкияна, неоднократно предупреждали, что Ирану необходимо договориться о сделке по прекращению войны, которая принесет снятие санкций, иначе страна столкнется с крахом экономики. Однако Иран восстанавливает свою военную инфраструктуру, заново открывает доступ к ракетным базам. Все это происходит гораздо быстрее, чем ожидалось, что вызывает обеспокоенность у израильских официальных лиц, знакомых с реальной ситуацией. Иран также успешно наносил удары по американским базам, сохраняет достаточно огневой мощи, чтобы угрожать судам и энергетической инфраструктуре стран Персидского залива. Арабские чиновники готовятся к продолжению боевых действий и длительному сбою в поставках энергоресурсов. Когда Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном 17 июня во французском Версале, казалось, что самым большим препятствием будет убедить американских критиков соглашения в том, что этот договор не был чрезмерно щедрым по отношению к Ирану. Сделка тогда обещала отмену санкций, что позволило бы Ирану продавать свою нефть открыто, открыла бы доступ к миллиардам долларов замороженных ресурсов и давала перспективу создания фонда в размере 300 миллиардов долларов для восстановления экономики страны. Главным обязательством Ирана было открыть Ормузский пролив для судоходства, а затем вести добросовестные переговоры по своей ядерной программе. Казалось бы, ахла сделка. Но опять же, у западных людей, у людей Востока разные понятия логики. Когда 3 недели спустя, в начале июля, Иран начал обстреливать корабли, которые США проводили через пролив, это застало Вашингтон врасплох. «Очень опасные люди из Ирана, они больны», — заявил Трамп, который также назвал иранских лидеров подонками. «С ними что-то не так». На самом деле Иран проводил двухуровневую политику, в то время как его дипломаты. Я еще раз напоминаю, кто только что к нам присоединился, это Wall Street Journal, большая статья, но я решил дать ее практически целиком, потому что, мне кажется, она очень важна для понимания ситуации. В то время как дипломаты иранские добивались мирного соглашения с США, иранский новый лидер Муджтаба Хаменеи предпринимал шаги по подготовке аппарата безопасности к расширенному противостоянию, которое может быть инициировано самим Тегераном. Корпус стражи использовал затишье, созданное меморандумом о взаимопонимании, чтобы перезагрузить отношения со своими прокси по всему региону для активизации атак в случае необходимости, направляя советников в Ирак, Йемен и Ливан для обсуждения этих планов, сообщили официальные лица, знакомые с недавними данными арабской разведки. Данные разведки, включая перехваченные сообщения, показали, что корпус стражи направлял советников в районы, контролируемые хуситами, для планирования противостояния Саудовской Аравии в координации с иракскими шиитскими вооруженными группировками, которые, естественно, поддерживаются Ираном. Корпус стражи курировал развертывание ракет, морского вооружения и пусковых установок беспилотников на позициях, контролирующих Красное море. Он также снабжал йеменских боевиков разведывательными данными, списками целей, включая саудовские порты и энергетические объекты, а также рекомендации о том, как укрываться от ответных ударов Саудовской Аравии. Примерно в то же самое время Саудовская Аравия заявила, что поддерживаемые Ираном вооруженные группировки в Ираке запустили беспилотники для атак на ее нефтяные объекты. КСИР пригрозил странам Персидского залива, что уничтожит их энергетическую инфраструктуру, если США нанесут удары по аналогичным объектам в Иране, дойдя до того, что направил своим арабским коллегам детализированные списки конкретных целей, сообщили официальные лица. Иран также активизировал свои атаки на американские войска. Тегеран застал США врасплох, выпустив 5 баллистических ракет по Иордании во время затишья в конфликте. Эта атака произошла через 2 недели после другого иранского удара по Иордании, в результате которых погибли 3 американских военнослужащих.

Хусейн Мухиби в интервью, связанному с КСИР информационного агентства ТАСМИН. Мы укрепили наши возможности, ускорили темпы производства ракет, повысили их точность. За кулисами верховный лидер Хаменеи готовит свои силы к более агрессивному противостоянию, выстроив цепочку из 7 ключевых руководителей органов безопасности для управления реорганизованными военными силами, органами подавления в рамках перестройки структуры, которая была раскрыта неделю назад. Ну, в общем, короче говоря, я вот не буду там говорить, а кого он назначил, но таких проверенных бойцов, для того, чтобы они в том числе и уничтожали внутреннюю оппозицию. Ну и советники иранского правительства видят следующий этап противостояния, выходящим за рамки конвенционной войны. Они ожидают внешних попыток спровоцировать внутренние беспорядки. И так... Вот так, это новый командующий, значит, они готовятся к затяжному противостоянию и, возможно, упреждающие удары, включая очень-очень такие опасные шаги, например, перерезать интернет-кабели, которые идут в Персидском заливе, а это, извините меня, половину мира оставит без интернета, создание политических беспорядков в странах с шиитскими общинами, такими как Кувейт и Бахрейн, и потенциально даже наземную операцию в Кувейте. Ну и, в общем, Кувейт, естественно, очень серьезно относится к этим угрозам. Ну и страны Персидского залива, в общем, сегодня находятся в очень неприятной ситуации. Они стремятся всеми силами поддерживать даже невыгодные им сделки, которые признавали бы иранский надзор над проливом. Они согласны платить, лишь бы все успокоилось, если это остановит дальнейшую эскалацию. Однако региональные лидеры также испытывают растущее разочарование из-за отсутствия фундаментальных изменений в поведении Тегерана в ответ на их дипломатические усилия. Ну и ориентированное на безопасность руководство Ирана выглядит все более уверенным в своих требованиях. Ну и теперь посмотрим, что будут делать американцы. Тут, ладно, давайте, наверное, на этом закончим. Посмотрим, что будут делать американцы, потому что страны Персидского залива, с одной стороны, у них нет альтернативы США, но Китай точно не альтернатива, а с другой стороны, мы же прекрасно с вами понимаем, что американские военные базы стали целью, и они пока не могут решить проблему Ормузского пролива. Ну и по сообщениям еще одна такая горячая тема. Американские чиновники попросили, чтобы высокопоставленные представители оборонного ведомства Израиля присоединились к ним в деревне, которая на окраине Шхема, чтобы объяснить, что там происходит, ну, в деревне Кусра. Они хотят, в общем, разобраться в ситуации. Как я уже говорил, посланник США Джаред Кушнер должен сегодня прибыть вот 17 августа в Израиль, но пока непонятно, поедет ли он в составе вот американской делегации в деревню Кусра, чтобы посмотреть на месте вообще, что там происходит. Но мы знаем, мы с вами говорили об этом, посол США в нашей стране Майк Хакоби на прошлой неделе осудил радикальных поселенцев в Кусре, назвал их израильскими террористами. Ну и посмотрим на самом деле. Дело в том, что Цааль передал полиции десятки фотографий тех, кто вторгся в деревню и устроил там беспорядки, чтобы полиция выследила или их арестовала. Однако в полиции заявили, что материал Цааля не уточняет, что именно делали сфотографированные подозреваемые. Таким образом, это не является основанием для ареста. Посмотрим, что будет происходить в деревне Кусра. Пока, надо сказать, Соединенные Штаты требовали от Нетаньяху, чтобы он что-то сказал по этому поводу, осудил нападавших, но Нетаньяху молчит и, в общем, ничего не говорит. А молчание в данном случае знак согласия. Но США, несмотря на разочарование за закрытыми дверями, США пока воздерживаются от публичного порицание Израиля по поводу последней волны насилия со стороны поселенцев.
Администрация Трампа заняла кардинально иную позицию, чем бывший президент Байден, который вводил санкции против радикалов и регулярно порицал Израиль за то, что тот не решает эту проблему. Трамп отменил решение.

0: режим санкций Байдена, в свой первый день на посту еще не высказался по этому поводу лично. Ну, в общем, посмотрим, как это будет. Все, у нас одна минутка. Ну, 14-й канал делал репортаж о бывшей, о бывшем главном военном прокуроре Израиля Эфат Омер Иерушальми. И, в общем, сделал репортаж о совершенно другой женщине. Та, конечно, была в шоке. Но 14-й канал — это всегда прекрасно. В общем, короче говоря, от канала требуют извинений. Канал там начал что-то там мямлить. В общем, прекрасное, да, когда они показали, что вот она живет полноценной жизнью. Ну, короче, это все очень смешно. Нет времени, к сожалению. Но действительно это все очень смешно, когда канал, который считает себя серьезным, в общем, делает такие ошибки. Ну, окей. Все, друзья мои. Это было «Колесо обозрения» здесь, на Первом радио, 89.1 FM, на YouTube-канале Первого радио. Лайки, подписки, комментарии, репосты. С вами был Кричевский. Пока.
1: «Колесо обозрения» с Марком Кричевским. Реклама.
2: В новом филиале «Мадана Имания» Ашкелон район «Афридар». 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Копченое филе лосося 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. «Мадана Имания», Митхам Али Коэн 21, напротив Академического колледжа.
3: И после перелома тазобедренного сустава Махаль добились мне 70 тысяч. Постоянную инвалидность и пособие. 9 тысяч в месяц. Махаль,
4: нам важен результат. Без предоплаты. Звездочка 9624. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
6: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
7: Фонтана, Фонтана. Фонтана.
8: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
11: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
12: Голоса Первого радио.
13: Александр Солнцев, ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
14: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например, есть. Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас порвёшь, да. Вот это инфлюенсер. А если вот этот вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочка. Это не инфлюенсер, это распаковщик.
13: Александр Солнцев.
15: Первому радио 25 лет.
16: Первое радио. Новости.
17: Иран использовал двухмесячную паузу для подготовки к новой войне. Подробнее через несколько секунд. 10 часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Иран использовал 2 месяца после заключения меморандума с США не для подготовки к миру, а для возможного продолжения и расширения войны. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на иранских и арабских чиновников, а также данные разведок арабских стран. Издание отмечает, что за время передышки корпус стражи исламской революции получил больше влияния на регулярную армию. На ключевые должности назначаются ветераны Ирано-Иракской войны и участники подавления протестов. Иран увеличивает производство ракет и беспилотников, а поврежденная военная инфраструктура и ракетные базы, по израильским оценкам, восстанавливаются быстрее, чем ожидалось. Одновременно КСИР направил своих представителей в Ирак, Йемен и Ливан для координации действий с союзными Ирану вооруженными группировками. В иранском руководстве, пишет газета, все больше распространяется убеждение, что главная война еще впереди. В Ликуде в эти минуты стартует праймерис, голосование, которое будет проходить на 80 участках. Право голоса на выборах имеют 140 тысяч партийцев. Каждому из них будет предложено отметить 12 фамилий в предвыборном бюллетене. Всего там 124 позиции, из которых 79 представляют общенациональный список и 45 округа. С учетом того, что явка обычно составляет от 55 до 58%, дается прогноз, что для попадания на реальное место в предвыборном списке потребуется около 25 тысяч голосов. По сообщению российских СМИ, 6 человек погибли и 4 получили ранения накануне при взрыве украинской ракеты в селе Колосково Валуйского округа Белгородской области. В сводке Минобороны России утверждается, что в течение ночи были перехвачены 205 украинских дронов в 8 регионах России. Сотни марокканских мигрантов, проникших в Сеуту во время массового прорыва границы в июле, устроили на пляже этого испанского города манифестацию с требованием предоставить им политическое убежище в Испании. На территории расположенного в Северной Африке эксклава остается около 8 тысяч мигрантов из 72 тысяч, прорвавших границу. Несмотря на то, что подавляющее большинство марокканцев вернулись на родину, ситуация в городе остается крайне сложной. Социальные и медицинские службы не справляются с наплывом мигрантов, значительно возросло число преступлений, зафиксировано случаи изнасилований. Мировые цены на кофе и какао снизились, однако продукция «Штраус» в Израиле пока не подешевела, пишет «Маркер». Ранее компания неоднократно повышала цены, объясняя это ростом стоимости сырья. При этом чистая прибыль «Штраус» во втором квартале текущего года выросла на 113% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Маркер» отмечает, что существенный вклад в улучшение результатов внесли предыдущие повышения цен на кофе, шоколад и другие продукты, тогда как снижение стоимости сырья пока не отразилось на ценах для покупателя. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. Днем в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Время Романовой».

10:07 на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Легкого утра нам. И салют.

0: реклама.
1: Самое время вернуться в наш эфир для того, чтобы продолжить узнавать о возможностях этой недели, которую предлагает нам Бикер Лейзер. Конечно же, это и тройная летняя акция, мы говорим об этом. У нас в эфире появляется Нета Нафтали. Нета, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна, доброе утро, дорогие слушатели.
1: Итак, мы готовимся, конечно же, к тому, чтобы не просто, наверное, заботиться о себе, а заботиться о себе с тройным эффектом. Каким образом этого можно достичь, рассказывается нам срочно.
2: Да, тройной эффект, он прям вот реально со всех сторон, да, и вообще мне очень нравится говорить и думать о заботе о себе, мне кажется, это супер важно, вот эта вот фраза из самолетов, которая нам все знакома, про то, что сначала маску на себя, а потом на ребенка, в смысле сначала давайте позаботимся о себе, чтобы у нас был ресурс вообще и силы заботиться о ком-то другом, о своей семье, о детях, о ком бы то ни было еще, вот поэтому мне очень еще нравится эта акция, потому что она правда такая про заботу о себе со всех сторон.
1: Согласна.
2: То есть у нас есть, да, у нас есть на этой неделе совершенно замечательная акция, которая включает в себя сразу три совершенно замечательных аппарата. Во-первых, это, конечно же, многим из вас знакомый BeCure Laser, причем BeCure Laser версии Pro, самой последней, самой мощной версии, которая работает быстрее, эффективнее, чем предыдущие. Это лазерный аппарат для лечения боли, который реально может помочь вам в долгую, а не просто как-то замаскировать боль, как обезболивающий препарат. Это лазерная, собственно, технология сама по себе способна снимать воспаление и, соответственно, избавлять вас от боли, возможно, и навсегда, да, как бы вылечивать какие-то проблемы, которые были с вами очень давно, и избавляться от них окончательно. Иногда это облегчение, но оно очень сильное и мощное, ну, то есть это забота, причем о всем вашем теле, это не обязательно суставы, хотя это одна из, как бы, основных, конечно, целей, это еще и воспаление на коже, например, потому что лазер в первую очередь борется с воспалением, боль – это уже, как бы, последствия. А если мы боремся с воспалением, то это практически любое воспаление, в том числе на коже. Например, это воспаление даже на деснах. Это может быть заживление ран постоперационных или каких-то просто бытовых, или даже стоматологических, например, после операций. То есть это действительно классная штука, которую можно иметь дома, пользоваться причем всей семье, потому что у него нет возрастных ограничений, противопоказаний вообще. Вы можете использовать его и детям, и взрослым, и бабушкам, и дедушкам, и всем вообще, кто есть у вас в доме, даже животным, кстати. Вот. Второй пункт этой акции, это совершенно потрясающий, я его обожаю, он выглядит совершенно роскошно. Домашний косметологический аппарат для ухода за кожей лица. В нем сразу несколько функций, то есть это не только что-то одно, это и фототерапия, которая реально глубоко заботится о вашей коже и снимает воспаление, и работает с пигментацией, и работает над выработкой коллагена, что может уменьшать морщины и очень хорошо подтягивать контур лица. Там же еще есть функция нагрева, там же еще есть функция вибрации для того, чтобы вы как бы еще лучше, например, донесли как бы до глубоких клеток вашей кожи средства, которое вы используете. При этом при всем у него роскошная кристальная такая насадка, которая делает его очень гигиеничным, поэтому если вы захотите использовать его несколькими членами семьи, это абсолютно возможно, потому что кристаллы не впитывают в себя ничего. И последний пункт этой акции, примерно как бы та же самая идея, это подобный аппарат, только очень-очень маленький и компактный для ухода за кожей вокруг глаз, потому что она у нас особенная, она особенно нежная и тонкая, и с ней нужно работать особенным образом. Так вот этот аппарат как раз использует тоже фототерапию, тоже температуру и тоже вибрацию для того, чтобы точечно ухаживать за темными кругами под глазами, например, мешками под глазами, отечностью и мелкими, конечно, мимическими морщинками. Все это вы сможете приобрести на этой неделе. Внимание, друзья, я вообще каждый раз, когда говорю это, не могу поверить, что я это говорю. Всего за 2380 шекелей, при том, что только один из аппаратов, который я перечислил, который для ухода за кожей лица, он называется Signature Pro американской компании Empartech. Он один сам по себе стоит примерно 2400 обычно. Если вы просто загуглите его название и перейдете на сайт, вы увидите примерно такую цену, если я не ошибаюсь, в районе 2400 шекелей он стоит. А сегодня вы сможете приобрести 3 за 2380 шекелей вместо минимум 5400, которые бы они все 3 стоили по отдельности. Это совершенно сумасшедшая акция. Не знаю, как вы будете использовать все 3, как вам захочется, все для себя любимого, любимой, как как мы обсудили с Яной сегодня про уход за собой. Mm-hmm. Или вы что-то из этого подарите кому-то. Вообще-то Рош-Ха-Шана приближается, праздники наши любимые осенние. Как хотите. Главное, не упускайте эту возможность. Цена действительно совершенно сумасшедшая. 2380 вместо больше, чем 5000 шекелей. Только сегодня звоните, пожалуйста, по номеру звездочка 3414. Еще раз повторю, чтобы успели записать, звездочка 3414, и ловите ее, и ухаживайте за собой со всех вообще сторон.
1: Роскошный подарок, безусловно, ну и, конечно же, да, это самое время воспользоваться таким предложением для того, чтобы этот роскошный подарок появился у вас, и как возможность ухода за собой, и как возможность подарка, и как возможность проявления заботы о близких. Это спасибо большое, встретимся в эфире.
2: Спасибо, спасибо, на связи.
1: Звездочка 3414, звоните прямо сейчас. Реклама.

0: Реклама. Летние скидки в стоматологии доктора Бангиева. 40% на все процедуры. Звоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
1: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
5: Голоса Первого радио.
6: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть в настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
7: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное по ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
6: Павел Маргулян.
8: Первому радио 25 лет.

0: Реклама.
1: У нас середина часа. Это традиционное время для того, чтобы в эфире появился Игорь Красковский. Игорь, привет!
2: Яночка, привет, привет! Привет всех, кто слушает Первое радио. Я, конечно же, сегодня в командировке. Сегодня я в компании B-Cure Laser. Итак, друзья, невероятная тройная акция Triple Pro. Прибор B-Cure Laser Pro для лечения боли и воспалительных процессов. Далее, американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки и омоложения кожи. И третий аппарат Derma Eye Lift для ухода за зоной вокруг глаз. Борется с темными кругами, отечностью, впадинами и мелкими морщинками. Итак, друзья, три прибора по одной цене. Да, это правда. Сейчас для наших слушателей все три аппарата по цене одного. Три прибора всего лишь, внимание, за 2380 шекелей. Такой уникальной акции еще никогда не было. Звоните срочно, звездочка 3414, звездочка 3414, а также доставка к вашему дому и возможность оплаты до 24 беспроцентных платежей. Три уникальных решения в одном комплекте. Не пропустите. Количество ограничено. Для консультации и заказов телефон не изменился. Звездочка 3414. Звездочка 3414. Будьте здоровы. Хорошо. Вы должны выглядеть хорошо и жить без боли, естественно. Три в одном. Уникальный выход. А, Яночка, спасибо тебе.
1: Игорь, спасибо. До встречи в эфире.
2: Пока.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мы же возвращаемся к тройной летней акции. Конечно, в эфире появляется Нета Нафтали. Нета, доброе утро еще раз.
2: Доброе утро.
1: Говорим о здоровье и о красоте. Сколько можно уже этими огурцами мучить свои... Если вот речь заходит о красоте, мы сразу как-то вспоминаем почему-то. Я не знаю, может быть, это у меня такая ассоциация, но если я говорю про спа-день, у меня почему-то сразу огурцы на глаза.
2: Ну, нам это в кино показывалось с тобой тысячу раз, да.
1: Поехали.
2: Если спа-день, правда, да, то обязательно огурцы.
1: Ну, это же не работает. Во всяком случае, если работает, то на те несколько минут, пока огурцы лежат на глазах. Дальше потом начинает все это опять сползать и опять... Ну, что? Какая есть альтернатива огурцам? Нета, ну расскажите нам.
2: Мы про салат или про лицо? Давай так.
1: Нет, мы, конечно же, про лицо. Мы, конечно же, вот...
2: Про салат не знаю, про лицо расскажу, хорошо?
1: Ну, пожалуйста.
2: Да, отлично, отлично. Так еще, мне кажется, я не рекламировала этот аппарат, что это отличная альтернатива огурцам. Аппарат совершенно замечательный, косметологический, профессионального уровня, да. Marvelous Signature Pro американской компании Empire Tech. Совершенно роскошный аппарат, в котором в одном сочетается сразу несколько очень-очень важных функций. Во-первых, это фототерапия, причем сразу четырех цветов. Мы знаем, что фототерапия бывает разного цвета, и разные цвета, соответственно, работают на разные проблемы. Например, красное, это мы очень нам знакомы, инфракрасное излучение, вот это все красное, красный цвет помогает нам, нашим клеткам вырабатывать коллаген, соответственно, и уменьшать морщины, и подтягивать кожу, делать ее более упругой, и делать ее более такой сияющей вместо тусклой, соответственно, и при этом... как бы поправлять контур лица, который со временем, гравитация, конечно, очень у нас бескомпромиссная штука, лицо тянется вниз со временем, мы это знаем, к сожалению, так вот, подтягивать контур лица, да, можно с помощью выработки коллагена, и красный цвет нам в этом помогает, желтый мы используем для особенно чувствительной кожи, которая склонна к, именно что чувствительность, то есть это не воспаление, это успокоение как бы чувствительной кожи, которая может, соответственно, быть красной из-за того, что она очень чувствительная. Синий у нас борется с воспалениями, с постакне, с акне активными, конечно, смотря в какой степени, да, не будем говорить, что если это что-то очень-очень серьезное, то тут уже нужен врач, но если это какие-то такие небольшие воспалительные процессы на коже, то синий цвет с этим поможет, и зеленый борется с пигментацией, особенно с нашим очень-очень злым, мощным солнцем в Израиле, мы знаем, что пигментация очень легко и быстро появляется, поэтому вот зеленый может бороться с пигментацией тоже. Но это еще не все, это не просто вот фототерапический, есть такое слово? Аппарат для фототерапии. Да, терапевтический. Аппарат не только для фототерапии, но еще у него есть несколько других функций. У него есть функция нагрева, которая помогает тоже, кстати, к вопросу о заботе о себе, о каком-то спа-процессе, расслаблять мышцы и, соответственно, тоже приливать кровь к этому месту, к которому мы прикладываем это тепло и так далее. Это тоже очень хорошая такая процедура. Там же есть ультразвуковая вибрация, такая очень-очень нежная, аккуратная, которая помогает и лучше доставлять средства, которые вы используете, до глубоких слоев кожи, и в свою очередь напрягать как бы мышцы, то есть тонизировать их, подтягивать таким образом лицо. И тоже важная деталь, все это как бы заканчивается такой насадкой, которая сделана из чистого кристалла, что, во-первых, помогает тоже очень удобно и комфортно нанести средство, которое вы используете на лицо, и это такое антибактериальное решение, потому что кристалл не впитывает в себя ничего, ни кожный жир, ни сами средства, поэтому если, например, вы хотите или просто поддерживать гигиену, или вы хотите его использовать несколькими членами семьи, вы можете это делать совершенно спокойно, потому что гигиена будет соблюдена, никаких микробов там оставаться не будет, все будет очень чисто и замечательно. Это роскошный совершенно аппарат, который еще и попадет к вам с такой классной стойкой для зарядки. Во-первых, очень красивый, он сможет красиво стоять у вас там где-то в спальне или в ванной, где хотите. И это будет еще и замечательный подарок, потому что все это в большой, красивой белой коробке, такой очень эффектный, мне кажется, подарок, если вы захотите его кому-то подарить. В общем, против огурцов
1: однозначно.
2: У нас есть Signature Pro, и к нему уже сегодня в этой замечательной акции, которую я представляю, есть от той же американской компании Empire Tech, в свою очередь, очень маленький, компактный аппарат, который представляет почти те же самые функции, тоже фототерапию, тоже тепловое воздействие и вибрацию, только для кожи исключительно вокруг глаз, потому что она у нас особенная, очень тонкая и нежная, и обычные аппараты для всего лица нельзя использовать на коже вокруг глаз. Так вот, мы как бы в этой акции со всех сторон воздействуем на вас и на ваше лицо, и поэтому этот аппарат можно будет использовать именно для кожи вокруг глаз, ухаживать за ней, убирать темные круги под глазами, отечность и, конечно же, мимические морщинки от наших, кстати, замечательных улыбок. У нас вот в уголках глаз морщинки в первую очередь, конечно, от улыбки появляются. Вот. И если мы все-таки хотим их немножко уменьшить, этот аппарат очень поможет. Вот. И третий пункт, не забываем про него, это тоже можно вполне себе включить в спа-день. Это лазерная терапия от аппарата домашнего Bicure Laser, который одобрен нашим Минздравом. Абсолютно легитимный медицинский аппарат, который борется с болью и воспалением с помощью лазерной терапии. Все это замечательное, что я перечислила, три полноценных аппарата с разными функциями внутри как бы самого него и еще и покрывающие три разных запроса ваших или вашей семьи, только сегодня вы сможете приобрести по совершенно сумасшедшей цене 2380 шекелей. Обычная их цена, сложенная как бы втрое, не менее 5400 шекелей. Если
1: отличный
2: мы просто
1: вариант.
2: Будем покупать их, да, если мы будем просто покупать их отдельно, получится не менее 5400. Только сейчас, пожалуйста, звоните по номеру звездочка 3414 и приобретайте все три по цене 2380.
1: Доставка домой. Оплатить покупку можно на платежи, да, можно разбить.
2: Да, да, да,
1: 24
2: абсолютно
1: платежа без процентов. Пробуйте. Ну и получайте все то, о чем мы уже говорили, что мы обсуждали. И заботу, и красоту, и удовольствие. Звездочка 3414. Нет, спасибо большое. В следующем часе встретимся. Напоминаю номер телефона. Звездочка 3414. Звоните.
0: Реклама.

0: knows.
1: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
7: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните

0: каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляции.
6: Реклама.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-111-11. Intelligo. 03-944-111-11.
6: Реклама.
12: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
13: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
12: Екатерина Вергунова.
14: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: 140 тысяч членов Ликуда проголосуют на праймерис. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. 140 тысяч членов Ликуда сегодня направляются на избирательные участки по всей стране, чтобы выбрать партийный список для следующего Кнессета. Десятки министров, депутатов и новых кандидатов борются за ограниченное количество реальных мест, и каждый голос потенциально может повлиять на внутреннее распределение сил внутри партии. Борьба разворачивается на фоне 8 зарезервированных мест, выделенных председателю партии Бениамину Нетаньяху. Беспрецедентное число, что еще больше сокращает количество вакантных мест. Это означает, что некоторые министры и депутаты могут оказаться вне реального списка. Иран использовал 2 месяца после заключения меморандума с США не для подготовки к миру, а для возможного продолжения и расширения войны. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на иранских и арабских чиновников, а также данные разведок арабских стран. Издание отмечает, что за время передышки корпус стражи исламской революции получил больше влияния на регулярную армию. На ключевые должности назначаются ветераны Ирано-Иракской войны и участники подавления протестов. Иран увеличивает производство ракет и беспилотников, а поврежденная военная инфраструктура и ракетные базы, по израильским оценкам, восстанавливаются быстрее, чем ожидалось. Одновременно КСИР направил своих представителей в Ирак, Йемен и Ливан для координации действий с союзными Ирану вооруженными группировками. В иранском руководстве, пишет газета, все больше распространяется убеждение, что главная война еще впереди. Экспортеры нефти из стран Ближнего Востока наладили тайные поставки через Ормузский пролив, пишет Bloomberg. Такие поставки, наряду с другими мерами, помогают удержать мировые цены на нефть на уровне 80-90 долларов за баррель, отмечает издание. Нефть провозят через Ормузский пролив на судах с отключенными транспондерами, а затем перегружают на танкеры в Оманском заливе, чтобы транспортировать дальше. О масштабах тайных поставок, отмечает Bloomberg, свидетельствуют снимки со спутника Sentinel-1. На снимках, сделанных 11 августа, видны около 150 судов разного размера у побережья Омана. В январе в этом районе было лишь около 40 судов. Сколько именно нефти транспортируется через Ормузский пролив таким образом, точно неизвестно. Источники издания лишь заявили, что в сутки перевозятся более 4 миллионов баррелей нефти, не вдаваясь в детали. Израильская спасательная миссия «Брит Рейм» продолжает работу в Кале после землетрясения в Колумбии. Подразделения командования тыла ЦАЛя вместе с местными спасателями и добровольцами работают на нескольких основных участках разрушений, разыскивая пропавших без вести. По данным ЦАЛя, с начала операции израильские специалисты помогли обнаружить значительное число пропавших. Точное число не указывается. Одновременно инженеры миссии обследуют поврежденные здания вместе с колумбийскими и международными специалистами, определяя, какие из них можно вернуть к эксплуатации. Израильская делегация также предоставляет местным властям технологические инструменты для анализа ситуации. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Эйлате 40. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.

0: Реклама.
1: Самое время вернуться в наш эфир вновь и в этом часе поприветствовать Нетту Нафтали. Нетта, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Мы говорим, конечно же, об тройной акции, летней акции, которая позволяет нам, да вообще, практически покрыть все потребности, которые есть у нас. Ну вот, например, у меня, да? У меня или что-то болит, или не болит. Или я встаю утром и такая красивая, а иногда, ну, как-то хочется привести себя к этой красоте.
2: Понимаю, да? Понимаю очень.
1: Ищешь возможности, думаешь, ну вот опять сейчас надо идти к косметологу, значит, надо заказать очередь. Не всегда эта очередь есть. И всегда, чаще всего, в 90%, мне нужно прямо сейчас ведь, да, что делать в этой ситуации?
2: Да, это правда.
1: Да,
2: потому что, ну, как бы, да, мы можем, правда, иногда, во-первых, у нас бывают разные дни, иногда мы просыпаемся, и, во-первых, ну, если мы говорим про нас с тобой, то есть про женщин, у нас вообще такое количество вещей в нашей жизни зависит от цикла, что мы реально можем, как бы, утром проснуться.
1: Ой.
2: Сегодня по одному, завтра по другому, послезавтра по третьему.
1: Да расслабь, у меня борода, Нета.
2: Ну, то есть, конечно, ни один день не одинаковый, особенно в женском организме, поэтому, конечно, каждый раз, когда мы проснулись более или менее отекшей, более или менее у нас сияет кожа или, наоборот, ну, как бы она потускневшая и такая немножко печально сероватая, конечно, мы не можем в каждый из этих моментов бежать срочно к косметологу, находить время вне работы, находить время у этого самого косметолога, у которого тоже очереди, конечно, какие-то есть.
1: Да.
2: Поэтому, да, конечно, мне кажется, что вообще будущее за каким-то классным, качественным, технологичным домашним уходом, потому что, ну, мы особенно сейчас, особенно в нашей замечательной стране, где непонятно, завтра все закроется или будет все еще открыто, я за то, чтобы, правда, себе помогать дома регулярно, а мне кажется, вообще во многом и в красоте, и в здоровье, во многих вопросах регулярность — это ключ вообще ко всему,
1: да.
2: А не раз в 1000 лет
1: согласна.
2: Сходить на приятный, безусловно, спа день, конечно, нам всем это нужно иногда, но это не про какую-то регулярную борьбу с чем-то, борьбу с морщинами, борьбу с болью, борьбу с воспалением. Регулярность, мне кажется, это ключ вообще ко всему, и как раз вот наша сегодняшняя акция, она про все три аппарата, про регулярный уход в домашних комфортных условиях за собой и за своей кожей с помощью замечательного профессионального косметологического аппарата от американской компании Empire Tech, который называется Signature Pro, который сочетает в себе и фототерапию, и воздействие теплом, и воздействие вот такой тонкой, легкой микровибрации, которая действует на мышцы лица, подтягивая лицо наверх, которое неизбежно спускается вниз. Иногда в некоторые дни особенно сильно кажется,
1: вот
2: что оно куда-то спускается.
1: Была бы у меня борода. Эх.
2: Да, конечно, все было бы гораздо проще.
1: Никто бы этого не увидел.
2: Да, если бы у нас с тобой была борода, да, конечно, все было бы сильно проще, правда, да. Второй аппарат, который я сегодня тоже представляю, он похожий, по сути, тоже ухаживает за кожей, но именно что вокруг глаз, как раз очень часто мы именно вокруг глаз видим поутру какие-то не самые приятные признаки того, что, может быть, мы вчера, не знаю, переели сладкого или переели чего-то соленого, и вот у нас появляется отек, вот у нас уже темные круги под глазами, морщинки заметнее, чем были вчера. Как раз вот этот второй аппарат, он именно что для кожи вокруг глаз, дермалифт, он называется, то есть он для лифтинга кожи вокруг глаз, для осветления кожи натуральным, конечно, образом вокруг глаз, он тоже замечательно сможет вам помогать регулярно, ну и, конечно же, самый главный аппарат, который я представляю как бы в первую очередь, это Big Cure Laser, последней нашей самой мощной версии Pro, это лазерная терапия, настоящая как бы медицина у вас дома, это аппарат, который одобрен Минздравом Израиля, который существует на рынке уже более 18 лет, и это то, что, опять же, регулярно вы сможете делать со своими, не дай бог, надеюсь, что нет, но болящими суставами, растянутыми мышцами, даже ранами какими-то, потому что он способен заживить раны тоже, ускорить заживление, воспалениями на коже, может быть, и на лице, кстати, в том числе, потому что они могут быть вообще где угодно. В общем, с трех сторон подходим к своему здоровью и красоте, именно что мне больше всего нравится, что с позиции регулярности. Это то, что вы можете делать дома у нас у всех разные графики, у нас у всех разные семьи, кто-то работает там в одном режиме, 2 через 2, кто-то с 9 до 5, в общем, конечно, во все это уместить еще логистику, ходить куда-то за тем, чтобы позаботиться о себе, очень-очень сложно, конечно, хочется делать большинство из этих вещей дома, да, поэтому эти 3 замечательных аппарата могут позаботиться и о боли, и воспалениях, и о коже вашего лица, особенно стареющей кожи, показывающей первые или даже уже не первые признаки старения, и о коже конкретно вокруг глаз, которая очень нежная и особенная. Только сегодня, друзья, вы сможете все это, всю эту красоту, которую я сейчас перечислила, эффективную, классную, многофункциональную и качественную, приобрести по совершенно смешной цене в 2380 шекелей. Только один этот аппарат Signature Pro стоит такое же количество денег. Если вы просто сейчас откроете Google и вобьете туда это название, вы увидите примерно такую же цену только за него одного. А сегодня вы сможете сделать это по цене 2380 шекелей за все 3 аппарата, которые я перечислила. То есть это прям большой такой пакет. Может быть, только для вас. Может быть, еще в подарок. Как хотите. Вы будете распоряжаться этим, как захотите. При этом, конечно же, все еще бесплатная доставка по всей стране прямо до двери и возможность разбить все это на 24 платежа максимум без процентов и каких-то дополнительных платежей. Скорее звоните *3414 и заботьтесь о своем теле и лице, и вообще всей своей жизни и здоровье со всех сторон.
1: Как здорово, что есть возможность сейчас приобрести такие невероятные приборы для того, чтобы действительно не только о себе позаботиться, но и даже о своих близких. Как круто. Сразу тройное действие. *3414. На это отпускаю. Скоро встретимся.
2: Спасибо, на связи.
1: Да, *3414. Нужный номер телефона. Воспользуйтесь им сейчас.
0: Реклама.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. Год без забот.
1: Реклама. В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар.
2: 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Самое время вернуться в наш эфир. У нас середина часа, и по традиции в эфире появляется Игорь Красковский. Игорь, привет!
2: Привет, привет, Яночка! Привет все, кто сейчас на волне первого радио. Но я, как водится, в командировке сегодня в компании Big Cure Laser. Итак, друзья, невероятная тройная акция Triple Pro от компании Big Cure Laser. Первый прибор Big Cure Laser Pro для лечения боли и воспалительных процессов. Второе — американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки и омоложения кожи. Ну и третий аппарат — это Derma Eye Lift для ухода за зоной вокруг глаз. Борется с темными кругами, отечностью, впадинами и мелкими морщинками. Итак, друзья, три прибора по цене одного. Три прибора по цене одного только для слушателей первого радио. Три прибора всего лишь 2380 шекелей. Такой уникальной акции еще никогда не было. Срочно звоните, звездочка. 3414, звездочка. 3414, а также доставка к вашему дому. Возможность оплаты до 24 беспроцентных платежей. Три уникальных решения в одном комплекте. Не пропустите. Количество ограничено. Для консультации и заказа звоните, звездочка. 3414, звездочка. 3414. Будьте здоровы, живите без боли и не упускайте эту возможность. Яна,
1: отлично.
2: Спасибо тебе.
1: Спасибо, Игорь. До встречи в эфире.
2: Пока.
1: Хорошего дня.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Возвращаясь в эфир, ну и, конечно, с удовольствием приветствую Нету Нафтали. Нета, доброе утро.
2: Привет еще раз, Яна.
1: Сижу, изучаю я приборы. Сижу, изучаю. Ну, я такой товарищ, я очень люблю все эти инструкции, все эти описания. Mm-hmm. Для меня все это прям важно, прям я хочу разобраться. Ну, конечно, приборы я не разбираю для того, чтобы разобраться окончательно, да? Но ими пользуюсь для того, чтобы понять вообще, что это такое за интересные вещи. Итак, у нас есть тройная летняя акция. Она совмещает в себе три разных прибора. Ну, во-первых, конечно же, классику, да, нашу классику, наш конек, нашу коронку, Beaker Laser Pro прибор, который помогает нам восстанавливаться после каких-то воспалительных процессов или какую-то боль устранять, или, может быть, даже стоматологические какие-то проблемы решать, да, например, после операции, после всяких разных манипуляций, да. Потом у нас есть аппарат для подтяжки и омоложения кожи. Тоже присутствует он в этой тройке?
2: Да.
1: Он тоже очень крутой. Третий – специальный аппарат для ухода за зоной вокруг глаз. Еще один аппарат, и все они… В первую очередь, в чем, что мне нравится, в чем преимущество, я отмечаю для себя, это их мобильность, это их независимость от того, где их будешь использовать, когда и сколько.
2: Да, да, абсолютно правда, да, они все... Да, они все автономные, да. Они все, кстати, перезаряжаемые абсолютно.
1: Взял на работу с собой, да. В самолет взял с собой, сиди там, дрын-дын-дын-дын-дын.
2: 100%.
1: Ну почему нет?
2: Да-да-да, 100%, да, мобильность абсолютная, какие-то долгие поездки, да даже не обязательно долгие, пробки наши бесконечные, вот эти вот некоторые
1: чтобы не нервничать, да.
2: Да-да-да, работают, например, на севере, живут в центре, работают на севере или на юге, неважно, проводят по 4 часа в день в пробках. Почему бы вот не, пока мы вот на Елоне не стоим или на шестерке, какое-то безумное количество времени, не позаботиться о себе, не позаботиться о своей коже или даже каких-то вопросах именно здоровья, да, например, там у нас есть какое-то знакомое абсолютно нам больное колено. Вот пока мы сидим в машине, мы можем приложить, например, к этому колену Beaker Laser и провести стандартную всего лишь 6-минутную процедуру, а этих 6 минут у нас будет очень-очень много в этой большой пробке, вот, и уже как бы сделать что-то для себя, что-то для своего здоровья.
1: А если вы еще и пассажир, так тем более, почему нет?
2: Да, конечно, супер. Если пассажир, тем более, да, если, опять же, какой-то очень-очень ранний подъем, встали в пробку, чтобы ехать на работу, достали замечательный совершенно Signature Pro, который как раз у нас для заботы о коже лица, для подтяжки, для лифтинга, для снятия отеков, для улучшения кровообращения. И вот пока сидим, пыхтим в этой пробке, взяли какую-то любую свою любимую сыворотку или крем, все это обработали, кожа подтянулась, посветлела, обмолодела сразу, и вот дальше можно уже ехать в каком-то другом настроении, состоянии.
1: Да, столько видела мужчин, которые бреются во время стояния в пробах. Достали себе электробритву, жук-жук. Я смотрю, думаю, окей, так. А тут у нас, оказывается, есть еще вот, пожалуйста, целый ряд разных аппаратов, которые можно брать с собой и заниматься с собой. Тем более, что вот этот современный аппарат для антивозрастного ухода, Marvel Signature, да, вот он не только, у него инфракрасное воздействие, не только, да, но еще и звуковая вибрация. Что это, рассказываете нам, значит? Что он
2: делает? Да, ультразвуковая вибрация, да, она как бы, вибрации, насколько я понимаю, опять же, я тоже, как бы, знаешь, я не разбираю аппараты, чтобы сказать, что именно где-то, как работает, я точно не инженер и не техник, но есть разные виды, как бы вибрация происходит за счет разных процессов, вот ультразвуковая вибрация, она самая мягкая и аккуратная, то есть вы не будете как бы чувствовать каких-то неприятных ощущений во время использования, но при этом она очень эффективная, во-первых, для того, чтобы воздействовать на мышцы и как бы взбодрить их, подтянуть их, соответственно, здесь, сейчас, а если регулярно, то это будет уже и в долгую, это будет совершенно другой уже разговор, вот, и при этом очень тоже хороший такой бонус к этой вот непосредственно косметологической процедуре воздействия на ваши мышцы, это то, что эта вибрация очень помогает лучше доставлять как бы внутрь кожи те средства, которые вы используете.
1: Супер, вбивает туда, да, прям?
2: Да. Круто. Ну, вбивает, плюс-минус вбивает, да.
1: Ну, воображение богатое, кто сейчас сможет представить, как есть, а кто не сможет, да, позвоните и узнайте, как это происходит. Но на самом деле сейчас очень выгодная получается акция. Вот захотел человек, например, приобрести Бикюр Лейзер, да? Просто, да, вот именно Бикюр Лейзер. Ему вдобавку могут еще, да, два прибора. То есть, если в последнее время, допустим, вы там, например, представим ситуацию, семья, да, муж, жене говорит, слушай, ну ты со своим коленом, ты уже прям вот меня волнуешь. Давай мы приобретем тебе Бикюр Лейзер. Она говорит, да не надо мне, не надо, у меня все пройдет. Или наоборот, другая ситуация, да, в обратную сторону, или там, я не знаю, с плечом какая-то проблема, с рукой какая-нибудь проблема, да, и один другому предлагает, говорит, ну давай уже, приобретем. Нет, нет, то сейчас, вот сейчас уже, ну как, не воспользоваться.
2: Ну сейчас уже никаких отговорок, друзья, здесь правда, все. Правда. Ну сейчас уже вообще никаких отговорок.
1: Все три прибора могут использоваться и мужчинами, и женщинами.
2: Абсолютно.
1: Вне
2: и
1: зависимости.
2: Детьми, и пожилыми людьми, да, абсолютно всеми, да, то есть нет никаких ограничений. Да, как раз очень хорошая семейная покупка. Или если ваша семья — это вы одна или вы один, это тоже, тоже семья. Я вот, например,
1: дорогая,
2: одна со своей собакой. Да, да. Это моя семья. Вот, я бы с удовольствием, да, приобрела все три для себя только.
1: Ну, зачем дело стало? Радовать. А потом звонишь подруге и говоришь, милая, я тут такое купи, приезжай ко мне. О, все. И вместо того, чтобы достать бокалы, мы достаем приборы и занимаемся.
2: Да.
1: Правильно?
2: Но бокалы тоже можно. Можно одновременно. Никто не говорит, что нельзя одновременно. Да, можно как бы и девочковый вечер за бокалом, и заодно поухаживать за кожей лица на таком очень серьезном уже.
1: Это хорошая вечеринка намечается. Если у вас не такие вечеринки, не зовите нас, да, зовите нас именно на такие вечеринки.
2: Это правда, да. Ну, в общем, опять же, да, мне очень нравится Ян Пойнт, который ты сейчас озвучила, про то, что, может быть, вы как раз давно хотели, задумывались о покупке Бикюр Лейзер, и вот сейчас заодно вы получите вместе с ним всего за 2380 шекелей, вы получите все три аппарата сразу. Будем считать, давайте, можно это по-разному как бы словами обертывать в разные обертки, но, может, давайте так скажем, что у нас есть за 2380 шекелей Бикюр Лейзер Pro, нашей последней, самой мощной версии. Это в целом обычная его нормальная цена, когда нет никаких скидок и акций, но к нему вы еще в подарок получите абсолютно бесплатно Signature Pro, замечательный косметологический уже аппарат для профессионального ухода за кожей лица, для лифтинга, для борьбы с пигментацией, с воспалением, для выработки коллагена и все-все-все, что вы можете себе представить, что может понадобиться вам для ухода за кожей лица. И еще один отдельный аппарат для ухода за кожей вокруг глаз, потому что она особенная, для нее нельзя применять обычные аппараты для кожи лица. Так вот, вы получите дополнительно эти два аппарата абсолютно бесплатно в подарок. Только один Signature Pro стоит минимум вот эти 2380, то иногда и дороже. Спешите скорее, звоните по номеру звездочка 3414, приобретайте все три аппарата только сегодня по цене 2380 шекелей. Конечно, при этом доступна разбивка на 24 платежа без процентов и бесплатная абсолютно доставка до вашей двери по всей стране.
1: Отличная возможность сейчас, Нета. Спасибо огромное. Завтра встретимся,
2: спасибо,
1: продолжим.
2: Спасибо.
1: У меня есть еще ряд вопросов. Так что
2: жду. Хорошо.
1: Да. Звездочка 3414. Все. Звоним, узнаем, приобретаем и пользуемся. Звездочка 3414. Реклама.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.

11:53 на часах в студии Первого. Расстаюсь с этим часом, расстаюсь с этим эфиром на сегодня, для того, чтобы завтра ровно в 10 оказаться в этой студии вновь. Все провожает меня. Именинница сегодняшнего дня, кстати, да, она, Белинда Карлайл.

уж не знаю, вечный голос, вечная музыка. Здесь, в нашем эфире, конечно же, завершает программу «Время Романовой» на сегодня. Завтра в 10 буду здесь ждать вас. Вновь поприветствую, вновь со всеми вами проведу свое время. «Время Романовой» на первом. Всем салют и легкого дня, конечно же.

0: 喂喂喂。Реклама.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Невероятная акция Triple Pro от B-Cure Laser. Прибор B-Cure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Berma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
9: Жаркое лето в Center Car.
10: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
9: Center Car Azur. Дер Хашива 9.
0: Реклама.
11: Голоса первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ». Видела почти все арабские страны. Стала иноагентом после Алии. Всю жизнь была пишущим журналистом. А теперь с удовольствием говорит по радио.
12: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
11: Марианна Беренькая.
13: Первому радио 25 лет.
14: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
15: Первое радио. Новости.
16: Ярий Левин на избирательном участке пообещал завершить юридическую реформу. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министр юстиции Ярив Левин, голосуя на праймерис в Ликуде на участке в Медине, сказал, что намерен продолжать юридическую реформу до полного восстановления справедливости. По его словам, реформа жизненно важна для государства Израиль, для будущего страны, для нашей способности поддерживать здесь еврейское государство. Напомню, что в Ликуде сегодня проходит праймерис. Право голоса на выборах имеют 140 тысяч партийцев. Каждому из них будет предложено отметить 12 фамилий в предвыборном бюллетене. Всего 124 позиции, из которых 79 представляют общенациональный список и 45 – округа. Специальный посланник президента США Джаред Кушнер, глава Совета мира Николай Младенов и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр встретятся сегодня в Иерусалиме с главой правительства Бениамином Нетаньяу и другими высокопоставленными лицами. Цель переговоров – добиться перехода к следующему этапу реализации плана Дональда Трампа по сектору Газа и согласовать порядок разоружения Хамаса, развертывания международных сил и отвода сил Цааля. Как сообщает Вала, высокопоставленный представитель Совета мира заявил накануне встречи, что Вашингтон намерен ускорить практическое выполнение плана Трампа, частью которого является разработанная дорожная карта из 15 пунктов. По словам источника, принципиальных разногласий между США и Израилем относительно конечной цели нет. Главный спор касается последовательности действий. Нетаньяху несколько дней назад заявил, что Цааль не осуществит никакого отвода сил до тех пор, пока Хамас не будет действительно разоружен. Министерство иностранных дел Ирана выступило с комментарием в связи с завершением 60-дневного периода, в течение которого, согласно Исламабадскому соглашению, США и Иран должны были согласовать условия постоянного урегулирования. В меморандуме о взаимопонимании не говорится о 60-дневном дедлайне. Он установил 60-дневный период для переговоров по двум вопросам – ядерной тематике и снятии санкций, предусматривая продление этого срока, если его окажется недостаточно, заявил пресс-секретарь МИДа Исмаил Багаи. Однако Иран никогда не ведет ведет переговоры под давлением, не приемлет ультиматумов и временных рамок. Уже через несколько недель после подписания меморандума США нарушили его самым грубым образом. В результате 60-дневный дедлайн утратил какую-либо юридическую силу, сказал чиновник. Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал главе Пентагона Питу Хексету сократить масштаб военных учений с Южной Кореей и в целом усомнился в их необходимости. Эти учения не только дорогостоящие, причем большая часть этих расходов оплачивается Соединенными Штатами, как обычно, но и посылают сигнал, который является совершенно неуместным и враждебным по отношению к КНДР, которая, пока Дональд Трамп был президентом, не представляла угрозы и вела себя уважительно, написал Трамп в своей соцсети. Американский лидер добавил, что у него очень хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. После этого он провел параллель, связанную с руководством Южной Кореи. Трамп рассказал, что недавно предложил президенту Ли Джи Мэну присоединиться к усилиям по денуклеаризации Ирана, однако получил отказ. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме сейчас 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает ПМ.

Это была группа Simple Minds, их главная песня «Don't you forget about me». Уважаемые радиослушатели, если я сейчас скажу, что до конца августа осталось 2 недели, вы сильно расстроитесь? Или нет? Или родители маленьких детей скажут, слава богу, 1 сентября, скорее бы 1 сентября, скорее уже невозможно вообще. Но те, кто расстроится, я хочу успокоить, потому что наступит сентябрь, пройдет 11 дней, настанет праздник Эрев Рошана в 11 сентября в пятницу вечером. Правда, тут некоторые могут расстроиться, скажут, эх, жалко, что длинного моста не получается, чтобы было 2 выходных. Но все равно он захватит праздник в воскресенье. И Эрев Рошана в пятницу, потом первый день в субботу, второй день в воскресенье. Если вам этого недостаточно, то через 7 дней после этого Эрев Йом-Кипур, 20 числа тоже воскресенье, в понедельник Йом-Кипур. Никто не работает, ничто не работает, в том числе и первое радио. А потом пройдет еще 4 или 5 дней, и настанет Суккот. А сентябрь будет бурный месяц, учтите. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы на первом радио 89.1 FM. Программа PM открывает, как всегда, вторую половину дня. Время 9 минут 13-го. Сегодня понедельник, 17 число. Августа, в смысле. Ну и у нас месяц Элюль на дворе в еврейском летоисчислении. Сегодня 4-й день Далет Бейлюль по еврейскому календарю. Чем мы будем заниматься? Инга Айзенберг. Сегодня в 12.30 она консультант, она адвокат финансовой области, ну и наш консультант в этой области рассказывает, какие изменения на макроуровне происходят в нашей стране, что там придумало министерство, как его называют, министерство денег, финансов в смысле, может быть, налоговое управление, может быть, еще какие-то наши структуры, связанные с нашими, в конце концов, деньгами, потому что все деньги в государстве, в конце концов, на исходе почти все наши деньги. Это мы с вами платим налоги, извините за слово налоги. Это оттуда все образуется, все остальное. И так далее. Даже если государство... Нет, государство ничего не продает. У нас же капитализм. Продают фирмы. Но они же производят руками своих сотрудников что-то. В общем, все деньги государства наши. Может быть, когда-нибудь наступит момент, мы их поделим и разбежимся все. Пока этого нет на горизонте. В общем, Инга Айзенберг в середине этого часа. Во втором часе я вам загадываю загадку. Все остальное время мы с вами будем слушать музыку. И я надеюсь, будем общаться. Как всегда, я приглашаю наших радиослушателей. Любого из вас, независимо от того, кто вы, что вы. Согласны вы со мной или не согласны. Или еще с кем-нибудь. Будете вы на выборах голосовать за того-то, того-то, того-то или того-то. Или, может быть, не будете голосовать, что, в общем-то, плохо, конечно же. Но в любом случае вы имеете право с нами чем-то поделиться, написать нам что-то, поделиться какими-то своими настроениями, эмоциями, чувствами, соображениями, мечтами, огорчениями. Или в Фейсбуке на странице программы PM. Или запоминайте номер нашего WhatsApp, те, кто еще не запомнил и не записал его. 054-20-70-800. Может пригодиться, я вам точно говорю. Точно я вам говорю. 054-20-70-800. Там можно голосовое, можно текстовое. Не забывайте подписываться, пожалуйста. Ну, все как обычно в программе PM, которая сегодня продлится до 14 часов. Поехали! Поехали!

0: Говорят, есть люди, которые никогда не испытывали чувство любви. Вы встречали таких? Ну, может быть, есть. Мы все разные. Нас тут на планете 8 миллиардов, извините. Наверное, у каждого что-то было, и были те, у которых не было. Я так готов это предположить. Давайте посмотрим на ваши сегодняшние сообщения. Слава! В Фейсбуке. Всем привет. Настал час X для Ликуда. Наверное, выберут честных, добропорядочных, инициативных и совестливых кандидатов в депутаты. Сегодня отмечает день рождения замечательный актер Роберт Де Ниро. Ему стукнуло 83 года. Замечательный возраст, здоровья ему и новых ролей, а нам всем мира и добра, несмотря ни на что. Мне кажется, я тут между строк у вас прочитал какое-то сомнение по поводу выбора членов партии Ликуд на сегодняшних праймерис. Какая-то легкая ирония проскользнула. Я ошибся или так оно и есть? Заклинатель Кураги тут же в Фейсбуке. Шалом, незаменимый ведущий, шалом, простолюдины и аристократы. Хотел спросить у вас, легко ли лгать в прямом эфире по радио и какая зарплата у ведущего радио? Заклинатель Кураги. Ну, смотрите, зарплата варьируется от количества лжи, которые мы выпускаем в эфир. У нас есть специальные приборы, которые засекают, потом руководство в конце месяца подсчитывает, добавляет или убавляет, и получаешь то, что осталось. Теперь по поводу простолюдины и аристократы. Я эту тему хотел бы развить, потому что я ее какое-то время тому назад развил в одном из постов в Фейсбуке. Значит, господа, вы, наверное, помните, что 100, 150, 200 лет тому назад люди делились на сословия. Были там аристократы, или были когда-то, как их называли при Риме, господи ты боже мой, ну вот эти вот, которые вот там наверху, и вот те, которые тут внизу, вот эти вот. Ну вот как они делились-то, я забыл, на С, по-моему. Ну вот в Риме, это в древнем были, вот, ну вот, вот эти и вот эти вот, как они назывались-то, господи-то вы. Ну ладно, в общем, были сословия, они никогда не пересекались фактически. Аристократы общались друг с другом, не аристократы, скажем так мягко, общались друг с другом и нигде не пересекались. В сегодняшнем мире, с появлением соцсетей, все пересеклись в одном пространстве. Все пересеклись. Но по стилю общения видно, к какому сословию относится тот или иной человек. Человек, который переходит чуть что на оскорбление, на отсылание собеседника к психиатру или к психологу, и лечиться вам надо. Это одно сословие. Человек, который никогда не допускает такого в своем общении, это другое сословие. Просто они иногда пересекаются. Правда, есть люди, которые отсекают, оставляют друзей, свое сословие, которые знают правила игры, в смысле правила общения, и никогда его не нарушают. В этих условиях быть комфортно, но зато ты никогда не услышишь мнение представителей другого сословия. То есть есть такая штука, на мой взгляд. Сословия остались, они перемешались, но просто по стилю общения видно, кто к чему принадлежит. Алекс Мифакех написал нам в WhatsApp. Павел Михайлович, добрый день вам и любимому радио. Давно не писал я вам и уже сменил профессию, буду водителем автобуса. Так что, может, выберите мне новый никнейм. Всем хорошего дня, слушайте первое. Уважаемый Алекс, ник – это, я считаю, глубоко персональная штука, которая исходит изнутри человека. Снаружи он не может прийти. Изнутри. Из его мировоззрения, взгляда на окружающих, отношения к окружающим, его внутреннего мира, там, семья, работа и так далее. Здесь уж надо вам самому придумать тот псевдоним, с которым вам будет комфортно. И я вас поздравляю с новой работой. И безопасных вам дорог, и адекватных пассажиров. Водители автобуса говорят, что пассажиры не всегда бывают адекватны. Хочу признаться честно, я в выборах участвовать не буду. И причина не в моем желании или нежелании, а в том, что в это самое время я буду за пределами нашей страны. Ну а там участвовать в выборах почему-то нет никакой возможности, а зря, счастливчик. Ну что сделать? Здесь безвыходная ситуация. Безвыходная. Сабаск, добрый день, ПМ и все. Вчера завершился ЧЕ по легкой атлетике. А как сказал мой знакомый, в последний день Израиль хлопнул дверью. В марафоне взял бронзу в личном и золото в командном зачете. Вот класс! И в итоге на 16 месте из 29 стран, завоевавших медали из 54 или 56 европейских. Радость и гордость за страну и ребят, принесших этот успех. Ну, уважаемый Сабас, мне кажется, выражение «хлопнул дверью» здесь не подходит. «Хлопнул дверью» — это когда с каким-то скандалом что-то закончилось, человек ушел, хлопнул дверью, сказал: «Пошли вы все». А Израиль поставил знаковую и хорошую точку в этом чемпионате. Своим участием в марафоне и золотом в командном зачете. Это не «хлопнул дверью». Это «анахну аля мапа» называется. Ближе определение к этому. Так что можно наших спортсменов поздравить перед первым рекламным блоком часа.
1: Реклама. Летние скидки в стоматологии доктора Бангиева. 40% на все процедуры. Звоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
2: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
3: А также многие другие сорта соков и нектаров Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Center Car Azur. Дыры Хашива 9.
9: Невероятная акция Triple Pro от B-Cure Laser. Прибор B-Cure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
1: Реклама.
3: Голоса Первого радио.
10: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы. Может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
11: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
10: Эммануэль Сулейманов.
3: Первому радио 25 лет.
12: Первое радио.

0: Группа Human League со своей главной песней 86 года «Human». Так называется она. Вот кто-то бросился... Ну, я знаю... Более-менее хорошо знаком с нашими радиослушателями. Я знаю, что вы всегда бросаетесь на помощь, когда у ведущего клинит что-то. А клинит ведущего часто. Ну так, когда ты быстро говоришь, какие-то слова вылетают из-за памяти, из памяти, и все. И не можешь вспомнить. Я вот вспоминал, как называли сословия в Древнем Риме. И кто-то мне написал подсказку. Сократы. Ну точно, Сократы и Аристотели было два сословия. Нет, мы уже вспомнили, спасибо вам. Плебеи и патриции назывались они. И сейчас примерно то же самое мы можем встретить во время общения в социальных сетях. И тех, и других, уважаемые дамы и господа. Так, время 32 минуты 13-го. Звоним Инге Айзенберг и говорим о наших с вами, как мы договорились, денежках. Инга, здравствуйте.
1: Да, добрый день, Павел.
0: Ну что там нового в финансовой системе? За 2,5 месяца до выборов. Рассказывайте.
1: Ну, на самом деле, есть потенциально новая серьезная реформа. Ее обсуждали уже на прошлой неделе. НДС в Израиле, да, но ее обсуждали больше все СМИ Израиля о том, что будет, да, и как бы имеется в виду, конечно же, НДС онлайн, да, так сказать, его уже получил такое как кодовое название НДС онлайн. То есть, в принципе, это меняется не сама ставка, да, а именно механизм, как будут перечисляться деньги государству. Ну, как бы на секундочку, как бы уже говорится о том, что, может быть, это будет, войдет в следующем году, начнет это действовать, да, как, то есть, может, даже планируют запустить какой-то пайлот уже с января 2027 года.
0: Я, честно говоря, испугался, думал, вы скажете, что с января повысится НДС, потому что такие слухи тоже ходили, в общем-то. Думал, ну все, вот оно пришло. Нет еще, да?
1: Да, эти слухи тоже ходят, но пока что у нас они не оправданы, пока что у нас выборы, и поэтому у нас на сегодняшний день у нас нету поднятия НДС. Вот. Ну, мы как бы помним, что в 2015 году у нас, до 2015 года, буквально до 2025 года не было вообще поднятия НДС, да, то есть мы 10 лет жили с одним НДСом, и потом вот у нас поднялось на 18%, и на сегодняшний день остается так же. Поэтому как бы пока что не предвидится. Вот. Ну, как бы вернемся к тому, что как бы, да, вот этот НДС онлайн, важно понять, о чем идет речь, потому что, в принципе, это затронет, ну, практически всех, все бизнесы, которые платят НДС в Израиле. То есть, если клиент к вам пришел, да, заплатил вам соответствующую сумму, да, и с этой суммы, естественно, есть 80% это НДС. То есть этот самый НДС нужно практически сразу переводить государству. Ну, например, да, если возьмем как пример, да, товар стоит 10 000 шекелей плюс 18% в общей сложности 11 800 шекелей. То есть 1 800 шекелей бизнесу, который они поступают сначала бизнесу, нужно сразу переводить будет государство, да, то есть это вот такая вот система новая. И на сегодняшний день, как оно все действует, ну, естественно, что это все перечисляется гораздо позднее при отчетности. То есть, кстати, в зависимости от того, какой бизнес, да, то есть есть бизнесы, которые переводят это раз в 2 месяца оплачивают НДС, который полагается государству, а есть те, кто оплачивают это раз в месяц, да. Ну, как бы, естественно, что НДС будет привязан к фактическому получению денег.
0: Инга, ну, скажите, пожалуйста, есть какие-то конкретные контуры у этой реформы? Например, в течение какого времени я должен буду перевести деньги после их получения? Или до этого не дошло?
1: Естественно, про это еще никто особо не говорит, но есть тенденция о том, что это будет происходить онлайн. Что такое онлайн? Конечно же, потом это будет определяться. Ну, для чего это делается? Естественно, что это все это как бы то последствия той борьбы с фиктивными налоговыми накладными, да, вот тех жбунет фиктивию, да, которые есть на сегодняшний день в Израиле в огромном количестве. И вот тот самый черный рынок, да, который вот существует благодаря вот этим фиктивным налоговым накладным. И, в принципе, мы, кстати, помним, что это уже не первый раз, не первая реформа, которая вводится именно в налоговом управлении, связанная с НДС. Да. Мы помним, в 2024 году началась хешбонит Исраэль, которая на сегодняшний день уже дошла до того, что уровень того опустился до 5000 шекелей. Ну, как бы, о чем идет речь? То есть хешбонит Исраэль уже практически нету граждан, которые не знают, что это. Тот самый заветный номер, который нужно получить от налоговой инспекции, когда бизнес делает квитанцию, то есть он или пишет накладную, да, то есть невозможно сегодня написать накладную свыше 5000 шекелей, если у вас нету этого номера. То есть она будет недействительна. То есть тот человек, который вам оплатил, он не сможет потом прийти в налоговую инспекцию и потребовать эти деньги обратно. Ну, на самом деле, есть, конечно же, очень много нюансов, которые в этой есть, ну, проблем, да, так сказать, проблем, которые связаны вот именно с этой НДС онлайн, если все-таки она войдет или будет приближаться к какому-то, вот, да, входить в систему нашу. Ну, проблема, конечно же, первая, которая есть, это именно что происходит, если человек сразу же вернул товар, да, то есть, например, он купил, но потом он передумал, да, а бизнес уже оплатил тот самый НДС, а пришел человек и вернул обратно товар и сказал, я хочу полностью, его не интересует НДС, который был уплачен, который не был уплачен, а или бизнес получит онлайн-возврат от государства тоже, да, то есть, если мы на сегодняшний день, тот возврат, который должен полагаться бизнесу, то он приходит обычно в течение месяца, то, а если бизнес будет выплачивать сумму НДС онлайн, а или он это получит обратно сразу же, ну, как, как он и заплатил. Да, то есть, ну, это важно, важно именно, ну, это касается, конечно, Хэшбонён Дзикуй, или просто бизнес, который работает, например, выплатил огромные суммы для своих поставщиков. И, естественно, все это он взял во внимание с тем, что он должен будет получить возврат от государства. Но так как он налог НДС уже выплатил государству с тех денег, которые получил, а возврат пока что еще не получил, то это может даже привести к каким-то вот, ну, кризисным моментам для бизнеса, потому что, ну, в принципе, будет нехватка наличных именно для...
0: Тут много нюансов, да, на самом деле, получается, которые надо предусмотреть, да. Понятно.
1: Да, ну, естественно, конечно же, надо не забывать, что есть обсуждаемая возможность поднятия ставки на 19%. Кстати, это может принести еще 8 миллиардов шекелей в год для государства, поэтому никто это еще не говорил, что этого не случится.
0: Это нынешнее правительство приготовит следующему сюрприз такой. Скажите, а это решение кто принимает? Министерство финансов вообще БНДС? Или это на каком уровне принимается такое решение? А поднять,
1: ну,
0: или...
1: конечно же, первые, кто это говорят, о том, что не хватает денег и нужно бы еще добавить в казну, и тогда принимаются решения, как их именно эффективно получить и быстрым способом. Ну, это самые быстрые способы, конечно же, это поднятие налогов, потому что налоги взимаются с людей, которые должны платить, потому что по-другому не будут платить налоги. Естественно, это уже как бы санкции, и никто не хочет попадать под эти вот самые санкции от государства. Естественно, они выплачиваются. И это самый легкий способ.
0: Понятно. Инга, спасибо за то, что держите нас в курсе. Продолжайте в том же духе, так сказать. Держать
1: спасибо
0: нас в курсе. Инга Айзенберг. Всего доброго. Bye-bye.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Реклама.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
6: Давно мы не ловили в командировке нашего командировочного. И вот поймали. Игорь Красковский с нами. Игорь, приветствую.
7: Да, привет, удалось. Я сегодня в командировке.
6: Тафас Ноутха, так, рассказывай.
7: Да. Я сегодня в Викерлезер. И сегодня невероятная, скажу я вам, тройная акция Triple Pro от компании Викерлезер. Совершенно верно. Прибор Викерлезер Pro для лечения боли и воспалительных процессов. Это раз. Два. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки и омоложения кожи. И три. Аппарат Derma Eye Lift для ухода за зоной вокруг глаз, которая борется с темными кругами, отечностью, впадинами и мелкими морщинками. Три прибора по цене одного. Три прибора по цене одного только для слушателей Первого радио. Все три аппарата по цене одного. Три прибора вам обойдутся всего лишь 2380 шекелей. Такой уникальной акции еще никогда не было. Звоните срочно, звездочка 3414, звездочка 3414. Итак, доставка к вашему дому и возможность оплаты на 24 беспроцентных платежа. И это три уникальных решения в одном комплекте. Не пропустите. Количество ограничено. Для консультации и заказов, конечно же, телефон звездочка 3414. Павел, огромное спасибо.
6: Игорь, взаимно. Всего доброго, бай-бай.
0: Реклама. Первое радио.

0: Молли, не плачь. Слава признается, что мое ощущение по поводу первого тоста поста насчет выборов в Ликуде было правильным. Это был ироничный сарказм, он говорит. Ну, слушайте, давайте мы сначала дождемся списка Ликуда на праймерис. Завтра он будет известен. Может быть, сегодня уже ближе к ночи. А потом будем рассуждать, кто там самые популярные депутаты, будущие депутаты, по мнению членов партии Ликуд. Значит, у нас есть радиослушатель, который подделывается под нашего другого постоянного слушателя, рыбака из Афулы, подписывается рыбак из Афулы и пишет нам пародии на его, там, просит денег, это, покушать, что-нибудь. Значит, уважаемый, у нас не принято подделываться и иронизировать над другими радиослушателями. Примите, пожалуйста, это к сведению, если вы хотите, чтобы ваши посты вообще звучали в нашем эфире. Дворник, лопух это явный патриций, или я ошибаюсь? Дворник, значит, уважаемый дворник, вы ошибаетесь в том, что в публичном пространстве пытаются отнести людей к какому-то сословию. Вот в этом вы ошибаетесь. Можно обидеть человека. Здравствуйте, Павел. Это Игорь из Германии. А после подписания окончательного мирного договора в Газе останется ли в Израиле буферная зона между Израилем и сектором Газа? Игорь, значит, когда вы мне напишите, когда будет подписан окончательный мирный договор в Газе и как он будет выглядеть, я вам отвечу на ваш вопрос. Пока этого не видно на самом дальнем горизонте даже. А я предсказывать не умею, я уже много говорил. У меня нет данных. Вот, не родился я с этим даром предсказания. Не умею, не знаю, что будет. Не знаю. Знаю, что есть, знаю, что было. Что будет, не знаю. Так. Да, кстати, вот наш настоящий радиослушатель из Афулы, который, привет, друзья, я механик, он теперь механик, ищу свою новую работу, кто может помочь, буду рад, у меня есть две работы, ищу третью, всем позитив. Я вам уже говорил, уважаемый, теперь уже механик из Афулы, не надо искать работу через наш эфир. У вас не получится найти работу через наш эфир. Работу ищет в других местах, других источниках. И еще одно вдогонку. Если вам нечего писать нам в эфир, то писать не обязательно. Это не обязательное условие писать каждый день одно и то же. Причем я вам говорил, что не надо этого делать. А вы продолжаете. Можно отдохнуть, ничего не писать. Так, 51 минута. Мы с вами едем дальше.
1: Первое радио.

Все в этом часе, представляете? Вот он уже практически пролетел, этот первый час эфира. На первом, напоминаю, господа, прежде чем мы начнем плавно с вами переходить с музыкой, рекламой и новостями во второй час эфира, что я прошу писать сообщение к нам на любую тему, которая вам важна, персонально вашу тему. Не обращая внимания на других людей, можете чем-то поделиться. Вас тут всегда поддержат. Я точно вас поддержу, если почувствую, что нужна поддержка какая-то. Можно это делать в Фейсбуке или отправив сообщение на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. Но делать это прошу до полвторого, потому что в следующем часе у нас будет загадка. Вам надо будет время для ее отгадывания. И может не хватить времени на чтение ваших сообщений. Поэтому у вас есть примерно 35 минут, достаточно. Еще раз номер нашего WhatsApp 054-20-70-800. Можно писать о глубоко личном. При желании вас никто не узнает. Если это будет текстовое сообщение, прочту его я. Подпишитесь, как вы считаете нужным. Но зато услышите, может быть, какое-то мнение по вашей личной ситуации. Все, 054-20-70-800. Переходим во второй час.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
6: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: Невероятная акция Triple Pro от B-Cure Laser. Прибор B-Cure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Burma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111.
8: Intelligo.
9: 03-944-1111.
0: Реклама.
1: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
10: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
1: Лена Семенова.
11: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Тали Готлиб заявила о фальсификации на праймерис Ликуда. Подробнее через несколько секунд. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Депутат Кнессета Тали Готлиб заявила о поддельных бюллетенях на праймерис Ликуда. В соцсети X она написала, что есть избирательные участки с поддельными бюллетенями без ее имени. «Будьте бдительны, активисты Ликуда и подрядчики в истерике от силы свободных голосов. Информируйте меня напрямую. Избирательный участок с поддельным бюллетенем будет дисквалифицирован», – подчеркнула Готлиб. Тем временем министр транспорта Мири Рыгев прибыла проголосовать на праймерис на избирательном участке в Рушайне и прокомментировала свои сделанные ранее заявления о том, что авиакомпания «Эляль» пытается ее шантажировать. «Мне было ясно, что работники «Эляль» не будут голосовать за меня, потому что я хочу сделать лучше для граждан Израиля и снизить цены на авиабилеты. Но я не думала, что они зайдут так далеко и уберут меня из бланков. Так что первый список на ликвидацию начался», — сказала она. Рыгев также косвенно упрекнула лидера партии Бениамина Нетаньяху, заявив: «Праймерис – это очень сложно, когда в первой и второй десятке есть забронированные места». В отношениях между Ираном и США нет никаких новых посредников, сообщают иранские СМИ со ссылкой на МИД Исламской Республики. Как заявил сегодня на брифинге официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, Пакистан и Катар уже прилагают усилия и играют свою роль в отношениях между Ираном и США. Также вполне естественно, что некоторые европейские страны в двусторонних контактах выражают свои взгляды и заявляют о готовности предложить свои добрые услуги, добавил он. Однако, по словам дипломата, это не означает, что в процессе отношений между Ираном и США появился или был принят новый посредник. Израильская спасательная миссия «Брит Рейм» продолжает работу в Кале после землетрясения в Колумбии. Подразделения командования тыла ЦАЛЯ вместе с местными спасателями и добровольцами работают на нескольких основных участках разрушений, разыскивая пропавших без вести. По данным ЦАЛЯ, с начала операции израильские специалисты помогли обнаружить значительное число пропавших. Одновременно инженеры миссии обследуют поврежденные здания вместе с колумбийскими и международными специалистами, определяя, какие из них можно вернуть в эксплуатацию. Израильская делегация также предоставляет местным властям технологические инструменты для анализа ситуации. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать моя коллега Лидия Топельберг.

0: Так, значит, в этой композиции герой песни предлагает героине сесть рядом с ним на скамеечку, болтать ножками и вместе насвистывать какую-то мелодию. А что еще надо для счастья, господа? Особенно, когда свистят в унисон, скажем так. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Первое радио здесь, программа PM. Второй час, вторая половина. У нас второй день недели, Йом-Шени, понедельник. Вторая половина августа. До конца этого месяца осталось две недели. Сегодня 17-е. Четвертый день, день Далит месяца, Элюль в еврейском летоисчислении. В общем, все идет по графику эфира и по графику жизни. По графику эфира у нас сегодня вечером программа «Прямой ответ» в 7 часов, в которой, которую... Кто ее ведет, эту программу? Подождите, сейчас я посмотрю в списке. Кто у нас ведущий программы? А, вот же она сидит напротив меня, Марьяна Беленькая. Что же я мучаюсь? Марьяна, привет.
1: Привет. Старость не радость, как говорится.
0: Это точно. Блэкауты сплошные, просто вот волнами идут один за другим.
1: Конечно.
0: Значит, Марьяна обычно анонсирует своих гостей в этой программе, и сегодня тоже. Давай, рассказывай.
1: Расскажу. Сегодня у нас передача будет в записи, но я думаю, будет интересно. У нас в гостях по интернету, онлайн, Алексей Венедиктов, бывший главный редактор «Эхо Москвы». А говорим мы, хотели поговорить про историю, поговорили про настоящее.
0: Бывший главный редактор бывшего «Эхо Москвы».
1: Да, да. А ты, кстати, помнишь на этой неделе какие интересные даты в истории?
0: В истории чего? Мира, России, Израиля?
1: Ну, неважно, что тебе, август...
0: Ну, мы вчера отмечали, извини меня, мы вчера был день смерти Элвиса Пресли, позавчера был день смерти Виктора Цоя, вчера был день рождения Мадонны, август. Ну, я не знаю, что ты имеешь в виду, событий было много.
1: Да, событий много.
0: Может быть, ты атомную бомбардировку вспоминаешь?
1: Нет.
0: Может быть, ты подлодку Курск вспоминаешь?
1: Нет, хотя, наверное, ее тоже стоило бы вспомнить, но уже не вспомнили, но вспомним в этом году 35 лет путчу 19 августа. Если кто помнит.
0: Ну, то есть,
1: помнит.
0: Надо сказать, Россия, тогда я, может быть, сконцентрировался.
1: Ну, тогда еще СССР был, знаешь.
0: Неудавшемуся путчу.
1: Неудавшемуся путчу, и как раз сегодня ровно 35 лет, когда заговорщики собирались, и через два дня был путч. Но в основном говорили с ним о дне сегодняшнем,
0: у меня
1: потому
0: мысль
1: что
0: такая.
1: Много всего происходит.
0: У меня мысль появилась революционно-провокационная. Ну. А если бы путч удался, может быть, сегодня не было войны в Украине?
1: Может быть.
0: И десятки тысяч людей были живы.
1: Может быть. Понимаешь, как мы говорим с Алексеевичем, в истории не бывает сослагательного наклонения, сосклонения и прочего.
0: Смотрите,
1: поэтому...
0: Алексей Венедиктов спорная фигура российской журналистики.
1: Спорная.
0: Он профессионал.
1: Безусловно.
0: Он безусловный профессионал. Я с ним общался, я был с ним на разных конференциях вместе. Я читал его посты, я слышал его программы. Он профессионал высокого класса в журналистике.
1: Да, мне очень грустно с ним говорить, потому что человек остается в России при всех обстоятельствах, со всеми статусами. Он сейчас был свидетелем защиты по делу Льва Шлосберга, если кто-то наши слушатели...
0: Если кто в курсе. Ему дали что, 12 лет?
1: Сегодня
0: половины, да?
1: Приговор, вот как раз сегодня прокурор запросила 12 лет, поэтому все это очень грустно.
0: Да, здравствует российский суд, самый гуманный
1: в мире. Ты знаешь,
0: что
1: ты разговариваешь с человеком с петлей на шее, по сути. Ну вот, как-то это очень грустно.
0: Так вот, я закончу свою мысль.
1: Да.
0: С одной стороны, он профессионал, и я, как представитель этой профессии, заявляю с полной ответственностью, что Венедиктов знает, что такое журналистика. С другой стороны, ему многие не прощали, что он общался там с Симонян, с Песковым, пил с ними вместе и так далее, подстелился под власть и так далее. Я, например, это прекрасно понимаю. Если бы он этого не делал, «Эхо Москвы» не было бы еще раньше закрыли.
1: Раньше его...
0: Он умел находить вот это вот между каплями дождя, то, что
1: это работа главреда.
0: В то же время он довольно жесткий человек, я могу сказать. Я с ним пытался там общаться несколько раз. Но «Эхо Москвы» — это его бэйби было много лет.
1: И это одна из любимых моих радиостанций. Честно скажу, вот пока я в России жила,
0: то есть, ты хочешь
1: я
0: сказать,
1: с ней выросла, скажем так.
0: Ее многие слушали, и здесь многие слушали. Ты хочешь сказать, программа с ним записана, сегодня в 7 она будет в нашем эфире, да?
1: Ну, я скажу, получился разговор не про август 91-го, скорее, а про август 2026-го, но это тоже интересно, мне
0: господа,
1: кажется.
0: Это наверняка будет интересно. Алексей Венедиктов – видная фигура российской журналистики до сих пор, и поэтому сегодня в 7 в нашем эфире, а потом в Ютубе все время, когда захотите. Хотел сказать завтра обзор арабской прессы.
1: Нет,
0: потом
1: сегодня
0: опять...
1: понедельник,
0: это новый
1: блэкаут
0: пришел. Я помнил, что сегодня понедельник. В Все, да?
1: Да.
0: А до свидания. Слушай, четверговый гость известен?
1: Известен, но мало ли что, надо дожить. Поэтому понял. Пока оставлю. В четверг расскажу.
0: Ну ты и не забудь про нас в четверг.
1: Обязательно. Да.
0: Марьяна Беленькая, прямой ответ сегодня в 7 вечера с Алексеем Бенедиктовым.
1: До свидания.
0: Спасибо, Марьяна. Так, что у нас тут? Сообщение. Время. Ну, давайте, я почитаю еще сообщение. Радиослушатель, который подписывается серый. От доброго Цураема, товарищ Павел. Спасибо вам за эфир. Сижу, жду автобус и не скучаю. Серый, вы не представляете, что вот то, что вы написали, это наше и мое высшее достижение. Чтобы сидели, ждали автобус и не скучали. Надеюсь, что автобус придет вовремя. Спасибо вам за эти слова. Простые и теплые в то же время. Здравствуйте, Павел и все слушатели Первого радио. Сейчас отдыхаем в Польше. Посетили город Эйблонг. Здесь родился Николай Коперник. Искупались в Балтийском море. Море холодное, 15 градусов температура воды. У нас тур по озерам и моря, и морю. С уважением, Женя Ашкелон. Ну, шикарно. Ну, правда, 15 градусов, это довольно-таки прохладная вода. У нас Средиземная не опускается до такой температуры, даже там в феврале, в марте. Там, по-моему, самая низкая температура 17. Но вы искупались... Смотрите, если бы я был на берегу Балтийского, я бы, независимо от того, какая там температура, ну, если только не лед, там еще зима, я бы тоже искупался. Так что хорошего вам продолжения отдыха. Отлично. Спасибо, что не забываете там о нас. Ну, здравствуй, Паша. Нет, я не патриций, я плебей, написал Лопух. Ну, если вы сами себя оцениваете, я не возражаю. Других людей оценивать нельзя, в публичном пространстве точно. Павел, скажите, пожалуйста, как же это получается, что только 47 компания сейчас летает в Бен-Гурион, а раньше было 100? Как же все люди переправляются туда-сюда, Игорь? Не знаю. Ну, наверное, частота увеличилась, может быть, полетов и так далее. Да, до 7 октября было около 100 компаний. Ну, они не так часто летали. Были компании, которые летали, например, там в Дубае у нас куча рейсов в день была. А были компании, которые, может быть, раз, два, три раза в неделю. И вот они ушли. Но я не слышал, что какой-то коллапс в аэропорту Бен-Гуриона. Полно народа, да, фотографии видел, что весь зал вот этой регистрации полно. Ну, как-то люди успевают. Главное помнить то, что я вам говорил, господа. Минимум за 3 часа надо приезжать в аэропорт сейчас. А лучше, чтобы быть спокойным, за 4. В крайнем случае попьете спокойно кофе в зале, вот в этом центральном зале с фонтаном. И не будете никуда торопиться. Не забывайте об этом. Приедете за 2 часа, могут быть проблемы, особенно если вам нужно сдавать чемодан там или еще что-то. 3 часа минимум. Серхио 74 прислал голосовое сообщение, по-моему, это первое сегодня голосовое, послушаем.
2: Павел, добрый день. Серхио 74. Насчет этого Цоя, Виктора Цоя. Я люблю Цоя очень. Смотрите, это подставленная, конечно, авария, да, была. Это по-любому, это однозначно, его хотели убрать, потому что он пел такие песни и все такое. Это правда, да? Насколько это правда, по вашему точке зрения?
0: По моей точке зрения, то, чего я не знаю, не знаю. Вполне допускаю, что это была неподставленная авария. Тем более он, по-моему, с автобусом столкнулся. Хотели убрать. Да мало кого хотели убрать. Я не думаю, что это так. Это случается, к сожалению. Доброго дня, Павел. Что творится в Ликуде? Красавчики Регев и Готлиб со шкеназийскими фамилиями не в фаворе. Зато экологическая красавица Эдит сидит тихо и ждет своего часа и места. Что будет, Аленка? Аленка, завтра к утру или сегодня к полуночи узнаем, что будет. Наблюдательный. Ах, Павел, раскусил ты меня. Решил подкосить под рыбака. Он же охотник, он же механик. Кстати, мне нужно типуль на ХБ сделать. Плачу хорошо, механик. Кстати, мне нужен рабочий, в мой небольшой магазин нужен подсобник Никоенчик, 35 шекелей. Нет, наблюдательный, так же, как и рыбаку из Афулы не получится искать работу, так же вам и здесь вы не получится искать работников. Это надо как-то в других местах это делать, не здесь. Это значит, вы пытались, не надо этого делать, не надо подстраиваться под другого человека и подставлять его под критику незаслуженную. Толерантность Павла Маргуляна. Все честно, правда, без обмана. Дворник. Уважаемый дворник, я считаю, что толерантность не самое плохое качество для человека. Так что все нормально. Добрый день, Павел. Ваше радио спасает во время работы. С вами не скучно. Хотя бы большое спасибо, Варф. А, не скучно хотя бы, наверное, да? Просто нет знаков препинания. Варф. Это подпись? Я не понимаю. Или Варф, или, может быть, спасибо вам, но здесь это тогда две ошибки. Ну, ладно, неважно. Значит, уважаемый автор, пожалуйста, подписывайтесь. Я надеюсь, что Варф — это подпись, потому что в предыдущем сообщении вы не подписывались. Подписываться обязательно у нас. Но вам спасибо за ваше спасибо. У нас задача скромная, чтобы вам в это время не было скучно. На большее мы не претендуем. Потому там у них шпроты маленькие, море холодное, серый написал. Да, вы считаете поэтому? Ну, может быть, не знаю. Косте – это подпись. Нас, работников Тасия Аверит, заставляет голосовать на партийных выборах в Ликуде, а там одни уроды. Слушайте, а как можно заставить голосовать? Оно ж тайное, нет? Я вот не совсем понимаю, что значит вас заставляет? Ну, вообще, заставлять голосовать за кого-то, конечно, дело незаконное. Пользуйтесь тем, что у вас работа ценная, рисковать ей вы не захотите, я так думаю. Но это явное нарушение закона. Заставлять кого-то оказывать давление на то, как человек голосует, запрещено законом. Так, значит, наш сегодня он механик из Афулы. В первом сообщении, помните, я читал его просьбу в поиске работы и сказал ему, что не надо искать работу через наш эфир. У вас это не получится. Почему я вам говорил, это не первый раз. И я еще сделал такой легкий наезд на него. Сказал, что если писать нечего, то не обязательно, можно отдохнуть. Вот что он написал во втором сообщении. «Пока я гражданин Израиля, у меня есть право писать на любую тему. Или это диктатура? Пишу о том, что мне интересно. Если нельзя, так ты диктатор. Скоро буду менять тормоза на авто, масло и фильтры, масло и воздух. Перед тестом с уважением, механик из Афулы. Обратите внимание на смайлики. Уважаемый механик из Афулы, у вас смайлики стоят после слов «с уважением, механик из Афулы». Я воспринимаю, что это не уважение, а какая-то ирония. Потому что если бы у вас ирония была в другом месте, то надо было после тех предложений ставить смайлики. Значит, я вам отвечаю. Пока я гражданин Израиля и ведущий программы PM, у меня есть право радиослушателям, которые не обращают внимания на мои просьбы о том, что сменить пластинку, причем неоднократные просьбы, нарушают наши правила, пытаются искать работу через наш эфир, что недопустимо, не обращать внимания, у меня есть право не читать их сообщений. У вас есть право писать, у меня есть право не читать. Более того, так как я вас уже предупреждал, что хватит с диктатором. Уже все знают, что я диктатор, а в программе PM «Диктатура» вы об этом писали много-много десятков раз. Я вас просил много раз перестать писать на эту тему. Ну, и потому что это одно и то же. А вы продолжаете писать, я тогда начну принимать к вашим сообщениям более строгие административные меры. Раз вы меня не слышите, когда я вас просто прошу, вы не оставляете мне другого выхода. Уважаемый теперь уже механик из Афулы. Так. Ладно, давайте вернемся к музыке. Сейчас новая работа. Элай Бутнер. Есть у нас такой музыкант. Состав называется Элай Бутнер и Велиака. И его группа. Песню, которую они прислали на радио буквально то ли вчера, то ли сегодня. Я даже не знаю точно. Адше ат ле хозерет. До тех пор, пока ты не вернешься. Элай Бутнер, Велиака. Потом загадка, конечно же. Okay,

0: Так, сегодня загадка. Я не могу сказать, можно ли догадаться до ответа. Его, наверное, надо знать или где-то слышать, или еще что-то такое. Вот я случайно услышал и решил переадресовать вам, уважаемые дамы и господа. Мой рассказ сегодня про государство. Я даже не знаю, можно ли назвать государством страну, в которой 18 тысяч человек населения. То есть, я знаю, там Китай государство, 1,5 миллиарда, и это государство 18 тысяч. Ну, так получается по статусу юридическому государству, хотя это британская заморская территория. Находится в районе Карибских островов. Называется Ангилья. Там было все, как и во всех странах, попытки там свержения власти, смены власти и так далее, но пока это британская заморская территория. Говорят, шикарный туризм. Я посмотрел, из Израиля туда лететь один день 17 часов. То есть примерно 40 часов. И полет, добраться до туда будет стоить вам 31 тысяча шекелей. Но зато пляжи хорошие. Пляжи, супер пляж. Значит, ну, возможно, тем, кто пойдет в круиз по Карибским островам, где-то там рядом с этой Ангилией будет проплывать. Откуда доходы в этом крошечном государстве? 100 квадратных километров, по-моему, площадь вся на все. Ниоткуда. Ну, вот разве что туризм. Больше ниоткуда. Но с появлением интернета... Это я уже в какой-то степени делаю вам подсказку. В казну государства ежегодно, особенно последние там лет 10-15, стало добавляться десятки миллионов долларов. Кто бы мог подумать вообще? Причем само государство практически для этого ничего не делало. Кстати, у него телефонный код, как у Америки, +1. Мой вопрос. Откуда денежки затекают в казну государства Ангилия с появлением интернета и особенно развитием интернета, скажем так? Скажите мне, пожалуйста, позвонив по телефону, как вы думаете, откуда деньги? Позвонив по телефону 0752-89-1. Это телефон, по которому мы принимаем ваши звонки для ответов на загадку. 0752-891. Почувствуйте разницу с нашим ватсаповским номером. Это там другой номер для отправки ваших сообщений. Но ответы мы принимаем только по телефону. Так, пока вы думаете, я читаю сообщение. Дмитрий Крымский, добрый день. А как заставляли делать прививки от короны, а то уволят? Вот то же самое, не сделаешь прививку Ликуда, тоже уволят. Логично? Я на прививке короны поклал или положил сверху, так же, как и на Ликуд. А работы и здоровья стало больше. Значит, Дмитрий Крымский, прививки – персональное дело каждого человека. Голосование – персональное, личное дело каждого человека. Никто не может его заставить голосовать так или по-другому. Нет такого. Разница вот в чем. Между прививками и голосованием. При голосовании, как нам написал радиослушатель в ТАСИ Аверит, его заставляет или вынуждает там делать его начальник или еще кто-то. А прививки рекомендует делать врач. Прислушиваться к рекомендациям врача или не врача – дело ваше. Тут каждый решает для себя сам. Я по этому поводу, кстати, хотел вам сегодня сказать еще одно напоминание, но попозже, сейчас не до этого. Так. Павел, а если я пойду на выборы, проголосую за Павла Маргуляна, меня не арестуют, Серый? Не арестуют, но посадят. Посадят точно, на 3 суток. Лет 6-7 назад были в Юрмале. Был очень жаркий день, градусов 32. Прошлись по Балтийскому морю босичком. Было приятно, на утро проснулась с больным горлом. Море очень холодное, Наталья. Ну вот, это называется «догулялись». Здравствуйте, Павел Михайлович. Здравствуйте всем. Бенедиктов – это совесть, которой мало там осталось. Будет очень жаль, если с ним что-то случится. Кузя. Постскриптум. Дети утром улетели в Даллас. Пусть будет им легко в пути и хорошего настроения, и хорошего путешествия. Амен. Амен, амен, амен. Все будет нормально, конечно. Так, у нас есть звонки. Алло.
1: Здравствуйте.
0: Добрый день. Вы кто?
1: Меня зовут Георгий.
0: Георгий, слушаем вас, вы в эфире.
1: Я рискну предположить, я видел видел это в одной передаче. По-моему, погнали со Стасом Атанзоном. Наплыв криптомиллионеров, и за счет этого государство очень сильно поднялось. То есть там продают маринованные огурцы, маринованную капусту за крипту.
0: А, серьезно?
1: Серьезно, да. Вот, я такое слушаю.
0: Подождите, на карибском курорте продают маринованную капусту и маринованные огурцы за криптовалюту? А все, почему за наличные нельзя? Или у криптомиллионеров нет наличных, у них все в крипте?
1: Ну, да, видимо, там все в крипте. Именно показано, что отсталая раньше страна, и на сегодняшний день, как она выросла из-за наплыва криптомиллионеров, и что можно купить все за крипту.
0: Слушайте, ну, я почему-то думаю, что за счет продажи маринованных помидор, огурцов и капусты, или там снятия гостиницы на такой маленькой территории, десятки миллионов долларов в год не заработаешь, вот мне кажется. Ну, заработаешь что-то, но не такие суммы. Суммы, о которых я спрашиваю, пришли из другого источника. Вам спасибо за попытку и желаю вам тоже стать криптомиллионером, купить квашеную капусту в Ангелии.
1: Спасибо.
0: Окей, всего доброго вам, до свидания. И идем дальше. Алло.
2: Это я, Павел Михайлович?
0: Это вы, здравствуйте.
2: Здравствуйте, это Алексей.
0: Слушаем вас, Алексей.
2: Павел Михайлович, вы случайно не про Тувалу говорили?
0: Я говорил про государство, которое называется Ангелия.
2: А, Ангелия.
0: Чисто случайно, да, вот про нее.
2: А, про него. У меня про Тувалу ответ. Я думал, что-то вы...
0: Нет, Ангелия. Называется Ангелия.
2: А, потому что у меня... Ладно, тогда...
0: Окей, отбой. Ничего, думаем еще. Хорошо, спасибо. 0752-891. Смотрю еще сообщение. Добрый день, первое. Авария Цори — это чисто несчастный случай. 100 раз был там, на месте аварии. Очень узкая дорога, причем новый асфальт настелили там недавно. Очень крутой поворот. Опыта вождения у Цои не было от слова вообще. Скорость под 100. Ехал рано утром с рыбалки. Причем, играя с магнитофоном, даже опытного водителя почти не было бы шанса увернуться от аварии при данных условиях. С уважением, Ригас Балс. Слушайте, он ведь, по-моему, был один там. Откуда известно, что он там игрался с магнитофоном или еще откуда вот эти подробности? Но я тоже думаю, что, ну, авария бывает. Человек был неосторожен, поплатился за это жизнью. Хоть и был Виктором Цоем. Алло.
3: Алло.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Вы кто?
3: Меня Михаил зовут. Михаил.
0: Слушаю вас, Михаил.
3: У меня есть ответ на загадку.
0: Да.
3: Это государство продает свой интернет-домен, который заканчивается на AI.
0: И?
3: Искусственный интеллект.
0: И за это пополняется его казна?
3: Да.
0: Михаил, это правильный ответ. Дело в том, что при создании интернета Ангелия получила расширение доменное, да, AI.
3: Точка
0: AI. AI, да. Значит, сейчас куча компаний, куча частных лиц, я знаю там кого угодно, в день создают сотни или тысячи по всему миру сайтов с расширением AI. За использование этого расширения они государству Ангелия платят кто сколько? Кто $100, кто 1000, кто там 10 тысяч, кто еще сколько. В результате набегает за год десятки миллионов долларов. По чисто случайному совпадению дали им вот такое расширение доменное. И теперь они на этом, ничего не делая, фактически зарабатывают деньги на домене AI. Правильный ответ, Михаил. Ваша музыкальная заявка.
3: Я хочу послушать Bee Gees Tragedy.
0: После рекламы ваша заявка в нашем эфире. Спасибо вам большое. Всего доброго. Хорошего дня. Бай-бай.
3: До свидания.
4: Реклама. Быстрый тест. Мороженое вызывает боль? Горячий кофе – неприятные ощущения? Холодная вода заставляет морщиться? Если хоть раз ответили «да», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангеева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
5: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
6: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
5: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: Жаркое лето в Center Car.
8: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
7: Center Car Azur.
8: Дерех Ашива 9.
9: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
10: Реклама.
11: Голоса Первого радио.
12: Андрей Эренштейн, ведущий программы «Шавуа Тов», играл концерт в открытом море напротив извергающегося вулкана Стромболи. Прожил 11 лет в Челябинске и полгода в Рамле. Увековечил своих котов в виде татуировки.
13: Меня действительно зовут Андрей Эренштейн. В эфире Первого радио традиционно программа «Шавуа Тов». Единственной целью, которой по-прежнему является ваше, что бы там ни было, хорошее настроение, по крайней мере, нормальное.
12: Андрей Эренштейн.
14: Первому радио 25 лет.
15: Первое радио.

0: Заявка Михаэля, Tragedy, Bee Gees в нашем эфире. Еще сообщение. Кромак в Фейсбуке написал нам вот что. Павел, вы, разумеется, вправе уважать толерантность, но этот медицинский термин означает, что организм не способен сопротивляться внешней инфекции, и этот диагноз означает предсмертное состояние организма. Уважаемый Кромак, будьте любезны, в следующем сообщении напишите, чтобы я огласил нашим радиослушателям, что означает толерантность не в медицине, а в социологии. Мне хочется знать. И всем остальным, может быть, тоже. И вам, может быть, будет полезна эта информация. Могли бы вы в ответ на загадку дарить материальный приз? Что-то, например, тортик, бутылку пива, булку хлеба. Я бы тоже сыграл заклинатель кураги. Нет, не могли бы. Серхио 74, который в первом голосовом сообщении выразил версию конспирации про Виктора Цоя, прислал второе сообщение.
1: Павел, еще сообщение по вчерашнему вопросу. Исим, вот это вы мне прислали, надо скачать приложение, и там заплатить, и вот это код какой-то, да, потом код подключить, и когда приезжаешь, сразу включаешь там, короче, Исим, да, типа так он работает, да, можно подробнее, пару минут.
0: Нет, нельзя, Серхио, это не... Я вам переслал сообщение от кого-то из наших радиослушателей. Я про это ничего не знаю. Ну, вам надо потратить время, покопаться, узнать, поспрашивать у знакомых, какая компания лучше, представляющая услуги интернета за границей, и выбрать, и один раз сделать регистрацию, возможно. Это какой-то процесс, который надо будет пройти, но потом вам будет легко, приятно и удобно. Вы уж как-нибудь сами. Я не знаю. Это наш радиослушатель кто-то вчера прислал, просил переслать вам. Я это сделал. То есть чисто технический посланник я был. Какие там подробности, как это делать, я не знаю. Значит, теперь по поводу прививок, шмививок и вообще медицины. Я эту информацию периодически вам говорю и считаю, что надо говорить об этом периодически и что и делаю. Уважаемые радиослушатели, помните, я буквально последний раз недавно вам говорил о том, что не поленитесь, найдите полчаса, пойдите, сдайте кровь на анализ. Независимо от вашего состояния, независимо от вашего самочувствия,

0: старше человек, тем он это должен делать обязательно. Кроме этого, есть еще вещи, которые медицина в нашей стране настоятельно рекомендует делать. Колоноскопия, извините, и мужчинам, и женщинам после определенного возраста с определенной периодичностью. Женщинам маммография, которую тоже надо делать, чтобы вовремя что-то там схватить. Сами понимаете, что. Просто в моем окружении... был случай пренебрежения присылаемым приглашением из Купат-Хулим, который закончился на пройти маммографию, который закончился трагично. Я не уверен, что все Купат-Хулим, все больничные кассы присылают такие приглашения своим клиентам. Вам надо проявить инициативу и пойти самому позвонить своему семейному врачу, сказать, слушайте, мне вот столько-то лет, мне, наверное, надо делать маммографию. Он скажет, конечно, надо делать, да. Конечно, надо делать. Сейчас я тебе напишу направление, иди сделай. Не пренебрегайте, уважаемые радиослушатели. Я вот уверен, что наши слуги народа, которых мы ругаем, нас следят за своим здоровьем, потому что им надо служить нам. Они все это делают вовремя. И все должны это делать вовремя. Это признак культуры. Это признак, я бы так сказал, если пошел такой разговор, патриция по отношению к своему здоровью. Не пренебрегайте этим, делайте это вовремя, так как требует медицина. И будьте здоровы.
1: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
6: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
1: Реклама.
0: Звоним Игорю Красковскому снова. Соскучились. Игорь, привет.
7: Да, привет, Павел Михайлович. Да, и вот она, уникальная тройная акция Triple Pro от компании BeCure Laser. Итак, первое. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли и воспалительных процессов. Два. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки и омоложения кожи. Ну и третий аппарат Derma Eye Lift для ухода за зоной вокруг глаз. Борется с темными кругами, отечностью и впадинами, и мелкими морщинками. Три прибора по цене одного. Три прибора по цене одного только для слушателей Первого радио. Все три аппарата по цене одного. Три прибора всего лишь за 2380 шекелей. Всего лишь это целых три прибора. Уникальная акция. Такого еще не было. Срочно звоните, звездочка 3414, звездочка 3414, доставка к вашему дому тоже идет вам вместе в комплекте, возможность оплаты до 24%.

0: беспроцентных платежей. Итак, три уникальных решения в одном комплекте. Поэтому не пропустите, количество ограничено. Для консультации, для заказа звоните звездочка 3414, звездочка 3414. Три прибора по цене одного только сегодня в Бикюр Лейзер. Павел Михайлович, спасибо тебе.
1: Игорь, взаимно. Всего доброго. Игорь Косовский с нами был. Бай-бай.
2: Реклама. Первое радио.

Лирика и А-студия источника. Так, мы близки к финишу. 51 минута 14-го. Проверяй сообщение. Сержант написал нам вот что. Мне одному показалось, что начало песни «Bee Gees» на музыкальной заявке очень напоминало начало песни «Две звезды» в исполнении Кузьмина и Пугачевой. Интересно, кто у кого содрал? Сержант. Слушайте, ну «Трэджеди», по-моему, 77-го года «Bee Gees». А когда была «Две звезды» создана, не помню. Наверняка позже, но я не обратил внимания. Кромак, я понимаю, на что вы намекиваете. Некоторые слова легко изменили свое изначальное значение, как, к примеру, идиота, человек, не участвующий в народных выборах и так далее. Но ощущение осталось и диагноз. Ну, с вашими ощущениями, Кромак, я ничего поделать не могу. Я знаю, что слово «толерантность» сегодня широко используется в общественной дискуссии. И все люди, использующие его, используют его в том смысле, в котором подразумевает социология, а не медицина. Когда идет реклама или музыка, длительное время, надо убрать телестудию и ставить какую-нибудь картинку, типа пейзажа, а также во время интервью показывать лицо человека, а не профиль или вид сзади Виктора Фула. Значит, Виктора Фула, технические вещи пишите на Facebook-странице «Первый радио». Я вообще не знаю, о чем вы говорите. Я к этому вообще отношения не имею. На Facebook-странице делайте свои предложения, вот особенно связанные с тем, что показывать, рассказывать или нет. Неправда, при короне без прививки не допускали к работе. Посмотрите хроники прошедших лет. А 200 метров от дома отошел штраф. Я обманываю.

0: и отходил от дома далеко и так далее. Не за то, что у него есть прививка или нет прививки. А был какой-то радиус, когда было напугано, и все было в шоке, весь мир был в шоке. Было разрешено там-то гулять, а там-то не гулять. Если ты нарушал, за это давали штраф, а не за то, что у тебя нет прививки. Будьте точны. И тогда у нас с вами в дискуссии будет сплошная правда. Смешно слышать от человека, который заставил меня сделать прививку, что это дело добровольное. Валентина. Значит, Валентина, если вы про меня... Я точно знаю, что я вас заставить ничего сделать не могу в этой жизни. У нас с вами не такие отношения. Павел, добрый день. Хочу сказать, что у нас классная и красивая страна, у нас все будет хорошо. Игорь, хоккеист. Игорь, я... Так как человек по жизни, то я с вами... человек, оптимист по жизни, то я с вами согласен. Алексей, Палмих, с Тувалу произошло то же самое, что и с Ангилией. У Тувалу домен TV. И все телекомпании, которым нужен был этот домен, стали платить частной управляющей компании, которую наняло государство Тувалу. Вот так. Слушайте, ну я думаю, что компании, которые сейчас открывают последние несколько лет домены с расширением AI, гораздо больше, чем телекомпании. Потому что телекомпания — это дело дорогое. Открыть интернет-сайт с доменом — это намного принципиально дешевое. Дешевше. Серый написал: продам не очень искусственный интеллект. Зовут Серафима. Недорого. Я надеюсь, что Серафима, уважаемый Серый, нас сейчас не слышит. Та, которую вы имеете в виду. Наблюдательный. Павел, ты сказал мамография, а папография есть? Спрашивает он с двумя смайликами. Значит, он, уважаемый наблюдательный, для мужчин папография — это колоноскопия. Так что вперед. Тут что-то у нас от Игоря из Германии пошел что-то непонятное. По-моему, какой-то спам. Ну-ка, я еще раз включу его голосовое сообщение. Так, так.
1: Назад. Пито. Сегодня.
0: Игорь, что у вас там случилось вообще? Уже который раз приходит вот такое сообщение, а до этого тексты. Павел до, без, Павел врут. Павел, здравствуй, до свидания. Здравствуй, Павел, до свидания. Здравствуй, Павел, до свидания. Игорь, что происходит в Германии? Расскажите нам, пожалуйста. Я волнуюсь, что вы нам присылаете такие сообщения. Так, на этом все, уважаемые дамы и господа. Из того, что я вижу... Это кто? А, это нет. Павел, точно не рассказать о медицине Израиля и какое обслуживание я получил. Черная неблагодарность. Подготовлюсь и расскажу. Зугин. Может, не надо, а, господин Зугин? Ну, мы как-то, может, сами разберемся. Еще не вечер. Все на этом. Всем спасибо. Встречайте Марка Кричевского в программе «Тема дня». Всего доброго. Хорошего дня. Бай-бай.

0: Реклама.
1: Жаркое лето в Центр-кар.
2: Приобретая машину в Центр-кар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
1: Центр-кар Азур. Дер Хашива 9.
3: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
1: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: На праймерис Ликуда в Эль-Аде заклеили лица кандидаток в предвыборный список. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По всей стране сегодня проходят праймерис партии «Ликуд». Около 140 тысяч членов партии голосуют за кандидатов в предвыборный список. Как сообщает новостная служба КАН, в ультрарелигиозном городе Эль-Ад лица женщин, претендующих на депутатские мандаты от «Ликуда», заклеили на агитационных плакатах партийными стикерами из соображения скромности. По данным, связанного с «Хизбаллой» ливанского телеканала «Аль-Маэдин» со ссылкой на местные источники, Израиль нанес артиллерийские удары по Тель-Ахмару, расположенному в сельской местности на юге сирийской провинции Кунейтра. Информация уточняется. Премьер-министр курдского автономного района Ирака Масрур Барзани сообщил, что сегодня утром иранские беспилотники нанесли удар по его личному офису, а также по дому главы службы безопасности автономии. Расследование, проведенное подразделением по борьбе с террором, установило, что речь идет об иранской атаке. Это недопустимое безответственное действие, опасная эскалация, угрожающая безопасности и стабильности региона, сообщил Барзани. Он подчеркнул, что, несмотря на атаки, власти продолжат выполнять свои обязанности и защищать граждан. Как сообщает информационный портал «Вести», прокуратура подала обвинительное заключение в окружной суд Бершевы против двух жителей бедуинского города Рахат в Негеве. Оба обвиняются в покушении на убийство и стрельбе в полицейских. Сестре одного из них инкриминируется воспрепятствование правосудию, предоставление ложных сведений. Согласно обвинению, двое мужчин заблокировали автомобиль потерпевшего. Один из нападавших вышел из машины с оружием в руках, выстрелил в водителя и попал в голову. Он также стрелял в полицейских, прибывших на место происшествия. Жертва покушения госпитализирована в критическом состоянии в больницу Сорока в Бершеве. Согласно обвинению, вскоре после инцидента обвиняемая женщина по просьбе брата позвонила в полицию и сообщила, что ее автомобиль угнан. Это было сделано с целью помешать расследованию. Адвокат из Крайот был задержан полицией по подозрению в хранении большого количества тяжелых наркотиков дома. Во время рейда полиции в его квартире в Крайот были изъяты вещества, предположительно метамфетамин. Суд перевел подозреваемого под домашний арест, и полиция намерена предъявить ему обвинительное заключение. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизилась и незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность, ожидаются дожди во второй половине на востоке страны. Ночью возможны слабые осадки на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31, в Хайфе 30, в Бершеве 33, на Голландских высотах 34, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов. Высота волн от 70 до 140 сантиметров. Это были новости. Далее на первом тема дня с Марком Кричевским.
1: В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
8: Добрый день, дорогие друзья. Спасибо Лиде за то, что познакомила с последними новостями. Действительно, на Первом радио программа «Тема дня». Меня зовут Марк Кричевский. Напротив меня за звукорежиссерским пультом Дарья Достоевская. За телефон сегодня отвечает Екатерина Вергунова. Так что вы можете нам звонить по номеру 07-528-91 или писать на наш WhatsApp номер, хорошо вам известный, 054-2070-800, 054-2070-800. Ну а теперь давайте я начну с того, что задело лично меня. Ну, сегодня по всей стране открылись избирательные участки. 140 членов партии Ликуд выбирают кандидатов для включения в предвыборный список партии. Все это, конечно, сопровождается большими скандалами, большими проблемами. Ну, потому что, как вы понимаете, как говорила буфетчица Галя, в Харькове, где мы покупали пиво, будучи студентами, вас много, я одна. Так вот, кандидатов очень много, а мест, особенно минус 8 мест, которые забронированы за Бениамином Нетаньяху, очень мало. Поэтому вот эти все предвыборные дили, скандалы, тот Али Готлиб, вроде бы пошла информация о том, что она собирается переходить к Бен-Гвиру, а она говорит, нет, хотя я стою 5 мандатов. То Яир Нетаньяху пишет о том, что надо Давида Битона мочить и всех его, тех людей, которых он поддерживает, потому что он выступал против его отца, который хотел, в общем, хотел, чтобы не было праймерис на самом деле. Ну и так далее, и так далее. Там, то обвиняют Нира Барката в том, что он организовал путч осенью 23-го года после 7 октября. Короче говоря, все крайне интересно. Это бы не было вот для меня так важно, если бы партия Ликуд не была, так сказать, основной частью нашей коалиции, если бы во главе ее не стоял человек, который дольше всех в истории государства является премьер-министром, ну и так далее. И очень интересно, как будет выглядеть список Ликуда, будут крайние или наоборот, в общем, он будет более умеренный. Посмотрим, как говорится, поживем увидим. Ну, поживем увидим. Это тоже это одно. Второе, конечно же, в партии Ликуд очень сильно мочат Гадия Эйзенкота. Ну, понятно, по какой причине. Дело в том, что Ликуд — это 70 или 80%, как говорят сами ликудники, состоит из выходцев из восточных общин. А Гадия Эйзенкот — первый в истории Израиля человек, который, ну, тоже выходец из Востока, из Марокко, который имеет не теоретически, а очень большие шансы стать премьер-министром. И вот здесь активисты Ликуда и вся машина пропаганды Ликуда, конечно, в большом ступоре. С одной стороны, они постоянно мечтали, я имею в виду активисты, выходцы из Востока, активисты Ликуда, чтобы когда-нибудь выходец, так сказать, из Марокко, ну или из других стран Востока, с Магриба, стал премьер-министром Израиля. И вот мечта может сбыться, но тогда они не будут у власти. И вот это их, конечно, разрывает. И тут человек, который всегда ратовал за революцию Мизрахим, Яков Бардуга, говорит, что Эйзенкот плохо читает по-английски, что он вообще не читает книжки, что именно он виноват там 7 октября, хотя он уволился за 5 лет до этого события, что он такой, он сякой, что на самом деле он не Мизрахи вовсе, а настоящий Мизрахи — это Меликовский, в смысле Нетаньяху, это он честно заявил, вы знаете, да? И когда даже на 14-м канале ему сказали, ну как так-то, Меликовский Мизрахи, он сказал, Мизрахи — это тот, кто близок к народу. А Нетаньяху ближе к народу, чем Эйзенкот. Я не знаю, как шкала близости к народу, как определяется, но как бы там... А, то говорят, что Эйзенкот плохо воспитывал своих детей. По одной простой причине, что его дочка выходила замуж без раввина, а не то, что четверо пацанов, ну, его детей воевали. Это, как говорится, фигня, и один из них погиб. Это чепуха. Вот дочка выходила замуж без раввина. Вот это серьезно. И это говорит человек, который говорит, я бибист, это Игнон Магаль говорит, я бибист. А у Биби сын в Майами. Второй чуть-чуть отслужил и тоже уехал. То есть плохо воспитывал детей Айзенкот. Четверо пацанов воевали, один погиб. Но дочка подвела. А Нетаньяху воспитывал хорошо. Я не берусь говорить, кто как воспитывает детей. Не мое дело. Но как бы, если есть весы, то они все-таки. Ну и знаете, я что подумал. Вот Павел Михайлович Маргулян вчера был на встрече с Айзенкотом, чтобы закрыть эту тему. И он говорит, Айзенкот говорил, в общем, и вашим, и нашим, и первым, и вторым, что называется. И я вот подумал, что повезло человеку, что Нетаньяху боится на самом деле дебатов. В Израиле нету закона о дебатах. Он в 99-м году был травмирован дебатами с Ицхаком Мордехаем, бывшим министром обороны. И после этого никаких дебатов в Израиле не было. И я думаю, что для таких людей, как Айзенкот, которые, в общем, для того, чтобы добраться до 27 октября, должны, в общем, по большому счету помалкивать, это здорово, потому что, представляете, если бы, например, Беннет вот кинул Нетаньяху перчатку и сказал, пойдем на дебаты. Разумеется, на дебаты должны были пойти и Либерман, и Голан, и, разумеется, Айзенкот. И вот тогда бы мы увидели, ну, что почем и кто за кого. А сейчас, когда сам Нетаньяху дебатов боится, а без Нетаньяху дебаты, в общем, мало чего стоят, ну, как бы глупо, да, проводить дебаты между руководителями оппозиционных партий, то в этом случае Айзенкоту немножко и повезло. Он может, в общем, умно молчать. И это здорово. На самом деле, иногда в политике надо, знаете, как умно, серьезно помалкивать. И тогда за умного сойдешь. И это я не хочу никого обидеть, боже упаси, вы понимаете. Я имею в виду, что мы мало знаем о том, какую политику будет проводить Айзенкот, если он станет премьер-министром. Мы понятия не имеем. Но так как Беньямин Нетаньяху всячески избегает дебатов, то тогда человек, который хочет помолчать, получает шанс. И вот именно поэтому мне кажется, что нужно закон о дебатах каким-то образом разработать. И тогда, если ты лидер там партии, которая там, я не знаю, как проходит какой-то барьер электоральный, ну там по опросам там 3-4-5 недель подряд, то ты обязан участвовать в дебатах. Мне кажется, это очень важно для нас, для избирателей, и мне кажется, это было бы очень-очень здорово. Хорошо, ну и, конечно же, давайте мы с вами поговорим буквально вот на секундочку о ситуации в Кусре. Это вот деревня в Самарии, которую вот осадили, как сказал посол Хаккаби, израильские террористы. Но это ситуация, конечно, которая делает Израиль страной анархии. Американские из Белого дома постоянно идут сигналы, как пишут американские газеты, в канцелярию премьер-министра, чтобы Нетаньяху осудил действия еврейских экстремистов. К сожалению, есть и такие. Ну что ж, греха таить, не всегда наши мальчики правы. Ну не всегда это как бы. Вот, Нетаньяху молчит. Но история становится все более и более неприятной. И посмотрим, куда это придет, потому что сегодня вот Джаред Кушнер прибыл, по-моему, уже в Израиль, и американская группа, так сказать, мониторинга поедет в деревню Кусра, чтобы поговорить с жителями этой деревни и выяснить, что происходит на самом деле. То есть они уже не очень доверяют нашим. И это очень-очень печальная история, которая наверняка будет иметь последствия. Ну и посмотрим, что будет на самом деле ситуацией в Газе, потому что все очень и очень на тоненького. Итак, 0752-891, телефон прямого эфира, 0542-20-70-800, номер WhatsApp, давайте поехали. Так, поехали, поехали. Уважаемый Марк, вопрос вам, если не возражаете. Если верить опросам, то среди партии оппозиции лидирует, причем довольно с большим отрывом, партия Гадия Зинкота. Как мне кажется, Беннет был относительно неплохим премьер-министром. На ваш взгляд, в чем причина такого отставания его партии от партии Зинкота среди сторонников оппозиции? Заранее спасибо, Антиарсават. Здесь два момента, которые, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, на самом деле, я вам скажу так. Для того, чтобы четко понимать, почему и что, нужно иметь данные, серьезные данные опросов. У меня их нет, особенно внутренних опросов. Но мне кажется, что объединившись с Лапидом... Дело в том, что, смотрите, партия Лапида как бы оказалась в такой политической лагуне. Я имею в виду, это была классическая партия центра. А партия, а так как у нас полностью произошел раскол общества, именно поэтому партии третьего пути не набирают там вообще ничего, ну не третьего пути, третьего блока так называемого, вы поняли, да, Генделя, партия Эдельштейна, Эрдана, ну и так далее, то получилось, что партия Ешатит как бы провалилась сквозь вот эти два блока. И когда Беннет, заявивший о том, что он идет на выборы и претендует на должность премьер-министра, имел большое, там, сколько у него было, 25-26 мандатов, я имею в виду по опросам, он объединился с Лапидом, а Лапид был вот из-за этого, из-за того, что он как бы провалился посередине, он был на снисходящем тренде. А Беннет это не понял. Беннет, объединившись с Лапидом, тоже получилось, что Лапид, падая, начал утягивать за собой Беннета. И я понимаю, почему они объединились. Потому что, с одной стороны, Лапид падал, ему надо было за кого-то зацепиться. А с другой стороны, у Беннета не было денег. У Лапида сколько? 24 мандата. Это большое количество денег. Каждый мандат стоит, там, по-моему, 2 миллиона 700 тысяч. Я имею в виду стоимость мандата на выборы, да? Это не то, что они там на продажу пошел на рынок, продал. Это для деньги на выборы. И 24 на 2 700 у Лапида много денег. У Беннета, так как партии не было, денег не было. Но у него была вот эта вот электоральная поддержка. И они, мне кажется, очень рано объединились. Очень рано. И Лапид начал тянуть за собой Беннета. И Беннет как бы начал проваливаться, потому что он-то очень правый. Но ему начали говорить, нет, правые не с тобой, и правые начали искать новый политический дом. Ведь на кого опирался Беннет, это на тех, на кого опирался ранее Бенни Ганс. Это те люди, которые, что называется, ищут свой политический дом. Они были сначала с Гансом, потом с Беннетом, теперь перебежали к Зинкоту. Именно поэтому Зинкот не делает резких движений, чтобы этих людей, не дай бог, не вспугнуть. Потому что своих избирателей, как, например, у партии ШАС есть свои избиратели, у партии НДИ есть свои избиратели, у Ликуда, разумеется, есть свои избиратели. А вот, например, у Бен-Гвира нет своих избирателей. До вот этих вот историй с Нетаньяху, который его накачал, извините, как цыган-лошадь, он набирал всего там 1.5%. Вот о чем речь. И поэтому он их постоянно вот эти накручивает. А Беннет, у Беннета тоже не было своих избирателей. Это избиратели, которые к нему прибежали, и теперь они... бегут к Зинкоту. Им кажется, что Зинкот, в общем, человек, не делающий резких движений, это подходящий для них дом. А Беннет сделал это резкое движение, и я тогда задавался вопросом, не совершил ли он фальстарт. Ну, не знаю. Посмотрим. Результаты выбора все покажут. Вот именно поэтому, мне кажется, он проваливается. А что касается Айзенкота, то тут несколько факторов, мне кажется, очень важных факторов, о которых мы еще будем с вами много говорить. Это, конечно, с одной стороны, это фактор большой потери. Это фактор человека, который... действительно имеет хорошую репутацию, репутацию человека малоговорящего, но говорящего по делу. Это фактор человека честного. Опять же, я не говорю, какой он будет политик. Это 25-й вопрос. И это фактор человека, который пытается обо всем говорить, но ничего не сказать. Это то, на чем, кстати, делал политику всегда Бенни Ганс. И вот все вместе, ну, еще, наверное, фактор того, что он действительно первый марокканец, который может претендовать на должность премьер-министра. Ну и еще один фактор, это, конечно, то, что его мочит 14-й телеканал. Чем больше 14-й телеканал его мочит, они этого не поняли, тем больше людей поддерживает Азенкота, потому что эти люди говорят, если против него 14-й телеканал, значит, я за Азенкота, значит, он приличный человек. Это очень важный момент в нашей стране, в стране такой расколотой. Когда тебя мочит 14-й телеканал, значит, ты, многие так считают, приличный человек. И все вот это вместе, все вместе, пока обеспечивает Азенкоту вот такое преимущество. Что будет дальше? Сколько этих мандатов? Не перебегут ли они к кому-то другому? Понятия не имею, потому что это плавающие мандаты, которые могут решить, за кого проголосовать в последний момент уже на кальпе. Ну, как-то так. Поэтому это моя оценка. Возможно, все не так. Возможно, я во всем ошибаюсь. Возможно, те люди, которые имеют статистику и опросы, они надо мной посмеются. Ну, если посмеются, значит, мне здорово, что кого-то я, например, развеселил. Это всегда хорошо. 0752-891, телефон прямого эфира, 054-2070-800, номер нашего WhatsApp.
12: Тема дня на Первом радио. Реклама.
13: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
14: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера. Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
15: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
12: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
8: Итак, друзья мои, наша программа продолжается. 0752-891 телефон, 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp. 0752-891, еще раз, телефон, 054-20-70-800, номер WhatsApp. Так, Михаил пишет. Так, уважаемый господин Кричевский, закон о дебатах, наверное, важен, но более важен закон о праве голосовать гражданам Израиля, живущим за рубежом. Это очень важная часть нашего общества, и не зря Ликут очень волнует их приезд на выборы. Михаил, ну, Михаил, совершенно справедливо, потому что никогда такого не было, чтобы такое количество людей, чтобы это было носило массовый характер, люди, которые хотят приехать и проголосовать. Ну, потому что люди чувствуют, что или сейчас, или никогда. Мы прекрасно понимаем, и надо отдать должное Яриву Левину, министру юстиции. Он сказал, что за 4 следующие года поменяется 6 судей Верховного суда, Верховный суд полностью изменится, мы назначим своих людей, и в общем все будет хорошо. То есть Верховный суд станет полностью под нашим контролем, мы не сомневаемся в победе, ну и все такое прочее. Это как минимум. А не будет Верховного суда, не будет ничего. Ничего. Во. То есть надо разрушить. У нас, так, к сожалению, мы много об этом говорили, но в Израиле защита демократии, знаете, как вот эти вот предохранители. Если в Германии там сделано 5-6 предохранителей для защиты демократии, кстати, написал Конституцию еврей, забыл фамилию, который писал ее, будучи профессором Гарварда, в конце 30-х-40-х годах. Но он еврей из Германии, в 45-м году он вернулся, и, в общем, он Конституцию Федеративной Республики Германии написал так, чтобы уже никакая тварь и мразь не пробралась к власти, и пока эта Конституция, слава богу, работает. Вот, поэтому он максимально защитил, я не буду сейчас об этом, кстати, если вы посмотрите Конституцию Федеративной Республики Германии, защита демократии, посмотрите, очень интересно. Поэтому, когда у нас говорят, их никто не избирает, и вот, нас 64, ну, люди вообще не понимают, о чем говорят, ну, ладно, это уже другая история. Так вот, разумеется, люди это чувствуют, люди понимают, люди боятся за Израиль, люди не хотят потерять Израиль, демократический Израиль, потому что будет нормальный иудейский Израиль, все хорошо, прекрасно, где, в общем, математику заменят в основном иудаизмом, и это будет прекрасный, великолепный, ну, Израиль, такой вот верующий, очень-очень такой, очень хороший Израиль, такой, но не всем подходящий, скажем так, очень хороший, но не всем подходящий. И поэтому в Ликуде очень обеспокоены тем, что люди хотят приехать, что есть люди, которые предлагают жилье и так далее, и так далее, и так далее, и пытаются этому всячески препятствовать. Но я думаю, чем больше они препятствуют, тем, конечно, ситуация меняется. Это что касается. Будет ли такой закон? Не знаю. Не знаю, потому что есть точка зрения, что тот должен влиять, кто живет. Может быть, там, если ты живешь там 5 или 10 лет, потом, если ты уже живешь где-нибудь в Австралии, в Новой Зеландии больше 10 лет, ну, так себе у тебя связь с Израилем. Согласитесь, тут надо искать компромисс. А что касается закона о дебатах, то как бы одно на самом деле не противоречит другому. Ну, Кнессет для того и Кнессет, чтобы законы создавать. Но самый важный закон, по моему мнению, это даже не закон о том, чтобы голосовали те, кто живет за границей. И даже, естественно, не закон о дебатах. И даже... Но это как бы создание, это не закон, это решение правительства, здесь это не закон. Создание госкомиссии по расследованию катастрофы 7 октября, это понятно, это на первом заседании правительства, если оно поменяется, это надо делать. А это закон о, скажем, резком ограничении сроков нахождения премьер-министра у власти. Вот как первое, что сделал новый премьер-министр Венгрии Мадьяр. 8 лет и до свидания. Причем надо так принять этот закон, чтобы это должен быть основной закон, чтобы его отменить можно было только 2/3 голосов. Потому что я понимаю, что когда придет очень популярный премьер-министр, то тогда будут пытаться этот закон отменить. И вот надо так его прописать, чтобы только 2/3 голосов могли отменить этот закон. А 2/3, в общем, никогда никто не наберет. Это очень важный закон. Очень важный закон. С него вообще надо начинать. С разработки закона о 8 годах. И я еще раз говорю, если бы этот закон прошел, и Нетаньяху, например, да, вот даже вот в 9-м, мы не берем первый срок, 96-99, вот ушел бы, скажем, 9 плюс 8 в 17-м, он бы был премьер-министр исторического, просто исторического масштаба. Я всегда вспоминаю, если бы Путин ушел в 2008 году, он бы был вообще лучшим президентом в истории России, там, наряду с Петром Первым. Не уходят, выгребают. Это надо вовремя уходить. А если сам не можешь вовремя уйти, значит, надо, чтобы закон тебя вовремя, давал возможность уйти. Потому что вовремя уйти — это стать большим. А остаться... превратиться в черти что. И мы это, к сожалению, часто наблюдаем. Поэтому, ну да, да, да, да. Так, благодарю вас, Марк, за развернутый ответ, пишет так Антиарсова. Так, Олег пишет, как вам история с Пацарит? и 14-м телеканалом. Ну, кто не знает, это вообще веселая история журнала «Яралаш». Это действительно для «Яралаша», друзья мои. История такая. Значит, на 14-м надо взять себя в руки. Давайте я возьму себя в руки. Итак, на 14-м телеканале вчера было... Ба-ба-ба-бам! Мы вам сейчас покажем бывшего военного прокурора и Томер Ярушальми. Вот мы сейчас, и вот это вот, они в новостях, мы сейчас покажем. Покажем. И показали совершенно другую женщину, ну, похожую, ну, мало ли, похожую, которая гуляла с собакой. Бедная дама гуляет с собакой. Никого не трогает. К ней подбегает этот самый журналист и кричит: «Как? Вы не хотите извиниться перед народом Израиля?» Бедная дама от него бегом. Она не знает, за что извиниться. Она смотрит на собаку. Обосралась ли собака или нет? Вроде нет, но даже если да, то извиняться перед народом Израиля как бы не за что. Надо просто подобрать, извините меня, какашки. В общем, бедная дама от него бежит, а этот преследует ее с криком: «Извинитесь, как вам не стыдно, извинитесь за народ Израиля». Потом, когда выяснилось, что это, он приставал к совершенно другой даме. Еще 3 часа висел этот репортаж. Они его сделали, мы сейчас, сенсация, мы вам покажем. Ну и сегодня, конечно, об этом пишут все израильские газеты. Особенно очень мощно прошелся по этому поводу этот Беркович, да, бывший футболист. Он сказал: я представляю, как Верец Неодерет, журналист этот Кицис, да, будет бегать за дамой с собачкой, в общем, и преследовать ее. Ну вот представьте себе, вы гуляете с собакой, бешеный журналист бежит с вами со съемочной группой с криками: не хотите ли вы извиниться перед народом Израиля? Ну вот представьте себе. Мне кажется, интересная картина. Я бы хотел посмотреть, и это здорово вообще. Ну, такой у нас телеканал. Здравствуйте.
16: Здравствуйте.
8: Так. Здравствуйте.
16: Меня зовут Соня.
8: Да, Соня, я вас слушаю.
16: Вы знаете, я хотела сказать за 7 ноября. Девочки-смотрительницы за неделю предупреждали, что за экраном какое-то движение, правильно?
8: 7 октября, не ноября.
16: Октября?
8: Да.
16: Я оговорилась. Правильно я говорю?
8: Ну, есть, да, которые предупреждали. Да, конечно, да, было.
16: А 7-го Беньямин Нетаньяху спал. Его, видите, не разбудили, да?
8: Ну, его разбудили в 6 часов. На самом деле его разбудили, но неважно, это не имеет значения.
16: Ну, вот, правильно, я хочу сказать, вы знаете, он не должен был подать тогда в отставку. Он должен был, застрелиться.
8: Ну, смотрите,
16: я помню вот этот самолет, где Сарочка разложилась, вот это вот. Это такая позорная первая дама государства.
8: Смотрите.
16: Такая позорная семья.
8: Ну, это вам так кажется, кто-то считает совершенно иначе. Застрелиться, не застрелиться, это дело такое. Мы никого не призываем застрелиться, потому что, ну, мы не можем к этому призывать и это поддерживать. Но, в принципе, скажем так, в подавляющем большинстве демократических стран мира, в подавляющем большинстве премьер-министр бы, безусловно, ушел в отставку. Скажем так.
16: Правильно.
8: А застрелиться я не думаю, ну а какой смысл?
16: Вот эти вот 2 года, что он тянет, что мальчики погибают, а он ведь знает, что он Хамас никогда не победит. А ребята молодые, которые могли рожать хороших, нормальных детей, которые бы служили, а он покупает вот этих уродов, которые рожают детей по 10 штук,
8: ну,
16: а работать
8: Соня, давайте
16: не
8: так,
16: хотят.
8: Давайте так, Соня, мы никого не будем называть. Спасибо вам за звонок. Ну, давайте вот постепенно. Первое, мы никого не призываем стреляться. Прыгать с окна или с крыши, там, глотать таблетки или яд. Это выбор каждого человека, и мы не имеем права никому это советовать. Это первое. Второе. Действительно, израильская политическая культура показала себя, мягко скажем, бескультурной. Потому что в ситуации, когда премьер-министр после 7 октября не подает в отставку и остается Это странная ситуация для абсолютного большинства демократических стран. Разговоры о том, что вот, смотрите, Пёрл-Харбор и Рузвельт не подал в отставку, ну, вообще не выдерживают критики по огромному количеству причин, потому что, как минимум, Пёрл-Харбор был потому, что, как вы знаете, американцы прекратили поставки нефти в Японию, Япония предупреждала, что если прекратятся поставки нефти, у нас не будет выбора, потому что в Японии нету нефти. И японцы предупреждали американцев много раз, но Рузвельт пошел на нефтяную блокаду Японии. А у нас наоборот. Хания просто, ну, что называется, усыпил наше политическое руководство. Усыпил и дал им понять, что за деньги он готов стать белым и пушистым. И это правда. И деньги Катара, и люди, которые тут работали, я не буду сейчас это вспоминать. То есть концепция, которую разработал Нетаньяху. В Латвии там залетел дрон, и премьер-министр ушел в отставку. Я к тому, что в Великобритании Стармер ушел, потому что были плохие результаты в его партии местных выборов, и он ушел в отставку. Ну и можно продолжать. К сожалению, мы живем на Востоке, здесь совершенно другая культура, здесь все превратилось вокруг, все стало крутиться вокруг одного человека. Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И получается, человек, который ответственен за 7 октября, он остался решать вопросы. И, собственно говоря, типа я сам поломал, сам починю. Не получается у человека, никогда не получилось, ни у кого бы не получилось. Тот, кто поломал, у него невозможно ему починить. Можно вспомнить, опять же, я люблю исторические аналогии товарища Сталина. Но какими же жертвами, каким ужасом? Сталин, да, это его концепция, которая допустила 22 июня, это его концепция заигрывания с Гитлером, мирный договор с Гитлером и все такое, и поставки Гитлеру, и зерна, и металла, и чего только нет, чтобы замерить Гитлера. Ну а потом понадобилось вот все, что пережил там советский народ и другие народы, чтобы как-то победить Германию. Поэтому не получится ни у кого, кто допустил, и мы видим результат, к сожалению, ну, мягко скажем. На тактическом уровне армия показала себя блестяще, на стратегическом уровне, ну, об этом, опять же, сегодня я много говорил в обзоре газет, не буду повторяться, на стратегическом уровне все, мягко скажем. Мягко скажем, и грубо говоря, а мы же говорить грубо не будем, поэтому все не так, как нам хотелось бы. Здравствуйте.
17: Приветствую вас, Марк.
8: Да, приветствую. Как вас зовут?
17: Меня зовут Алексей.
8: Да, Алексей.
17: Марк, я хотел бы поговорить по поводу нашего Старый Битахон Леуми, министра нашей безопасности Итамара Бендзера.
8: О, да,
17: Итамар. Последнее время этот кадр постоянно звонит и постоянно везде пытается показать, сколько работы он много сделал, какой он молодец. Постоянно они обвиняют почему-то Юамаши, да? Постоянно они ее обвиняют в том, что она во всем виновата. Что вот она виновата. Что вот Итамар Бендзер не может свою работу сделать. Мне очень понравилось недавно, когда он начал кричать, что она виновата в том, что она... Лян.
8: Это кто? Я никуда. Нет,
17: это я не
8: здесь.
17: Мам, это я не мам.
8: А, не на мне, слава богу.
17: Он обвиняет ее постоянно в том, что она не дает ему пользоваться Роглот. Программами вот этими, да, которые там...
8: Да.
17: Проверяют. А когда спрашивают, а почему она не дает? Ну, потому что она левая, потому что она плохая, потому что она туда. А что оказывается? Оказывается, она говорит, ребята, если мы начинаем пользоваться Роглот, то мы будем рассматривать все проблемы. И проблемы, которые связаны с убийствами, и проблемы, которые связаны со взятками, и проблемы, которые связаны со всем, чем только можно, с любым криминалом.
8: Да-да-да.
17: Не дай бог.
8: Они не хотят взятки, совершенно верно. Они не хотят, чтобы, не дай бог, полиция вставила эти программы по прослушиванию политикам, которые обвиняются в коррупции. Конечно, ну, вы понимаете, в чем дело? А Бен-Гвир же не самоубийца, зачем ему вот это? Оно ж на себя выйти можно, не дай бог.
17: Ну я же о чем и говорю, Марк. Алло?
8: Да-да-да, мы с вами.
17: Ну хорошо, Марк, я просто извиняюсь, я чуть-чуть занят здесь. Извиняюсь.
8: Хорошо. Все, спасибо. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Спасибо вам. С другой стороны, да, хорошая тема. На самом деле, вот эта тема, которую вот наш уважаемый радиослушатель поднял, она реально очень важна, потому что когда Министерство внутренней безопасности или нацбезопасности, ну а вообще это Министерство полиции на самом деле, которое отвечает за полицию, требует, чтобы использовать вот эти все программы, действительно юридический советник правительства, она говорит простую вещь. Надо использовать эти программы на все преступления, серьезные преступления, а взятки, особенно взятки должностными лицами, правительственными чиновниками и политиками, это преступление невероятной важности, ну и невероятной, как это сказать, слово подобрать, невероятной серьезности, да. Это невероятной серьезности. Поэтому давайте напишем закон, где каждый человек, который в этом обвиняется, в том числе в коррупции, он против него можно использовать вот эту вот программу. Ну и действительно, Бен-Гвир говорит, нет. Ну а как? А как нам жить? А на что нам? А как нам питаться, извините за выражение? Это, конечно, очень смешно. Это очень смешно, и он, естественно, показывает себя борцом за, за права народа. Но это очень смешно. Вы знаете, мне это всегда напоминало, но я помню при Моше Кахлоне, я уже говорил об этом несколько раз, но тут не грех и повториться, мне всегда это напоминало, когда помните, был министр финансов Моше Кахлон, ну, разумеется, кто живет в Израиле, тот помнит. И так вот, он сказал о том, что надо увеличивать налогооблагаемую базу и давайте брать налоги со сдачи второй, третьей, там, пятой, десятой квартиры. И такой вот все сказали, да, давайте, конечно, а потом начали в комиссии, так сказать, разрабатывать законопроект, и начали его почему-то тормозить. И начали разбираться журналисты. А чё же они тормозят? Они ж такие все на камерах. Конечно! Оказалось, у кого-то 8 квартир, у кого-то 10. Откуда у людей, которые всю жизнь занимались политикой? 10 квартир, у кого-то 7. У самых несчастных там 6 квартир, которые они сдают. И, разумеется, они что, идиоты, стрелять себе, так сказать, в пятку и платить с этого налоги. Они-то, да, они-то, конечно, народные избранники, но в народную казну они свои деньги отдавать не намерены. Но то же самое, все то же самое. И это, конечно, иногда крайне противно. Ну как иногда? Ну не иногда, а вообще противно. 075289-1, телефон прямого эфира, 054-2070-800, номер нашего WhatsApp.
12: Тема дня на Первом радио. Реклама.
2: Жаркое лето в Центр-Кар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центр-Кар Азур. Дер Хашива 9. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшой
18: большая инвестиция – высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
19: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
20: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
8: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. 0752-891, телефон 0542-20-70-800, номер нашего WhatsApp. Так, а если взяток не давать, типа самим мало, и как они проживут? Серый, я езжу на 20-летней машине и плачу налоги. Ну, что я вам могу сказать по этому поводу? Нет, не я. Что они вам скажут по этому поводу? Ну, твоя проблема, собственно говоря, господин Серый. Да, это же ваша проблема. Почему, если вы едете на 20-летней машине и платите налоги, почему это? Такую глупость должны делать мы. Вот. Ну, а если серьезно, конечно же, я никоим образом не обвиняю всех депутатов в коррупции. Боже упаси, или министров. Нет. Но так получается, ну, вот как сказал один, как сказала мне одна депутатка, может быть, она не права, я не буду сейчас, мы просто говорили это в частной беседе. Она говорит: ты понимаешь, все приходят с очень хорошими мыслями в Кнессет. Вот я буду работать ради, ну вот я хочу, так сказать, это. Как в полицию приходят в основном с хорошими мыслями. А потом и где-то первый срок, может быть, второй, если ты смог задержаться. В общем, ты живешь на одну зарплату, потому что ты еще не понимаешь, где, как и что. А уже потом ты понимаешь, как работает система. Ты понимаешь, где можно выкрутить. И ты понимаешь, как кому можно помочь. И вот когда ты понимаешь, где можно выкрутить, и как кому можно помочь, и сколько это может стоить, то есть большое искушение это сделать. Это я, опять же, не обвиняя никого и ни в чем, мы просто с вами говорим, что всяко бывает. И Итамар Бен-Гвир, не желая, скажем, если мы к нему, не желая ни с кем ссориться, зачем оно ему надо, лучше быть со всеми друзьями, он и не хочет. Вот и все. То есть, а вдруг оно выйдет боком ему самому? Это не значит, что там что-то найдут у него. Нет. А вдруг его какой-нибудь политический союзник, ну, пострадает от его действий. Ему же припомнят, скажут: Итамар, ну что ж ты творил? А оно ему надо. И поэтому здесь вот такая история. И это действительно проблема. Это действительно проблема, а в результате это проблема для всех нас. Юрий говорит: Марк, как вы относитесь к тому, что Исраэль Кац заявил, что ответственность за безопасность в Иудее и Самарии он передаст полиции? Ну, что тут можно сказать? Как я отношусь? Я отношусь как к очередной, ну, скажем мягко, давайте мы же мягко будем говорить, не очень продуманной инициативе нашего уважаемого, или давайте так, даже не уважаемого, а очень многоуважаемого министра обороны. Министр обороны вообще, он у нас человек инициативный, много чего от него мы увидели, много чего еще увидим, много он сделал всяких разных заявлений, от которых некоторые люди удивлялись, в том числе и в Белом доме. И в этой связи его эта инициатива, она из этой серии. Дело в том, и это надо понимать, кстати, что Иудея и Самария живет по другому статусу, по которому не живет вся остальная страна. Там работают и законы Османской империи, орданские законы и так далее, и так далее. Дело в том, что это все идет, это не израильская территория де юре. Мы это знаем. И каждый год там надо продлевать, или каждые два года, да, каждые два года, чтобы израильские граждане, живущие на этих территориях, могли, так сказать, по израильским законам, их могли как бы осуществлять их деятельность по израильским законам. Именно поэтому начальник центрального округа, он не просто командующий округом, как это происходит там в Южном округе, в Северном округе, он еще как бы, я беру в кавычки, генерал-губернатор Иудеи Самарии. Все вопросы жизнеобеспечения жителей Иудеи Самарии, большинство, скажем, вопросов, решаются через офис командующего центральным военным округом. Потому что эта территория считается по международным, да и по израильским законам, оккупированной. Не было принято решение присоединения ее к Израилю, как это было в отношении голландских высот, где в 81 году Кнест проголосовал за это. Неважно, что огромное количество стран, но США признали, огромное количество стран это не признали, неважно, в Израиле это признали, значит, там действуют израильские законы. В Иудее и Самарии ситуация несколько иная. Нравится нам это, не нравится, это факт. Присоедините ее де юре, Иудею и Самарию, тогда ситуация изменится, но вы должны присоединить ее вместе с жителями, арабскими жителями, потому что невозможно сделать иначе, никто Израилю это не позволит. Да и сейчас думали, Трамп придет, и мы это сделаем, Трамп пришел и сказали нет. Мы это помним. Так вот, невозможно. Полиция — это гражданский орган. Гражданский, не военный. Так вот, невозможно передать полномочия гражданскому органу на территории, которая не находится де юре под гражданским контролем Израиля. Не находится. Именно поэтому там власть осуществляется, офис генерал-губернатора. Ну, я имею в виду командующего центральным округом. Вот и все. Именно поэтому именно командование там дает разрешение на дороги, на строительство, на то, на сё, на пятое, десятое. И до недавнего времени у них, у Шабака, у командования округа была возможность, так сказать, задерживать экстремистов, ну и прочее, прочее, прочее. Как арабских, так и еврейских. Там, с еврейскими там немножко другая проблема сегодня. Но не суть. Поэтому я не понимаю, каким образом полиция Израиля может действовать на этой территории. Я не понимаю. Более того, тут же об этом, я уверен, будет какой-нибудь, так сказать, окрик из Вашингтона, из Брюсселя, и тут же по этому поводу будет Генеральная Ассамблея, а Совет Безопасности ООН. Ну, поэтому, мне кажется, все вот эти предложения, великие предложения великого министра обороны, ну, мне кажется, они немножечко не в тему. Мне так кажется. Так что вот как-то так. А как оно будет на самом деле, я, честно говоря, не знаю. Но я честно говоря, не понимаю, куда это может привести и что может из этого быть. Вот мне тут... Так, мне Анита вот спрашивает. Анита, первый раз. Здравствуйте. За кого вы болеете на праймерис Ликуда? Ну, за кого я болею на праймерис Ликуда? Я, честно сказать, что победила дружба. Знаете, как вот... Я не знаю. Я еще раз говорю. Мне крайне любопытно... праймерис... Ну, внутренние выборы в Ликуде крайне любопытны. Крайне любопытны, это правда. Так, ага. Почему? Потому что... Ну, по многим причинам. Потому что, ну, первая причина то, что когда я приехал в Израиль, когда я начал в Израиле, как-то вот партия Ликуд мне зашла. партия Ликуд мне зашла, и зашла она мне в основном тем, кроме всего прочего, она правая партия. И плюс было, короче, там это было место для дискуссий. Слушайте, слушать дискуссии ликутников, это было одно удовольствие. Не было, я не помню, но особенно когда, что называется, лицом в когда люди сидят, спорят, это было одно удовольствие. Не было такого там «сам дурак» и так далее, а был просто

0: открыт рот. Ну, я уже не говорю про Меридора, это было раньше. Вот. Ну и потихонечку. Потом Шалом ушел там после сексуального скандала. Ну и прочее. Там, да, Лемур Левнат. И прочее, прочее, прочее. И раз, я такой, я остался ни с чем. Я, как гражданин, как человек, я имею в виду, мне эта партия перестала быть интересной. А потому что такие люди, как Тали Готлиб, Амсалем, они мне не интересны. Караи, они неинтересные люди для меня. Может, они замечательные, глубоко интеллектуальные, очень умные, но мне они неинтересные. Мне неинтересны. Мне неинтересно их слушать. Я-то остался вот каким я был, а партия куда-то ушла, и до свидания, и слава богу. Поэтому мне всегда, знаете, очень хочется, чтобы Ликуд вернулся, ну, может быть, не сейчас, может быть, когда-то, вот вернулся к тем временам, когда это была площадка для дискуссий, когда можно было спорить, когда, например, вот мне очень нравится Давид Биттон. Очень нравится. Он такой, вот знаете, вот вроде не герой моего романа, а как он вот бросил вызов там сейчас Нетаньяху красиво. Вот он говорил, в Ликуд это другое. Это, ну, и вот он пытался бороться. И это классно. И это здорово, это, ну, замечательно. Поэтому мне хочется, чтобы Ликуде все-таки возобладали люди умеренных взглядов. А почему умеренных? Я вам скажу. Дело в том, что есть такое понятие «я хочу жить». Я вот сейчас вот выдам тайну «я хочу жить». Я прекрасно понимаю, что экстремисты слева, экстремисты справа ставят мою жизнь, моих близких под угрозу. Одни экстремисты приводят к большевизму, вторые экстремисты приводят к фашизму. А я не хочу ни там, ни там. Поэтому я ищу умеренность, центризм. Опять же, вот я ищу это. Любые ультрас, опять же, левые, правые, меня пугают, и я понимаю, это под угрозу ставит мою жизнь. Я не хочу. Вот именно поэтому я стараюсь вести в такую центричную политику. И за это ратую. Но я, с другой стороны, понимаю, насколько вот взгляды, вот ультра, мы там, вот это вот большевиков и фашистов, ну, я условно говорю, насколько они все-таки входят в людей, которые вот, и насколько они имеют влияние. И это, к сожалению, тоже правда. Все, друзья мои. Это была программа «Тема дня» здесь на Первом радио 89.1 FM. С вами был Марк Кричевский. Мы помогали Дарье Достоевской и Кате Вергунова, за что им большое спасибо. Встречаемся в этой студии, в этой программе ровно через неделю. Всем пока.
1: «Тема дня» с Марком Кричевским на Первом радио. Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность. Жаркое лето в Центр Кар.
5: Приобретая машину в Центр Кар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
4: Центр Кар Азур. Дер-и Хашива 9.
1: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Реклама.
7: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
8: Война, это все продолжается постоянно.
9: Я буду ждать выборов.
10: Ракеты к нам летели, конечно.
11: Ракеты много куда летят.
12: А что аналитика у нас очень страдает.
7: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг.

0: Четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. Прямой ответ.
1: Голоса Первого радио.
2: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит двоих дочерей, воспитывает двух собак и кошку.
3: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи!».
2: Евгений Забежинский.
1: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: ЦАЛЬ подготовит план передачи полномочий в Иудее и Самарии полиции. Подробнее через несколько секунд.

15 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что в течение 2 недель армия обороны Израиля должна подготовить план передачи полиции ответственности за гражданское правоприменение в Иудей-Самарии. Об этом сообщает INN. «Мы не допустим насилия и самоуправства со стороны тех, кто не наделен соответствующими полномочиями», – подчеркнул Кац. Он также заявил, что по согласованию с командующим Центральным военным округом и профильными специалистами решено ускорить процесс урегулирования статуса законных ферм в Иудей-Самарии. Неожиданное заявление о планируемой передаче ответственности за действия в отношении граждан Израиля в Иудее-Самарии полиции министр обороны Исраэль Кац сделал в минувшую пятницу на фоне продолжающегося кризиса в палестинской деревне Кусра. По словам министра, полиция создаст соответствующее подразделение для работы с гражданскими вопросами. Ей будут предоставлены все необходимые полномочия и бюджеты. В то же время Цааль продолжит борьбу с палестинским террором и сосредоточится на защите границ и населенных пунктов. Кац утверждает, что обеспечение правопорядка в отношении гражданских лиц в Иудее-Самарии не является задачей армии. Задача Цааля – бороться с палестинским террором, сосредоточиться на защите границ и населенных пунктов от угроз, заниматься безопасностью территории и угрозами поселениям и государству Израиль, а не гоняться за подростками по холмам, заявил Кац. 7 еврейских туристов из Франции, несколько из которых были в кипе, еще один в одежде ультраортодокса, подверглись антисемитскому нападению в порту Барселоны. Об этом сообщают СМИ, в частности, Арутс Шева. По словам одного из пострадавших, Джимми Загрона, на них обратила внимание женщина с палестинской символикой, начавшая выкрикивать оскорбления. В короткий срок собралась толпа, насчитывающая сотни человек. Евреев плевали, унижали, называли убийцами детей, скандировали «Убирайтесь в Израиль», «Евреям здесь не место» и «Смерть Израилю». Антисемитское нападение продолжалось около 40 минут. За это время никто из проходивших мимо не стал вызывать полицию. Поняв, что они находятся в опасности, французские евреи решили рассредоточиться и добираться до гостиницы поодиночке. Администрация Института национального страхования сообщает, что со среды 19 августа и вплоть до среды 2 сентября включительно все отделения Битуах Леуми будут закрыты и фронтального приема посетителей не будет. Тем не менее, ведомство продолжит работать дистанционно. Получить информацию и воспользоваться различными услугами можно будет на сайте Битуах Леуми, по телефону и через цифровые каналы связи. Уточнить номера телефонов и других каналов связи можно на сайте Битуах Леуми. С 3 сентября отделения вновь начнут принимать посетителей. Первый серийный электромобиль Ferrari Luce продали на благотворительном аукционе в Калифорнии за 40 миллионов долларов. Это стало рекордной суммой для нового автомобиля, когда-либо проданного на аукционе. Об этом сообщает BBC. Автомобиль, созданный при участии британского дизайнера Джонни Айва, на торгах Сотбис ушел более чем в 35 раз дороже своей обычной стоимости. Все средства от продажи направят на образовательные программы фонда Ferrari. Покупатели уникальной версии Luce не раскрыли. Выставленный автомобиль получил индивидуальную отделку, специальные колеса и тормоза, а также белый цвет кузова. Luce стал первой полностью электрической моделью Ferrari и вывел итальянскую марку на рынок электромобилей, где сейчас лидируют Tesla и китайские производители. И о погоде. Согласно прогнозам Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизилась и незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность, ожидаются дожди во второй половине на востоке страны. Ночью возможны слабые осадки на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31, в Хайфе 30, в Бершеве 33, на Голландских высотах 34, в Твери, на побережье Озеркинера 35, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов. Высота волн от 70 до 140 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Здравствуйте, я встречаю вас на волне 89.1 FM в очередной раз и уже второй на этой неделе. 8 минут четвертого, это «Картина маслом», музыкальный развлекательный час. И должен сказать, что спасибо, во-первых, моим коллегам Марку Кричевскому, Дарье Достоевской, которые провели здесь эфир. Ну и отправляемся в путь. В этом музыкальном часе у нас будет игра «Пан или пропал». В середине часа в 15.30 будем играть. До этого будет информации, много, кстати, информации. В следующем музыкальном часе у нас будет путешествие во времени ностальгическое и «Минута добра», и «Jive Time». Нам будет звонить Игорь Красковский, где его носит, мы узнаем, чем он там занимается. Ну и у нас сегодня в гостях генеральный директор магазина «Бутик» итальянской мебели «Alt Livello». Так что есть чем заниматься. Но прежде я хочу сказать, когда мы, например, говорим, знаете, осторожнее, когда мы выезжаем за границы, чтобы не привлечь себе внимание, не вызвать какую-то агрессию. Мне кажется, мы должны одновременно думать о том, как мы себя ведем за границей. Разумеется, я, говоря «мы», имею в виду израильтян. Вполне вероятно, вы люди воспитанные, интеллигентные, чувствуете себя правильно и относитесь так, там, к традициям и обычаям и правилам в другой стране. Но вот вчерашний случай на Крите меня поразил. Это, кстати, второй случай, который меня поразил. Вчера гражданин Израиля, отдыхающий на греческом острове Крит, он сейчас, кстати, уже не отдыхает, ему 35 лет, он решил на мангале пожарить мяско. Я как бы согласен, у разных людей разные предпочтения. Кто-то хочет улететь на греческий остров и там развести огонь в мангале и положить туда котлеты, сосиски, там все остальное. Кому-то этого как раз излишне. Но вот он развел огонь, зажег мангал, положил мясо. В конечном итоге он устроил пожар. Причем это все произошло на фоне предупреждения о высокой пожароопасности. И возле деревни, которая там достаточно известная, Агиос Василиос, это юг острова, начался пожар благодаря нашему соотечественнику. Причем, вы понимаете, все сухо, температура невероятно высокая, поэтому огонь стал распространяться быстро, с радостью, я бы сказал, в кавычках, и сразу же большая площадь. 4 часа пожарные команды там с полуострова приехали, с половины острова, тушили. Его, естественно, арестовали, задержали. Он должен был вчера еще предстать перед судьей и прокурором. Чем закончится, неизвестно. Я вспомнил первый случай, который тоже меня в свое время поразил. Это когда израильтянин разводил угли и зажег мангал в гостиничном номере в Тбилиси. Да, это тоже было. Вижу удивленные глаза моей коллеги Дарьи Достоевской. Это невозможно описать никакими словами, хотя мой словарный запас за годы моей жизни достаточно строгий. Но это нереально просто. Вот я не знаю, даже у меня даже такое не снилось никогда за все мои 90 лет жизни. Не снилось вообще, чтобы в номере гостиницы поставить мангал, разжечь его, ну да, там, наверное, окошечко открыть, положить туда мясо и сказать «гамарджоба». Поэтому я попрошу вас быть аккуратными, обращаясь с огнем в это очень пожароопасное время, когда много сухой травы, кустарников, деревьев, когда солнце палит. Беречь себя и окружающих, разумеется, тоже. И тогда вы сможете эту песню принять как рецепт к действию. Любовь до конца света. Света, Лобода.

0: Картина маслом.
1: Так, продолжаем эфир. Хочу обратить внимание на стандартные классические вещи, которые я всегда упоминаю. Во-первых, я прошу вас найти в интернете и подписаться на наш YouTube-канал. На наш YouTube-канал, я повторяю два раза, так, чтобы зафиксировать, особенно тем, кто управляет автомобилем и в сознании не сконцентрированы. YouTube-канал Первого радио называется «Первое радио 891 FM». И должен сказать, что сегодня в нашем расписании никаких перемен и изменений. В 17 часов нас ждет программа, которая называется «Шестая передача» с Алиной Дарк. А в 19 часов моя коллега Марианна Беленькая представит вам программу «Прямой ответ». Да, и в данной ситуации я должен сказать, что гостем программы Марианны Беленькой станет журналист и в прошлом главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. И речь пойдет на тему, которая, в принципе, любопытно каждому, кто неравнодушен к происходящему в Украине, то есть к войне. Речь пойдет о том, можно ли сравнивать и видны ли предпосылки очередного путча. То есть можно ли сравнивать путч в России в 1991 году и в августе 91-го, и есть ли предпосылки для нового путча, или вообще сможет ли он произойти. Алексей Венедиктов, несмотря на то, что он уже не главный редактор, несмотря на то, что радиостанция закрыта, он продолжает жить в Москве, и ситуация сегодня в 19.00 будет очень интересная. Рекомендую вам, разумеется, не только послушать, а программа будет транслироваться на волне Первого радио, но и посмотреть. В 19.00 на YouTube начнется прямая трансляция. Так что welcome. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Это означает, что мы вас всегда известим о новом материале, о новом стриме, о новом интервью, о новом рилс, который появляется там непосредственно. Ну и одновременно хочу, чтобы вы обратили внимание на телеграм-канал Первого радио, который тоже называется Первое радио. Да, это телеграм-канал, который полон новостей, который полон информации, который полон анонсов на те же самые стримы и на те же самые новые интервью и передачи, которые выходят у нас. Там у нас есть чат, в котором вы, да, действительно можете комментировать, обсуждать и высказывать свое собственное мнение. Итак, Первое радио Израиль, так называется наш телеграм-канал.
0: Программа «Картина маслом». Пишите свою историю сами.

0: Реклама.
1: Представляю вам гостя, приход которого анонсировал буквально 22 минуты назад. Денис Ганиев. Здравствуйте, Денис.
2: Вот.
1: Денис Ганиев является генеральным директором магазина «Бутика», итальянской эксклюзивной мебели, современнейшего дизайна. Называется магазин «Альто Ливелло». Ничего не изменилось за эту ночь?
2: Нет, ничего не изменилось. И напомню, что «Альто Ливелло» переводится с итальянского как «высокий уровень». Поэтому приходите и убедитесь сами, что весь наш магазин и вся наша продукция – это действительно высокий уровень.
1: А за счет чего вам удается выдерживать такой высокий уровень?
2: На самом деле тут несколько составляющих этого успеха, я могу так сказать. Во-первых, желание. У нас есть огромное желание привозить действительно качественную мебель в Израиле, потому что ни для кого не секрет, что количество мебельных магазинов, оно очень большое. И это, кстати говоря, очень хорошо, что выбор очень большой. По-настоящему качественную мебель, удобную, ортопедическую и действительно из настоящей итальянской кожи привозят немногие, мы одни из них. Поэтому зайдите к нам в магазины и убедитесь в этом сами. Кстати говоря, я вам советую принимать решение, исходя не только из цены. Цена, да, конечно, это очень важно, безусловно, но иногда разница в цене не такая большая, а вот разница в качестве очень огромная. А это понять можно только придя в магазин.
1: Ну и надо сразу сказать тем, кто сейчас нас слушает и, может быть, прозевал вчерашний наш разговор и диалог, необычная неделя в «Альто Ливелло». Необычная.
2: Да, действительно так. Когда мы на радио, мы делаем это с большим удовольствием. Естественно, все, кто слушает радио, все радиослушатели, получают огромные скидки, подарки и море удовольствия от покупки в «Альто Ливелло». Именно на этой неделе мы начали эту праздничную неделю со вчера, и она будет длиться до ближайшей субботы, включая субботу.
1: До самого вечера.
2: До самого вечера, да. В субботу мы будем открыты с 11 утра до 10 часов вечера.
1: Очень хотелось бы понять, что за выгода нас ждет.
2: Да. Вчера мы говорили о том, что, во-первых, на всю продукцию, которая есть у нас в магазине, будет 40% скидки абсолютно на все, что есть у нас в магазине. Мы анонсировали подарок, которого еще до сих пор не было. Это на выбор двухспальный матрас любого размера, любого качества, поэтому приходите. Но давайте не будем забывать, что буквально через 4 недели у нас будет праздник Рош Ашана, еврейский Новый год.
1: 4 недели уже осталось,
2: да? Осталось 4 недели, 11 числа.
1: Так.
2: Да, мы за этим следим. И несмотря на то, что вся наша мебель, она под заказ, и после того, как вы заказываете у нас диван, это берет в районе 4 месяцев, мы все прекрасно понимаем, что есть люди, которые все-таки хотят получить к празднику. И поэтому мы специально выделили 5 моделей, которые мы готовы продать с выставки, а это у нас бывает очень и очень редко.
1: Да, это действительно не ваш стиль, но сейчас понимаешь,
2: давайте
1: что
2: я начну немного говорить. Вот, например, у нас есть прекрасные 2 кресла. Это дизайнерские кресла, кожаные. И вместо 12 тысяч шекелей это кожаное кресло может стать вашим с выставки за полцены 6 тысяч шекелей.
1: Два кресла.
2: Каждое по 6 тысяч.
1: А, каждое по 6
2: да,
1: тысяч.
2: Да, то есть, собственно говоря, за 12 тысяч вы можете вместо одного взять 2.
1: Ага, я вас понял, да, хорошо. Итак, мы говорим о том, что магазин «Бутик Альто Ливелло» находится в Большом Лиционе на улице Рожанский, номер 11. Приезжайте, это суббота особенная. А вот через 20 минут мы с Денисом уже точно и детально поговорим по ценам.
2: С большим удовольствием.
3: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана. На их Хашмаль.
6: Невероятно! 2 автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
7: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
0: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
7: Жаркое лето в Центркар. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман. Звоните 03-558-5458.
5: Реклама.
8: Искусство требует жертв.
7: Картина масла.
9: Картина масла.

0: 10-9-8-7-6-5-4 остается до начала игры. Звоните 0752-891.
1: Вы знаете ответы на все свои вопросы. И от этого хочется ликовать и отвечать всему миру.
2: Пан или пропал?
1: Я извлеку ответ из безнадежной глубины ваших коробочек, и пусть имеющие уши то увидят.
2: Пан или пропал?
1: Итак, начнем.
0: Да, начинается игра «Пан или пропал». Игра, где вы должны мне поверить или не поверить. Это игра интересная, увлекательная, сложная, одновременно простая, но главное, вызывающая азарт. В этом заключается, в принципе, любое содержание каждой игры. Азарт. И даже если вы не азартный человек. Так что позвоните, выйдите в эфир прямо сейчас и сыграйте 07-52-891. Игра называется «Пан или пропал». А что касается магазина кейтеринга при фабрике «Мантис», где есть все, и мои коллеги подтверждают даже сейчас, жуя эту продукцию, там настоящие вкусы Востока и Кавказа. Туда я вас и отправляю, в магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». И сочная самса, да. А домашние пельмени? Да. Пышные пирожки с разной начинкой? Конечно. Кюрзе – это вообще, скажем так, флаг этой крепости. Вареники, хинкали, бахш, лагман, душпере, золотистые чебуреки. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежекачественных продуктов и очень приятные цены. Дарья Достоевская принимает ваши звонки. Телефон 07-52-891. Не надо бояться, потому что чебуреки того стоят. Да, и сегодня в качестве приза победитель получит купон на 150 шекелей для того, чтобы приобрести эту продукцию в магазине кейтеринге при фабрике «Мантис». Я должен сказать, что там есть полуфабрикаты ручной работы, и вы можете их купить и приготовить уже шедевры дома, соответственно. Фабрика «Мантис» сделана вручную. Приготовлено с душой. Куда ехать, спросите вы? В Ришон-ле-Цион, в промзону Рамат-Эль-Яго. Да даже просто напишите в любом навигаторе: улица Ицхак Бен-Цви, 23, Мантис. И вы приедете. Там есть парковка, запаркуетесь, возьмете вкуснейшую продукцию и приятного вам аппетита. А Мантис сегодня в качестве подарка дает возможность выиграть купон на 150 шекелей. Мы начинаем игру. Нам позвонил радиослушатель. Сейчас мы услышим его голос. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Мне сказали обращаться к вам, Серый.
3: Да, это абсолютно
0: что
3: верно.
0: Это что это такое? Что за Серый?
3: Ну, меня зовут Сережа.
0: А вы хотите...
3: Погонялова что? Серый.
0: А вы хотите, чтобы я вас назвал Попогонялов?
3: Что?
0: Как скажете, вы босс.
3: Куевеки.
0: Хорошо. Серый, мы начинаем игру, и я только должен спросить, это обязательный вопрос, знаете ли вы правила нашей игры?
3: Я знаю, или я пан, или ты пропал.
0: Нахон. И я вам желаю остаться паном, выиграть, забрать приз и хохотать потом еще вдогонку всей нашей радиостанции. Серый, мы начинаем. Серый, если не секрет, сколько вам лет?
3: 63.
0: Отлично. Отлично в том смысле, что вы знаете сейчас, о чем пойдет речь. Весной 1989 года на экраны телевизоров в Советском Союзе вышел мультфильм «Чип и Дейл спешат на помощь».
3: Что-то я не помню такого в Советском Союзе.
0: Это было в 1918, сразу после Великой Октябрьской революции. Ну как не помните? «Чип и Дейл», что не помните этого мультика? Вам же тогда было всего лет 30 или сколько?
3: Да я в 89-м году уже в Израиле был.
0: Ладно, знаете
3: я
0: что?
3: Я приехал 31 марта 89-го года.
0: Серый, сюда. Принято. Вопрос убираю. Действительно, вы здесь в неравных условиях оказались. Вопрос убираю, тем более я не успел его еще задать. На него ответят, если вы вдруг не дадите правильные ответы, и кто-нибудь другой. А пока играем. Ладно, играем. Итак, вы когда-нибудь встречались со змеями вот так вот, один на один, глаза в глаза?
3: Да.
0: Хорошо.
3: Ее зовут Нелли, это моя жена.
0: Серый и Нелли, вы замечательная пара, и желаю вам прожить вместе еще много лет. Я хочу спросить, Серый...
3: Это шутка. Вопрос задайте.
0: Слово не воробей, оно уже вылетело, поэтому слово дальше будете разговаривать с Нелечкой. Итак, верите ли вы, что если проглотить змеиный яд, ничего страшного не случится?
3: это смотря в каких количествах.
0: Нет, и нет, я спрашиваю, вы отвечаете, да, верю, нет, не верю. Без всяких, смотря в каких количествах, смотря куда я съем, а может быть с котлеткой я заем. Два варианта. Или да, верите, или нет, не верите. Хорош демагогии.
3: Хорошо. Если я выпью змеиный яд, то жена меня точно оставит.
0: Я понял. Спасибо за игру. У нас ничего не получается с вами. Вы, конечно, хотите шутить,
3: но
0: получается очень глупо, знаете, в этой ситуации. Я же не могу просто издеваться над вами и говорить тоже ха-ха-ха. Вы можете издеваться над женой сколько хотите, уважаемый Серый. Но вы должны мне ответить. Или да, или нет, или я просто... Так я и чувствую, что вы развелись и не только с женой, судя по всему. Давайте еще раз я вас спрошу. Верите ли вы, что если проглотить змеиный яд, ничего страшного не случится? Да, верю, нет, не верю.
3: Не очень сильно верю в это, потому что можно умереть.
0: Скажите мне, пожалуйста, да, я верю или нет,
3: не верю.
0: Окей. И зря, Серый. Если вы проглотите змеиный яд, то ничего с вами не случится. Он разрушится в желудке под действием желудочного сока и ферментов. Почему? Потому что змеиные яды – это белки. Они перевариваются соляной кислотой и ферментами, как любая белковая пища. А вот если змеиный яд попадет вам в кровь, хана вам, Серый.
3: А, это когда змея укусит. А, я понял.
0: Спасибо за игру.
3: Я просто я не сообразил. Спасибо да. вам за вопрос.
0: Спасибо, дружище. Так, Серый был первым, кто, скажем так, не прошел отбор. Играем дальше. Следующий звонок 0752-891. Игра «Пан или пропал». Вам просто нужно или верить мне, или не верить в этой игре, а больше ничего не делать. Нет, можно, конечно, немножко комментировать, но есть еще один важный момент, между прочим, это время. Как только игрок начинает затягивать время, он выбывает из игры сразу же. Потому что вы знаете почему. Не хочу вас... разочаровывать. После Серого, соответственно, я смотрю небольшой шок у нашей аудитории. Не надо бояться меня. Приходите, чебуреки здесь, самцы здесь, кюрзе тем более. И надо сказать огромное спасибо, да, магазину, кейтерингу при фабрике «Мантис». Они делают фантастически вкусную еду. И это действительно реальный вкус Кавказа, реальный вкус Востока. И покажите мне человека, который скажет, не, я не люблю там, еду с Востока, с Кавказа. Нет таких людей. Потому что как только вы садитесь, а еще рядом там редисочка, зелень, петрушечка, огурчики. И все это, о, мама моя. Здравствуйте, Михаил.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я не отошел от шока.
0: Я тоже не отошел, но ничего. И Серый молодец, он нас слушает. Он шутил, да. Вот. Ладно, без комментариев. Послушайте, Михаил, я должен вам сказать о том, что правила вы знаете, да?
4: Почти знаю, да, знаю.
0: Мне очень важно, чтобы вы доверяли только себе и не надеялись на то, что я буду вам подсказывать.
4: Хорошо.
0: Прекрасно, хорошо. Но знаете, есть вопросы с ловушками, а есть вопросы с огромными ловушками, а есть вопросы без ловушек. Играем?
4: Ну, а куда деваться с подводной лодки?
0: Ладно, вы употребляете виски?
4: Очень редко.
0: Очень редко. Я напомню нашим радиослушателям, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредно для вашего здоровья. Верите ли вы, уважаемый Михаил, что соучредитель анонимных алкоголиков Уильям Гриффит Уилсон перед смертью, уже практически на издыхании, попросил виски?
4: Верю. Почему нет?
0: Принимается. То есть человек, который 36 лет не пил алкоголь, умирая, сказал, дайте мне виски.
4: Надо попробовать.
0: И вы правильно сказали, 1-0 в вашу пользу. Да, он сказал, дайте мне виски. А вы знаете, что самое интересное, что ему не дали. Ему отказали, и он умер трезвым. Вот так вот.
4: Это издевательство.
0: Это издевательство, да. Но с другой стороны, сколько людей избавились от этой алкогольной зависимости благодаря обществу анонимных алкоголиков. Играем дальше. Теперь у меня к вам вот какой вопрос. Вы-то помните мультфильм «Чип и Дейл спешат на помощь»?
4: Примерно.
0: Я тоже примерно. Я не скажу, что я там сидел все ночи и просматривал все серии. Но вы помните, это весна 1989-го, впервые начали показывать в Советском Союзе. И там были бурундуки Чип и Дейл. Потом был такой здоровый мышь Рокфор, и была мышоночек такой, Гайка, и муха Вжик.
4: Вот вопрос. Насчет мухи я не помню.
0: Ничего, вопрос. Верите ли вы, что в этом мультфильме «Чип и Дейл спешат на помощь» Гайку на самом деле зовут не Гайка?
4: Гайку зовут не Гайка?
0: Да. Сразу скажем так. Есть оригинальная версия. Она снята в диснеевской студии. Вот. И вот там есть четыре этих главных героя. Чип,
4: нет,
0: Дейл,
4: кажется,
0: Рокфор.
4: Гайку зовут Гайка, если я не ошибаюсь. Всех остальных я хорошо помню.
0: Хорошо, тогда вам сейчас нужно сказать именно в том формате, в котором я всегда прошу. Да, верю, что ее зовут Гайка, или нет, не верю, что ее зовут Гайка.
4: Да, верю, что ее зовут Гайка.
0: Бурундуков зовут Чип и Дейл.
4: Напомню.
0: Большого мыша зовут Рокфор. Муху Вжик. А вот молодая мышь-изобретательница, механик и летчица в команде спасателей имеет имя Гаджет. Гаджет. И только для специально для русскоязычного мультфильма не знали, что такое Гаджет, и придумали ей имя, которое на самом деле ей не соответствует. Она была Гайка, а на самом деле она Гаджет еще с 1989-го. Михаил, я благодарю вас за игру. Спасибо.
4: И вам спасибо.
0: Спасибо. Так, у нас получается, что Михаил прошел два вопроса. Если Серый прошел один, Михаил прошел два, то сейчас должен нам позвонить потенциальный победитель, человек, который пройдет три, соответственно, вопроса, даст три правильных ответа. И я даю номер телефона 07-5-2-8-9-1. Играйте, верьте только себе, не верьте мне, или верьте только мне, не верьте себе, как хотите, ваше право. Главное, дайте мне правильный ответ. Ответ. Так, и мне Дарья Достоевская говорит о том, что да. Здравствуйте, Лиза.
5: Здравствуйте.
0: Лиза.
5: Я Лиза из Батьяма.
0: И вы знаете правила игры, Лиза.
5: Да.
0: Михаил ответил.
5: Я не раз участвовала и много раз выигрывала.
0: И я желаю сегодня вам тоже выиграть у нас, пожалуйста.
5: Амин.
0: Итак, скажите мне, Лиза, вы когда последний раз бывали в зоопарке, там, в сафари?
5: Вот давно, может быть, лет 35.
0: Вы не любите ходить в зоопарке, да?
5: Нет, зоопарк я люблю, но нет возможности.
0: Хорошо, Лиза. Хочу вас спросить, верите ли вы, что карликовые шимпанзе Бонобо, так их зовут, самый близкий к человеку вид из ныне существующих животных? Единственное, только хочу сказать, подсказать вам, карликовые это их название, хотя они по размеру практически не уступают другим шимпанзе. Итак, шимпанзе Бонобо – самый близкий к человеку вид из ныне существующих животных. Верите вы этому или нет? То есть мы практически…
5: Да.
0: Они практически мы.
5: Да, верю.
0: На основании чего?
5: Интуиция.
0: Когда ученые изучили геном Бонобо, шимпанзе карликовых, а геном, скажем так, это полный набор, да, генетического материала, всех молекул ДНК, они увидели, что геном человека и геном шимпанзе Бонобо совпадает на 93,6%, и это действительно самый близкий к человеку вид животных. 1-0 в вашу пользу. Да, действительно. И знаете, этим шимпанзе свойственно и альтруизм, и сострадание, сочувствие, доброта, терпение, чувствительность и поразительно, но глава вот этих вот кланов – это самки, женщины там у них.
5: Здорово.
0: Не говорите «здорово», поэтому там так красиво, и такие молодые, свежие самцы. Ну что ж, теперь давайте играть дальше, потому что 1-0 – это мало, надо играть дальше. Так, теперь давайте возьмем совершенно другую область. Верите ли вы, что на бутылке с водой нет срока годности? Вы воду покупаете в бутылках?
5: Да, конечно.
0: Верите ли вы, что на бутылке с водой нет срока годности?
5: Нет.
0: То есть вы не верите, другими словами, можно сказать, что на бутылке с водой есть срок годности. Правильно я трактую ваш ответ?
5: Да.
0: Принимается. И на что же срок годности на бутылке воды ставят? На воду?
5: Это уже третий вопрос.
0: Нет, нет, это просто размышление, уже не в зачет.
5: А так не считается. Мы так не договаривались.
0: Нет, нет, вы не переживайте, вы даже сейчас скажете... Стоп. Вы даже скажете неправильно, это не идет в зачет. Потому что я уже ответ принял, вы мне сказали, что вы не верите, что на бутылке с водой нет срока годности, вы верите, что на бутылке с водой срок годности есть. Это ваш ответ. Он зафиксирован. Я просто спросил, но если вы не хотите отвечать, ладно, уберем в сторону. Итак, 2-0 в вашу пользу. Есть срок годности. А на что же срок годности на бутылке воды ставят? Дело в том, что срок годности, который ставят на бутылку воды, он от 6 месяцев до 2 лет. И речь идет о пластике, о пластиковой таре, которая со временем начинает выделять микрочастицы и химические вещества в воду. Поэтому нечего хранить воду много лет. 2-0. Ну а теперь самый простой вопрос. Самый простой вопрос, который, в принципе, наверное, вам известен еще и до того, как я его спрошу. Итак, внимание, вопрос. Верите ли вы, что корабли-ледоколы... Вы же знаете, что это такое корабль-ледокол?
5: Да.
0: Верите ли вы, что корабли-ледоколы разбивают... разламывают льды острым носом? Счет 2-0 в вашу пользу, Лиза. И вы в шаге от победы, от купона на сумму 150 шекелей для того, чтобы купить хрустящие золотистые чебуреки. Итак, Лиза, что скажете? Да, верите? Нет, не верите? Лиза? Лиза? Лиза?
5: Я с вами, Лиза, я думаю.
0: Вы очень долго думаете, Лиза. Очень долго думаете. И я сейчас могу лишить вас права играть.
5: Я думаю, нет.
0: Мне не нравится вот эта длина ответа, Лиза. Потому что мне нужно было дать правильный ответ. Я отменяю этот вопрос и задаю вам другой. И договоримся так. Если вы будете так долго думать, мы просто прекратим игру. Так нельзя. Верите ли вы, Лиза, что один из первых будильников звонил только в 4 часа утра?
5: Давайте поверю. Да.
0: Почему, Лиза?
5: Ну, потому что, наверное, не могли сразу... настроить, познакомиться. Может быть, раньше не была такая техника прогрессивная, продвинутая.
0: Ну что ж, это правильный ответ. Вы выигрываете. В 1787 году американец Леви Хатчинс создал один из первых механических будильников. И на будильник был настроен только на 4 утра. Именно в это время изобретатель просыпался, а изменить время звонка было невозможно.
5: Ура!
0: Поздравляю вас с победой.
5: Спасибо.
0: И не кладите трубку, продюсер Дарья расскажет вам, как вы получаете приз. Спасибо.
5: Спасибо вам, спасибо. И я много еще интересного узнала, Влад.
0: Я тоже, кстати. До свидания.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
1: А теперь слово Игорю Красковскому.
2: Да, привет, Влад, привет всем, кто слушает Первое радио. Я сегодня в командировке, я сегодня в Бикюрлейзер. И тут невероятная тройная акция Triple Pro от компании Бикюрлейзер. Итак, первое, прибор Бикюрлейзер Pro для лечения боли и воспалительных процессов. Второе, американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки и омоложения кожи. Ну и третий, аппарат Derma iLift для ухода за зоной вокруг глаз, борется с темными кругами, отечностью, впадинами и мелкими морщинками. Три прибора по одной цене. Сейчас для слушателей Первого радио все три аппарата по одной цене. Всего лишь 2380 шекелей за все три прибора. Такой уникальной акции еще никогда не было, поэтому срочно звоните. Звездочка 3414, звездочка 3414. А также доставка к вашему дому и возможность оплаты до 24 беспроцентных платежей. Три уникальных решения в одном комплекте только сегодня. Не пропустите, количество ограничено. Ну а для консультации и заказа, повторю для вас, телефон звездочка 3414. Влад, спасибо.
1: Спасибо, Игорь.
3: Реклама. В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
13: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Ну что ж, Феррари продает первый рекордный электромобиль за 40 миллионов долларов, а Денис Ганеев приходит к нам.

0: слушателям поясните.
1: Да, да, действительно так. Ну, во-первых, всю эту неделю, включая ближайшую субботу, 40% скидки абсолютно на всю мебель, абсолютно на диваны, на кресла, на журнальные столы, на обеденные столы, на стулья для обеденных столов, на тумбы под телевизор, на кровати, абсолютно на все 40% скидка, плюс подарок от магазина Alt или Well, ортопедический матрас, 1,90 на 1,40, 2 на 1,60, то есть размер выбираете вы сами, уровень жесткости вы выбираете сами, и все это получаете в подарок. Но в преддверии праздника Рош-Шана, еврейского Нового года, мы догадываемся, что все-таки есть люди, которые у себя дома принимают гостей, и им бы тоже хотелось, чтобы их квартира обновилась с помощью мебели Alto Livello, и мы предоставляем несколько моделей, которые мы готовы продать с выставки. Естественно, до праздника они будут у вас дома.
0: Дайте цены!
1: С большим удовольствием. У нас есть диван фантастический, трехместный, с электрическим реклайнером. Это не обычный электрический реклайнер, это двигатель, который превращает диван в кровать, электрически превращает ее. Он из ткани у нас стоит. Вместо 30 тысяч шекелей это с выставки вам будет стоить 13 тысяч шекелей, это больше 50% скидки. У нас есть обеденный стол с 6 стульями, вместо 22 тысяч шекелей он вам будет стоить с выставки 11 тысяч шекелей. И у нас есть еще несколько примеров, поэтому приходите к нам в магазин. Мы находимся в городе Ришон-Лицион, на улице Рожанский, 11 1200 квадратных метров, шикарной итальянской мебели. Поверьте, там есть что посмотреть.
0: 2 этажа, это оно, приезжайте в Ришин, улица Рожанский, 11, и там вас будет ждать в том числе Денис Ганиев.
1: Да, всю неделю я в магазине, и в субботу я буду в магазине. С большим удовольствием помогу всем, кто к нам придет.
0: Спасибо, Денис.
1: Пожалуйста.
2: Реклама. Программа «Картина маслом». Если трудно, значит, вы идете вперед.

0: 15:57. Мы завершаем музыкальный час. Я и Дарья Достоевская, и наш сотрудник новостной службы Лидия Топельберг. Мы готовы продолжить эфир, а вы, надеюсь, готовы его продолжать слушать. Через несколько минут вернемся.
1: Реклама.
2: Жаркое лето в Центр Кар.
3: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
2: Центр Кар Азур.
3: Дерых Ашива 9.
4: Летние скидки в стоматологии доктора Бангиева. 40% на все процедуры. Звоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
5: Альто Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альто Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.

0: Реклама. Голоса Первого радио.
1: ЗФ Ханин, ведущий программы «Ханин день». Профессор нескольких университетов, включая Оксфорд, Гарвард и Колумбийский университет. Решил стать историком в третьем классе. Знает про репатриантов все. Даже пишет про них исследовательские работы.
2: Ну какой тут может быть комментарий?
3: Не знаю. Не знаю.
2: Да, не знаю. Какой тут может быть ответ? Не знаю. Вот и поговорили. На самом деле ситуация тут более-менее понятна.
1: ЗФ Ханин.
0: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Утечка химических веществ на заводе в Шломе. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов и одна минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пожарно-спасательные расчеты были направлены на предприятие Тариве Халак Штайм в Шломе после сообщения о том, что во время разгрузки опасного вещества пострадал водитель грузовика. Мужчина пожаловался на удушье и жжение в глазах. Прибывшие пожарные изолировали участок внутри предприятия и эвакуировали работников из опасной зоны. Емкость, содержавшая опасное вещество, была закрыта. Специалисты подразделения по работе с опасными веществами провели замеры, по итогам которых повышенных показателей обнаружено не было. Угроза дальнейшей утечки опасных веществ исключена. Пострадал один человек, его состояние оценивается как легкое. Он получил медицинскую помощь на месте. После завершения проверки пожарно-спасательная служба сообщила, что ситуация полностью взята под контроль. Бойцы пограничной полиции Магав задержали 36-летнего жителя Каландии, который вместе с несколькими другими подозреваемыми копал шахту возле разделительного забора. На первоначальном допросе задержанный признал, что они намеревались прорыть туннель для проникновения на территорию Израиля. Подозреваемых заметили наблюдательницы оперативного центра Атарот. Когда к месту прибыли бойцы Магав, мужчины начали убегать. Во время пешей погони бойцы произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего одного из подозреваемых удалось задержать. По данным полиции, задержанный находился на территории Израиля без законного разрешения. Он привел бойцов к выкопанной шахте, где были обнаружены инструменты и большое количество ведер, предположительно использовавшихся при земляных работах. Задержанные и обнаруженные предметы переданы следователям МАГАФ округа Иерусалим. Расследование продолжается, полиция ожидает дополнительных задержаний. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что вмешательство в предстоящие израильские выборы было бы неподобающим. «Однако, возможно, я поддержу одного из кандидатов», — добавил Трамп. Американский лидер также обещал разбомбить Оман, если это государство встанет на пути США в конфликте с Ираном. Оман ведет с Ираном переговоры о порядке прохода через Ормузский пролив. Официальный Тегеран заявляет, что вопрос касается только этих двух стран. Трамп признался в существовании прямого канала переговоров с корпусом стражи Исламской революции, но заявил, что не спешит завершать конфликт. «Они прекрасные игроки в покер, но они при смерти. У меня нет конкретного графика, я никуда не спешу», — заявил Трамп. Президент США призвал общественность не беспокоиться по поводу сообщений об истощении запасов вооружений. Ранее СМИ сообщали, что в ходе войны с Ираном израсходовано более 80% перехватчиков для «Патриота» и значительное количество других боеприпасов. Менее чем через сутки после задержания главы криминального клана Мусли, после поножовщины возле его дома, в ходе которой был ранен курьер, мировой суд Тель-Авива распорядился освободить Йоси Мусли из-под стражи. Для того, чтобы дать полиции возможность подать апелляцию на это решение, его исполнение отложено до завтрашнего дня. Напомним, накануне вечером полиция задержала 4 человек по подозрению в причастности к драке на улице Амивоот в Савионе. Один из участников драки получил ножевое ранение и в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу. Драка произошла недалеко от дома главы криминального клана Мусли. Он был тоже задержан полицией. При этом в сообщении отмечалось, что Мусли до задержания находился под домашним арестом. Его адвокаты утверждают, что задержание было необоснованным. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс американской валюты на уровне 2 шекелей 95 огород, что на 135 тысячных процента ниже, чем в конце минувшей недели. Курс евро повысился на 196 тысячных процента и составляет 3 шекеля 41,87 агары. И о погоде. Согласно прогнозам Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизилась и незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность. Ожидаются дожди во второй половине дня на востоке страны. Ночью возможны слабые осадки на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждоде 31, в Хайфе 30, в Бершеве 33, на Голландских высотах 34, в Твери на побережье озера Кинерет 35, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережье Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 70 до 140 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: 16 часов и 9 минут. Я приветствую вас на волне нашей радиостанции, нашей с вами радиостанции. И еще один музыкальный час готов. Мы сейчас отправимся. Да, в принципе, он и начался вот только что. Но я должен обратить внимание на несколько пунктов, которые нас ждут. Во-первых, где-то примерно в 12 минут, может быть, даже в 12, нет, даже, может быть, в 14, путешествие во времени, лет на 13 назад, мы слетаем и вернемся. В середине часа, сегодня понедельник, рубрика «Минута добра», когда мы даем возможность кому-то из наших радиослушателей в прямом эфире сказать слова благодарности тому, кому он считает нужным или она считает нужным. Поэтому используйте эту возможность. Более того, у нас, как и в самых современных сервисах, есть возможность забронировать это место. Да, потому что Дарья Достоевская, продюсер, держит сейчас руку над всеми 17 линиями нашего коммутатора и готова принять звонок от человека, который скажет: «Дарья, будьте добры, пожалуйста, забронируйте мне место, именно я хочу в 16:30 оказаться в прямом эфире и сказать слова благодарности, и никто уже не сможет меня перебить, обогнать, а потому что мы берем-то звоночек всего один». Поэтому 07-52-891, смело звоните и договаривайтесь. 07-52-891. Это не прямой эфир, это нашему продюсеру. И в 16:50 рубрика «Jive Time» — музыкальный десерт. Я хочу только вам рассказать об одном, на мой взгляд, потрясающем случае или новости, как хотите, так и называйте. Он связан с Китаем. И я видел непосредственно документальные кадры, но они это сделали. Они установили новый рекорд на экспериментальной пока трассе для поездов на магнитной подушке в провинции Хубэй. Они не останавливаются. У них вообще как бы скоростные поезда – это нечто. Я уже не говорю про самую большую в мире железнодорожную станцию, которая похожа на гнездо паука. Там со всех сторон выходят и входят поезда, причем они скоростные. Так вот, они разогнали испытательный поезд до скорости 800 километров в час и разогнали за 5,3 секунды. Я не знаю, какая там перегрузка в этот момент была и что там сплющило там машинист или нет, или вообще как это выглядит, но это поразительно. Вы понимаете, что такое 800 километров в час, когда, например, отсюда, от нашей радиостанции до Эйлата 300 километров? Это мы тратим сколько? 30 минут с небольшим. Тем более, если без остановок. То есть мы вот закончили эфир, сели, и через там 40 минут мы уже в Эйлате купаемся. Unbelievable. Кто не любит ездить на поездах, скажите мне? Все? Все любят. Продолжаю эфир.

0: Музыкальное путешествие во времени.
1: 2026.
0: Поехали.
2: Добро пожаловать в рубрику, где мы с вами путешествуем во времени. Сегодня на 13 лет назад, в 2013, соответственно. Прежде чем мы поговорим об этой песне, которую будем слушать, которая будет звучать, разумеется, я скажу, кто ее сыграет. Дело в том, что эта группа, которая называется Earth, Wind and Fire, «Земля, ветер и огонь», появилась еще в 1969 году в Чикаго. И до сегодняшнего дня они выходят на сцену. До сегодняшнего дня они выходят на сцену и играют. И самое поразительное, что когда ты слушаешь записи их 1970-х годов, это звучит так свежо и современно, как звучит сегодня. Они играют в основном музыку фанк, но у них есть композиции в стиле R&B и диско, и даже рок-музыку они играют. Причем на самых ранних альбомах вообще они были подвержены рок-музыке. Иногда проскакивают латиноамериканские ритмы, но все-таки фанк и соул — это на первом месте. Фантастическая группа, в которой собрались изначально невероятные музыканты, такие best of the best, и до сегодняшнего дня они выдерживают эту, ну, скажем как, этот уровень, правильно даже сказать, этот уровень. И вот композиция. В 2013 году они записывают песню, которая называется «My Promise» — «Мое обещание». Это сингл, они записывают, и песня поднимается до 28-го места в чарте Billboard в разделе песни R&B, и в том числе несколько чартов еще она захватывает, пишут ее музыканты этой группы. В конечном итоге они потом включают эту песню в свой альбом «Now, Then and Forever», и критики говорят следующее. Это первый сингл, который сладко-сладко звучит с гитарой, похожий на игру Найла Роджерса. Да, это американский гитарист, и он в свое время основал группу Чик. В общем, потрясающий вокал, говорят критики в этой песне, потрясающий. Невероятные духовые инструменты и партии, которые играются. А в принципе, извините меня, «Земля, ветер, огонь» всегда отличалась тем, что у них были духовые инструменты, духовики такие, что в глазах темнело. И вот, пожалуйста, песня «My Promise». Ей исполняется 13 лет.

0: «Картина маслом» с Владом Зерницким. Реклама.
1: Денис Ганиев в студии, и когда я произношу это имя, у меня сразу как бы появляется на горизонте Пиренейский полуостров. Италия. Денис, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Влад.
1: Денис действительно представляет магазин, который называется «Alta Livello». Это высокий уровень. Да?
2: Да, да, это действительно так, и я делаю это с большим удовольствием.
1: Нет, это я с итальянского перевел «высокий уровень»,
2: да,
1: а все... та мебель, которая у вас, она даже над высоким уровнем.
2: Знаете, нельзя с вами не согласиться. Большое спасибо за то доверие и ту оценку, которую вы даете нашему, ну, в какой-то степени даже творчеству. Я скажу, почему творчеству. Потому что на самом деле выбор диванов, выбор кресел, выбор обеденных столов, это на самом деле не очень просто. Потому что, мы, знаете, мы постоянно находимся между привести что-то очень красивое или что-то очень удобное. И вот очень хорошо, что мы работаем с данной фабрикой, на которой вот это все вместе сочетается. То есть мебель не просто красивая, она еще удобная, она ортопедическая, она многофункциональная. То есть можно делать из одного и того же дивана и угловой, и один прямой диван, и 3 плюс 2, и с реклайнерами, и без реклайнеров. Это очень-очень важно, потому что очень часто приходят люди в магазин и говорят: смотрите, мы обошли уже 20 магазинов, но никак не можем найти вот эту золотую середину, чтобы было и красиво, и удобно. Потому что обычно удобные диваны, они, мягко скажем, не очень красивые. Так вот, у нас в Alta Livello, я уверен на 100%, что мы нашли эту золотую середину, поэтому мы с большим удовольствием приглашаем всех к нам в магазин. И дайте нам оценку, скажите вы, а или мы правы, не правы. И еще раз, я уже не один раз говорил, мы очень будем рады, если вы будете давать нам обратную связь. Нам это очень важно. Например, вы пришли к нам в магазин и не нашли то, что искали. Обязательно скажите нам, мы возьмем это в расчет и будем об этом думать.
1: Все дороги ведут не в Рим, а в Alta Livello, в Ришон-ле-Ционе. На какой улице, кстати, вы расположились?
2: Мы находимся на улице Рожанский, 11. И также возле нашего магазина есть огромная огромная стоянка с большим количеством парковочных мест. Это парковка супермаркета «Хацихина». Вы можете там спокойно припарковаться и приходить к нам в магазин. Мы с огромным удовольствием вам поможем.
1: Там можно спокойно парковать и аэростат «Цепелин», не только несколько машин, десятков. Так вот, давайте скажем, у нас есть еще время, об этой невероятной неделе, когда вы можете снять с цены любого предмета, который в вашем магазине, минус 40%.
2: Да, все правильно, 40% минус абсолютно на любую мебель, на диваны, на кровати, на спальни, на... обеденные столы, на журнальные столы, абсолютно на все 40% скидки, так как я сказал вчера, помимо той скидки, которую мы даем, так, есть еще подарок, матрас. Не забывайте, что это подарок не на всю неделю всем, а первым 10 покупателям.
1: Да, то есть первые 10, которые сделают покупку в рамках этой недели, скидочной, да, такой, да, распродажной,
2: да,
1: получают матрас или 1,90 на 1,40 м.
2: Или 2 на 1,60 м, любой размер, какой вам,
1: да,
2: надо.
1: Подходит.
2: И я обязан уже сказать, вчера 2 матраса уже были получены в подарок нашими клиентам.
1: Осталось 8.
2: Осталось 8, все
1: до
2: правильно.
1: До встречи через 20 минут, Денис.
2: С удовольствием.
3: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. «Дакс». Качество, стиль, функциональность. Жаркое лето в «Центр Кар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центр Кар Азур».
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
3: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах. «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: Жаркое лето в Center Car. 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей. Звоните 03-558-5458.
14: Реклама.
15: Голоса Первого радио. Ведущий хит по радио Милан Левитин. Научился говорить в 6 месяцев. Знает 5 языков. Постоянно выигрывает в лотерею.
16: Вот я не знаю, как этот стиль назвать. Этот дворовый поп, он очень-очень зажигательный, он очень привлекательный. Знаете, когда ты хочешь отключиться, не думать ни о чем, послушать вот просто простую музыку без каких-либо напрягов.
15: Милан Левитин. Первому радио 25 лет.
1: Да, 14 октября этого года.
3: Программа «Картина маслом».
17: Хороший денек.
1: 14 октября будет хороший денек. Мы будем отмечать 25 лет в эфире. Готовим много мероприятий, интересных событий. Но буквально через 3 минуты у нас минута добра. Вы сможете в прямом эфире сказать спасибо. Звоните 07-52-891 и выходите в эфир.

0: Спасибо.
1: Спасибо?
2: Спасибо за сладостные секунды.
3: Спасибо.
4: Спасибо тебе, друг.
0: Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо.
5: Спасибо.
6: Да, вот как раз про этот момент я и говорил с самого начала сегодняшней программы, и буквально перед песней, которую исполнили Леонид Агутин и Анжелика Варум. Дело в том, что это минута добра, минута, которую мы отдаем любому позвонившему, замолкаем все, и продюсеры, и ведущие, и новостники. А в эфире остается человек, который только позвонил. Нужно позвонить на 07-52-891 и сказать в эфире слова благодарности, адресовав их тому, кому вы считаете нужным. Эта минута, она появляется каждый понедельник в 16:30 плюс-минус, и мы даем возможность наполнить эту минуту и наш эфир невероятно позитивными, положительными эмоциями. Не только словами, разумеется, но и эмоциями для того, чтобы прочувствовать, как здорово поблагодарить тех или иных людей. Итак, кто нам позвонит в этот раз, я не знаю. Кто наберется смелости, ответственности гражданской? 07-52-891. Позвоните, Дарья примет звонок. И после этого, если она подскажет что-либо, переведет в прямой эфир. Мы подошли уже к середине второго часа. Сегодня у нас 17 августа, понедельник. Дышите глубоко, спокойно. На 4 счета набирайте воздух, на 4 счета выдыхайте и набирайте номер телефона 07-52-891. Поговорим с вами.

У нас, кстати, на радио есть любимец. Его зовут Леонид. Он занимается тем, что пока никого нет на радиостанции, он наводит порядок здесь. И делает он это каждый божий день. И всегда все на своих местах. Более того, он настолько заботливый, что он может заранее включить кондиционер, чтобы комната была охлажденная. Или там, если кто-то забыл помыть кружечку, вот, он это сделает. Это не проходит незамеченным, это сразу скажу. Мы его благодарим, постоянно говорим ему спасибо, в том числе отмечаем его дни рождения. Он сейчас в отпуске, и мы чувствуем, как нам его не хватает. Ленечка нас не слышит, он за границей. Замечательный человек. И я ему говорю спасибо, пользуясь возможностью, пока никто не позвонил. Да, Даш, никто не позвонил пока? Отлично. Я успел. Так, ну, давайте договоримся так. Если сейчас у нас не будет звонка, а, скорее всего, он будет, 07-52-891, я дам возможность группе Bee Gees исполнить песню. Она будет тоже своего рода благодарностью. Да, это Bee Gees. Love You Inside Out.

0: Реклама. Продолжаем разговор. Тема – это итальянская мебель. В гостях человек, который знает в ней толк. Это Денис Ганиев. Денис, добрый день.
1: Добрый день.
0: Неделя невероятная у вас. Неделя началась вчера, закончится в субботу вечером. И все эти дни, все эти часы вы идете навстречу нашим радиослушателям.
1: Да, да, это действительно так. 40% скидки на абсолютно всю мебель, которая есть у нас в магазине. Начиная со вчерашнего дня, мы будем открыты всю неделю. Кстати говоря, давайте расскажем, какие часы мы работаем.
0: Кстати.
1: В обычные дни мы работаем с 10 утра до 9 часов вечера. В пятницу мы будем открыты с 9.30 утра до 2 часов дня. И в субботу мы тоже будем открыты с 11 утра до 10 часов вечера. Мы все прекрасно понимаем, все работают, у многих нет времени, поэтому в субботу с 11 утра мы вас ждем с большим удовольствием. Те же 40% скидки, тот же матрас в подарок. И при условии, конечно, что первые 10 человек до субботы не купят это.
0: Давайте скажем так. Вот вы на этой неделе что предлагаете со скидкой 40%?
1: Предлагаем абсолютно все, что есть у нас в магазине.
0: Перечислите максимум.
1: Это диваны. Это кресла с электрическими рекланерами. Это дизайнерские кресла. Это обеденные столы, стулья для обеденных столов.
0: Так.
1: Тумбы под телевизор. Кровати. Что еще у нас есть?
0: Да, очень важно, есть? Очень важно понять. Вот вы говорите первые 10 человек, а уже первые 8, или оставшиеся 8, те, кто сделают покупку, в подарок смогут получить еще новый матрас по размерам, который подходит.
1: Да, новый ортопедический матрас.
0: Да, речь идет о покупке любого предмета в вашем магазине, который принесет этот матрас в дополнение?
1: Абсолютно любого.
0: Да?
1: Абсолютно любого, да. Это, кстати говоря, очень хорошее уточнение, хороший вопрос. Любая покупка. Даже если это будет журнальный стол, вы получаете и 40% скидки, и матрас в подарок.
0: Так, ну а теперь дайте нам цену на, например, какой-то диван, какой-то гарнитур, я не знаю, на что.
1: Давайте с большим удовольствием.
0: Какое слово я вспомнил? Гарнитур.
1: Гарнитур, да.
0: 72-й год.
1: Обеденный гарнитур.
0: Еще до перестройки. Так, давайте про диван.
1: Да, давайте. У нас есть диван. Это, наверное, лидер продаж. Это 3+2. Это очень комфортный диван, то есть 3+2, это значит диван тройка и диван
0: это
1: двойка.
0: Это два дивана, да.
1: Два дивана, сет. Тройка и двойка, да. Гарнитур, как мы решили.
0: Спасибо.
1: Кожаный, он стоит 30 тысяч шекелей, если мы отнимем от 30 тысяч шекелей 40%, мы придем к цене...
0: 28 или сколько?
1: Да нет, почему? 18 тысяч шекелей.
0: А, 12 минус 18.
1: Да.
0: Нет, 30.
1: 18 тысяч шекелей.
0: Мне не работать в вашем магазине, да. 18 тысяч,
1: 18
0: да.
1: тысяч шекелей. И при этой покупке вы получаете ортопедический матрас в подарок. Причем размер матраса выбираете сами, потому что, ну, скорее всего, кровать уже у вас есть, и сами выберете размер, скажете, мы для вас закажем, вы сами выберете его уровень жесткости этого матраса, мы, естественно, вам покажем, у нас на выставке они есть, вы его получаете в
0: Но
1: подарок.
0: Но вы должны понимать, уважаемые радиослушатели, что... Было 10 матрасов, осталось 8. Да, и просто знаете, что когда вы придете, но вам скажут, например, что все, вот последний человек забирает матрас сейчас, он был 10-м, чтобы вы потом после этого не расстроились. Бывает такое, знаете?
1: Да, действительно, это важное очень замечание, обращайте внимание. И вы, кстати говоря, если вы хотите позвонить и узнать, а или еще остались матрасы в подарок, звездочка 9246, вы можете позвонить, узнать, и в принципе любой вопрос, какой у вас возникнет, вы можете позвонить и узнать. Также с 10 утра до 9 часов вечера, звездочка 9246.
0: Итак, эта неделя, приезжайте в Альта-Ливелла, Денис Ганиев находится там, это улица Рожанский, 11, решен лицеон, 40% минус, и можете успеть еще и получить матрас. Спасибо, Денис.
1: Спасибо вам.
2: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Решен лицеон. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
8: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
12: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
13: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
14: Реклама.
15: Программа «Картина маслом». Сдавать не надо. Не время.

0: Jive Time.
1: Минутка джаза.
0: Jive Time.
2: Это завершающая рубрика эфира, которую сегодня я провожу с вами, двухчасового музыкального. Рубрика Jive Time – это музыкальный десерт. Док Пауэлл ждет нас здесь. Это американский джазовый композитор, музыкант. Уильям Пауэлл, его настоящее имя, по крайней мере, так у него в Туда-Дзуте написано. Он родился в Нью-Йорке, но я не знаю, в каком году. Я не смог найти, в каком году родился этот парень. Но, знаете, если посчитать, что он в 1987 выпустил свой первый альбом «Love is where it's at», то, скорее всего, он родился где-то, наверное, ну, в районе начала 1960-х, что-нибудь в этом роде. В любом случае, его первый альбом был невероятно удачен, потому что его сразу номинировали на премию Грэмми в 1987-м. Далее музыку, которую он стал писать, начали использовать кинорежиссеры и использовать в своих фильмах. Разумеется, на его игру, на владение гитарой, на стиль обратили внимание и известные музыканты, и ему, не знаю, повезло или судьбой довелось поиграть со Стиви Уандером, с Бобом Джеймсом, Гровером Вашингтоном, с Аретой Франклин, Куинси Джонсом. То есть, как вам сказать, это как бы топ оф зе топ. Это шикарные артисты, и даже если ты играешь классно, ты с ними набираешь еще опыта, сил и ума. Должен сказать, что сейчас мы с вами послушаем композицию, которая называется 97-й. И я, честно говоря, опять же, не смог понять, почему эта композиция так называется, что имелось в виду, но потом подумал, а, наверное, и не важно. Раз нет этой информации, просто послушаем музыку. Итак, американский джазовый гитарист Док Пауэлл в нашей рубрике «Jive Time».

0: Завершая этот музыкальный час, он называется «Картина маслом», как и предыдущий. Благодарю Дока Пауэлла, американского джазового гитариста, за рубрику «Jive Time» в этот понедельник. Расстаюсь и передаю студию «Олени Дарк». Вечерняя программа, шестая передача. В 19.00 Марианна Беленькая и программа «Прямой ответ». Гостем ее станет журналист и бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Александр Венедиктов. Смотрите эту программу в том числе на нашем канале в YouTube. А вот завтра в 15 я вернусь. Программа 101 ждет в гости композитора, исполнителя, поэта Игоря Ашурова. А в 16 «Картина маслом» и игра «Код» команды Зерницкого. Всем приятного вечера. До свидания.
1: «Картина маслом».
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
3: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
4: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
5: Все просто! Сити-Вош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте CityWash.co.il. Работаем до 9 вечера.
6: Честно ответьте себе. Прикрываете рот, когда смеетесь? Избегаете улыбаться на фотографиях? Стесняетесь своих зубов? Если хоть один вопрос заставил задуматься, пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
8: «Даксо 33». Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. «Дакс». Качество, стиль, функциональность.
9: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
10: Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
11: Center Car Azur. Дер-Хашива 9.
1: Реклама.
12: Голоса первого радио.
13: Дмитрий Гершензон, ведущий программы «Фафалеля» на украинском языке. Музыкант не первой молодости, но вечной бодрости. Пунктуальный настолько, что на один из своих концертов приехал чуть раньше. На месяц. Полжизни занимается аранжировками песен. Поэтому любит слушать минусовки без

0: пристрастным вином.
1: Дмитрий Гершензон.
2: Первому радио 25 лет.
3: Первое радио. Новости.
4: США и Иран договорились о продлении прекращения огня. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как передает телеканал

0: Канал Аль-Арабия со ссылкой на информированные источники. США и Иран достигли соглашения о продлении срока действия меморандума о взаимопонимании, который истекает сегодня. Канал подчеркивает, что официального подтверждения этой информации нет, и напоминает, что несколько часов назад пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи заявил об утрате соглашения юридической силы в связи с систематическими нарушениями со стороны США. Ранее президент США Дональд Трамп признался в существовании прямого канала переговоров с корпусом стражи Исламской революции, но заявил, что не спешит завершать конфликт. «Они прекрасные игроки в покер, но они при смерти. У меня нет конкретного графика, и я никуда не спешу», – заявил Трамп. Хуситы атаковали баллистическими ракетами саудовский десантный корабль и 4 сопровождавших его военных катера в Красном море у побережья Мохи, неподалеку от Баб-аль-Мандебского пролива. Об этом сообщило агентство САБА со ссылкой на заявление представителя движения Яхью Сари. По его словам, ракеты нанесли прямые и точные удары по целям. Сари утверждает, что десантный корабль загорелся, несколько сопровождавших его катеров были потоплены, остальные также загорелись. Независимого подтверждения этой информации на данный момент нет. Как сообщает информационный портал «Вести», источник в Совете мира прокомментировал встречу премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяу с посланником президента США Джаредом Кушнером и высокопоставленными представителями Совета мира. Израиль профессионально представил свои проблемы и опасения в области безопасности. Совет в большой степени принимает это во внимание. Все согласны с тем, что конечная цель – полное разоружение и лишение власти Хамаса, полная демилитаризация Газы. Только после этого возможен полный вывод израильских войск из сектора. Можно сказать, что направление встречи было позитивным. Есть взаимное желание дать плану шанс, заявил источник. 44-летний житель Ашдода Юрий Камар, ранее осужденный за сексуальные преступления, был задержан после того, как попытался незаконно покинуть Израиль. Об этом сообщает сайт Mako. По данным издания, Камар решился на этот шаг, так как понимал, что не сможет законно пересечь КПП Рабин на границе с Иорданией. Поэтому он попытался добираться из Эйлата вплавь. У него с собой было несколько тысяч долларов и евро наличными. В ближайшее время он должен был начать отбывать наказание в виде общественных работ. Камар около 2 недель числился пропавшим без вести. Его семья обратилась в полицию, которая распространила фотографию мужчины и попросила общественность помочь в его поисках. По версии следствия, из Иордании Камар намеревался отправиться в одну из европейских стран. Его заметили и задержали иорданские военнослужащие. Несколько дней он провел под стражей в Иордании, после чего был передан израильским властям и доставлен на допрос в полицию Эйлата. В суде полиция попросила продлить его арест на 5 дней, заявив, что он пытался бежать из страны. Сам Камар это отрицает. Суд продлил его содержание под стражей на сутки. Российская прокуратура сообщила о заведении уголовного дела в отношении покинувшей Россию журналистки Ксении Лариной. Ее обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Правоохранителями установлено, что журналистка в интервью, размещенном на канале одного из мессенджеров, доступном для просмотра неограниченному кругу лиц, сделала публичное заявление с призывами к осуществлению терактов в Москве, утверждают российские власти. Уголовное дело об организации деятельности нежелательной организации возбуждено в отношении председателя Совета директоров телеканала «Дождь» Натальи Синдеевой и генерального директора телеканала Марка Тена. Согласно отчетным документам, «Дождь» функционирует на базе TVR Studios BV, которая признана прокуратурой нежелательной. Оператор туристического судна в Норвегии получил штраф в размере 5255 долларов за то, что разбудил спящего белого медведя. Об этом сообщает издание «Нью-Йорк Пост». Инцидент произошел у побережья архипелага Шпицберген, примерно в 620 милях от Северного полюса. Пассажиры судна заметили медведя, который спал на суше. Один из находившихся на борту людей решил привлечь внимание животного и включил корабельный туманный гудок. Громкий звук разбудил медведя, после чего тот ушел и перебрался в другое место. Об инциденте сообщил губернатор Шпицбергена Ларс Фаусе. Местные правила запрещают без необходимости тревожить, приманивать или преследовать белых медведей. На архипелаге этот вид находится под охраной с 1972 года. Нарушитель согласился с решением властей и уже выплатил назначенный штраф. Белые медведи на Шпицбергене сталкиваются с угрозой из-за сокращения площади морского льда. При этом, согласно научному исследованию, опубликованному в январе, местная популяция сейчас чувствует себя относительно хорошо. Животные не только сохраняют численность, но и набирают вес. И о погоде. Завтра, 18 августа, на большей части территории страны температура воздуха почти не изменится. Ясно, слабый ветер до 5,1 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность высокая. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Твери и на побережье озера Кинерет 33, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Далее на Первом 6-я передача с Алиной Тарк.
1: Шестая передача на Первом радио.

0: Добрый вечерочек! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. А что же сейчас начнется? Начинается шестая передача, конечно же! И я ее буду проводить вместе с вами. Итак, два часа сегодня. Алина Дарк вместе с вами, дорогие радиослушатели. Будем слушать музыку, будем болтать, хорошо проводить время. Ну а также напомню, что по понедельникам у нас 18.30, то есть через полтора часика, существует рубрика «Дикие домашние», в которой Кристина Кипнис рассказывает про какую-нибудь интересную животинку, да, существующую на этой планете. Ну что ж, будем начинать, будем приступать, хорошо проводить время, слушать музыку, как я уже и говорила, ну и, конечно же, кайфовать от того, что рабочий день заканчивается, и можно уже ехать домой отдыхать. Хотя завтра снова на работу, да. Это, конечно, еще долго продлится. Ну ладно, не время расстраиваться. Прямо сейчас подумайте, чего вам хочется, а группа «Градусы» будет спрашивать все время «Хочется?». Погнали!
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

Хотела у вас сегодня спросить, а есть ли у вас кумиры? Ну, или, может быть, вам просто действительно кто-то из звезд очень нравится и уважаете их творчество. Не знаю, может быть, наблюдаете за ними со стороны, наблюдаете за их страничками в Инстаграме, Фейсбуке, еще где-нибудь. Может быть, каким-то образом поддерживаете их творчество, покупаете их альбомы, хотя вот, например, к примеру, нет у вас ни винила, ни CD-проигрывателя, но покупаете их, чтобы они у вас были в коллекции. Есть ли такое или нет, признавайтесь. Ну, а я хотела сегодня поговорить про взаимоотношения между кумирами и их преданной аудиторией. Знаете, они всегда казались такой тонкой материей, пропитанной искренней любовью, обожанием, взаимной привязанностью, в конце концов. Однако иногда тонкая грань между фанатским восторгом и банальным прагматизмом стирается в самые непредсказуемые моменты. Некоторые поклонники отправляются на концерты или покупают альбомы не только ради эстетического удовольствия, но в поисках повода для судебного иска. Когда реальность не совпадает с завышенными ожиданиями зрителей, в дело вступают предприимчивые адвокаты. В юридической практике накопилось десятки невероятных историй, когда фанаты требовали миллионы долларов за самые безумные вещи. И звезды шоу-бизнеса сталкиваются с исками из-за опозданий, слишком громкого звука или даже невыполненных сказочных обещаний. И порой кажется, что судиться со знаменитостями стало отдельным видом современного искусства и способом заработка. Ну что ж, давайте разбираться, на кого и за что подавали в суд. И вот первая на очереди у нас поп-дива Мадонна. Она всегда славилась своей королевской привычкой выходить на сцену с солидным опозданием. А я это очень не люблю. Ну да ладно. Однако пару лет назад, по-моему, или сколько там уже прошло, не помню, двое разочарованных фанатов из Нью-Йорка решили, что их время стоит слишком дорого, чтобы прощать везде подобные капризы. Купив билеты на шоу, зрители рассчитывали начать развлекаться ровно в 8:30 вечера, как было указано в электронных ваучерах. В реальности певица появилась перед публикой только после 10:30 вечера, когда многие уже устали ждать. Ну, конечно, надо более чем 2 часа задержать концерт, но алло! В результате трехчасовое выступление завершилось глубокой ночью, когда городское метро работало с большими перебоями. И истцы заявили в суде, что из-за задержки шоу они опоздали на работу на следующий день и переплатили за такси. Они обвинили исполнительницу и организаторов в недобросовестной рекламе, нарушении условий контракта. И утверждалось, что звезда должна была заранее предупредить аудиторию о своей хронической непунктуальности. Фанаты требовали выплатить им солидную компенсацию за моральный ущерб и потраченные нервы. Ну, естественно, у Мадонны классные адвокаты, да, они в ответ заявили, что истинные поклонники прекрасно знают характер артистки и готовы ждать. Они подчеркнули, что ни один разумный зритель не ждет выхода главной звезды ровно минуту в минуту, указанную в билете. Да, судебная тяжба длилась несколько месяцев, вызывала бурные дискуссии в прессе, в итоге судья отклонил претензии, отметив отсутствие реального материального вреда. Но история вошла в историю, если можно так сказать, как один из самых громких фанатских бунтов против звездных привычек. Честно скажу, я лично очень не люблю, когда звезды позволяют себе опаздывать на свои же концерты. Окей, задержка может быть. 20 минут нормально, 30 минут нормально. Час — это уже перебор, но, в принципе, можно потерпеть. Но когда ты больше 2 часов заставляешь ждать своих поклонников, это уже чересчур.

0: Шестая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петах-Тикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
5: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
9: Жаркое лето в Center Car. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Center Car Azur. Терех Ашива 9.
2: Реклама.
10: Голоса Первого радио. Ведущая новостей Светлана Карабут. В детстве ее не хотели брать в музыкальную школу из-за неусидчивости. Склонна превращать самокритику в самобичевание, а уныние в гнев. Всегда носит с собой вареное яйцо.
11: В коалиции продвигают частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении, без обвинения в политическом кампейне.
10: Светлана Карабут.
12: Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.

0: Как-то я с вами делилась, что в скором времени пойду на концерт. Ну как в скором? Ну, через какое-то время пойду на концерт. И меня вот предупредил радиослушатель, что придется как минимум час, а то и полтора ждать, пока они выйдут на сцену, потому что в прошлый раз они на полтора вот и опоздали. Так, буду иметь это в виду. Что ж, спасибо, что предупредили. А я еще, знаете, так люблю всегда заранее прийти, хотя у меня вот места, которые вот прям сидячие, поэтому место мое, скорее всего, никто не отберет, да? Но все равно, такая, перейти заранее, посмотреть, прочувствовать атмосферу. Но, видимо, придется отступить от своих вот этих вот вечных принципов. Следующий иск у нас. Против кого же он был? Когда Тейлор Свифт объявила о своем грандиозном мировом туре, миллионы поклонников ринулись на сайт билетного оператора. Технические серверы не выдержали невероятного наплыва пользователей и полностью вышли из строя в первые же минуты продаж. Тысячи разгневанных фанатов провели в виртуальных очередях долгие часы, но так и не смогли приобрести желанные билеты. И вместо личного обращения певицы они получили лишь сообщение о системной ошибке и аннулировании заказов. Группа разъяренных поклонников решила не прощать этот сбой и подала коллективный иск против самой артистки и компании. В исковом заявлении утверждалось, что звезда и билетный гигант вступили в сговор и намеренно создали искусственный дефицит. Истцы обвинили команду в перепродаже мест перекупщикам по завышенным в несколько раз ценам. О да, это огромная проблема, особенно сейчас. Так вот, они требовали возместить не только стоимость несостоявшейся покупки, но и моральный вред за разрушенные мечты. Фанаты утверждали, что получили глубокую психологическую травму из-за невозможности увидеть своего кумира вживую. Ну а юрист певицы переложили всю ответственность на технического подрядчика, занимавшегося распределением мест. Разбирательство привлекло внимание даже антимонопольных органов, начавших масштабную проверку рынка. И данный случай стал таким ярким примером того, как любовь к музыке превращается в многомиллионные юридические претензии. А похожие ситуации случаются и когда вы пытаетесь, например, купить билеты на BTS. Вот у них сейчас проходит мировой как бы тур. BTS выступают, все замечательно, но купить билеты на их концерты практически невозможно, потому что там более миллиона, более двух миллионов человек сидят одновременно, когда начинается старт продаж, и пытаются их купить. И, естественно, многие из этих людей — это перекупы, которые выкупают полстадиона. Да, и что же делать? Что же делать? Даже не знаю. Так, не хочу я слушать Тейлор Свифт, вы знаете мое отношение к ней, поэтому извините, но давайте лучше посмотрим, послушаем. Все решено за меня. Гости из будущего.
1: Все решено за меня. Все решено за меня. Все решено.

Какой же был еще интересный иск против звезды? Я думаю, что эту историю можно было хотя бы краем уха услышать в свое время. Она была просто повсюду. Я говорю про историю с похищением любимых французских бульдогов Леди Гаги. В свое время она потрясла весь шоу-бизнес. Находясь в отчаянии, певица объявила в социальных сетях о готовности заплатить полмиллиона долларов любому, кто вернет питомцев. Она пообещала выдать деньги без лишних вопросов и без привлечения правоохранительных органов. И через несколько дней некая женщина действительно принесла собак в полицейский участок, заявляя, что случайно нашла их на улице. Однако в ходе расследования выяснилось, что эта дама была соучастницей преступников, напавших на выгульщика собак. И после того, как выплату заблокировала полиция, женщина решила подать на певицу в суд за невыполненное публичное обещание. Она нагло требовала не просто обещанные полмиллиона, но и сумму в 3 раза больше за обман и моральные страдания. Истца абсолютно не смущал тот факт, что она сама проходила подозреваемую по делу о похищении с применением насилия. Она утверждала, что обещание вознаграждения в интернете является официальным публичным договором. И судья был настолько поражен такой наглостью, что отклонил иск без права на повторную подачу. В решении суда было четко прописано, что преступники не могут получать финансовую выгоду от своих же злодеяний. И этот случай остался в истории юриспруденции как пример самой абсурдной попытки нажиться на беде знаменитости. Как вам такая история? Ну а прямо сейчас давайте послушаем Леди Гагу «Bad Romance».

0: Roma, Roma, Магага, уля-ля, what you better.
1: Шестая передача.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
3: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
2: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
3: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
4: 03-94-94-88-8.
3: Год без забот. Реклама.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
6: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
7: Фонтана, фонтана. Фонтана.
6: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
8: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
9: Жаркое лето в Center Car.
10: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
9: Center Car Azur. Дер Хашива 9.
11: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
12: Работаем в субботу.
3: Реклама.
13: А с нами на связи Игорь Красковский. Игорь, привет!
14: Да, привет, Алина, привет всем, кто сейчас слушает Первое радио. Итак, невероятная тройная акция Triple Pro от компании Bcure Laser. Первое. Прибор Bcure Laser Pro для лечения боли и воспалительных процессов. Второе. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки и омоложения кожи. Ну и третье. Аппарат Derma Eye Lift для ухода за зоной вокруг глаз. Борется с темными кругами, отечностью, впадинами и мелкими морщинками. Три прибора, друзья. Три прибора по цене одного. Сейчас для слушателей Первого радио все три аппарата по цене одного. Три прибора всего лишь за 2380 шекелей. Такой акции никогда не было. Звоните срочно, звездочка 3414, звездочка 3414, и получайте информацию и заказывайте. Доставка к вашему дому, возможность оплаты до 24 беспроцентных платежей. Три уникальных решения в одном комплекте. Не пропускайте, количество ограничено. Ну и для консультации заказа еще раз напомню вам номер телефона, звездочка 3414, звездочка 3414. Алина, спасибо.
13: Спасибо, Игорь.
3: Реклама.
15: Шестая передача.

Против кого же еще подавали иски? Музыкант Эйкон всегда славился своими безумными и энергичными выходками прямо во время живых выступлений. На одном из крупных фестивалей артист решил продемонстрировать особую близость с публикой и пригласил фаната на сцену. Однако ситуация быстро вышла из-под контроля, когда звезда решил бросить парня обратно в толпу зрителей. И момент падения оказался крайне неудачным, и молодой человек получил серьезные травмы при приземлении. Вместо благодарности за минуту славы фанат отправился прямо в больницу с переломами и ушибами. Выйдя из клиники, пострадавший первым делом направился к адвокатам для подготовки многомиллионного иска. В заявлении он указал, что рэпер проявил халатность и подверг его жизнь смертельной опасности. Истец требовал покрытия всех медицинских счетов, а также компенсации за утраченный заработок и психологический стресс. Адвокаты же артиста пытались доказать, что поклонник сам добровольно поднялся на сцену и знал о рисках. Ну да, конечно, именно такое предполагаешь, конечно же. Они утверждали, что подобные трюки являются частью традиционной рок- и рэп-культуры, что неправда. И судья, однако, встал на сторону пострадавшего зрителя, посчитав действия музыканта превышением допустимого, и в итоге рэперу пришлось выплатить внушительную сумму и публично извиниться за свой опасный перформанс. Но вроде он этому научился и теперь такого не делает. Ну а прямо сейчас Beautiful, Эйкон.

Вот и подходит к завершению первый час шестой передачи. И совсем скоро начнется второй, на сегодня завершающий. Так что двигаемся дальше по волнам Первого радио 89.1 FM. Несколько минутчик и услышим выпуск новостей. Узнаем, что ж там происходит там в Израиле и в этом мире. Ну и, конечно же, хочу напомнить, что сегодня с 7 до 8 будет программа «Прямой ответ» с Марианой Беленькой. Ну а с 8 до 9 «Белая карта». Да, все по расписанию, так что вечер сегодня обещает быть интересным. Никуда не переключайтесь.

0: Другая передача.
1: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так молвит, вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
2: Не, не по Фрейду.
3: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
1: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
3: Реклама.
4: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Быстрый тест. Можешь укусить яблоко, разжевать стейк, съесть мороженое без боли? Если хоть раз ответили «нет», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
11: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
4: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
12: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Реклама.
13: Голоса Первого радио. Кристина Кипнис, ведущая утреннего шоу и программы «Белая карта», никогда не говорит «я не умею», а только «я просто еще не пробовала». Кандидат в мастера спорта по большому теннису. Оставила нефтяную компанию и собственный салон красоты ради любимых слушателей. Помогает обрести дом десяткам котят и щенков. Верит, что каждый день может стать началом удивительной истории.
14: А еще есть главное правило королев. Они приходят чуточку позже и уходят чуточку раньше. Но мы королевы этих знаний.
15: Однозначно.
14: Так и будем теперь называться.
13: Кристина Кипнис. Первому радио 25 лет.
16: Первое радио. Новости.
15: В Бейт-Шемеше обнаружены дети с ножевыми ранениями. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», житель Бейт-Шемеша, придя домой сегодня днем, обнаружил своих детей 4 и 6 лет с ножевыми ранениями. Один из мальчиков находился в бессознательном состоянии. Согласно первоначальным подозрениям, ранение детям нанес сосед. Подозреваемый задержан, устанавливается, не страдает ли он расстройством психики. Следователи также проверяют версию конфликта между соседями, на почве которого могло было быть совершено нападение. В дом на улице Эмеказаитим были вызваны полиция и бригада службы скорой помощи «Маген Давид Адом». Вызовы поступили в 16:40. Парамедики прибыли на место происшествия и приступили к осмотру раненых детей и оказанию им первой помощи. Состояние 6-летнего мальчика, обнаруженного без сознания, оценивается как критическое, а его 4-летнего брата как тяжелое. Дети доставлены в больницу Адаса Энкерам в Иерусалиме. Также в Бейт-Шемеше на улице Рав-Хани

0: Нина, мальчик в возрасте около 4 лет, был сбит автомобилем и получил серьезные травмы. Фельдшеры и парамедики службы скорой помощи «Маген Давид Адом» оказали ему медицинскую помощь на месте. Состояние ребенка оценивалось как критическое, но позже в МАДы сообщили о смерти ребенка. Начато расследование обстоятельств ДТП. Полуторагодовалая девочка получила серьезные травмы в результате падения с аттракциона в торговом центре «Хадеры». Парамедики МАДы оказали ей медицинскую помощь и эвакуировали в больницу «Рамбам» в Хайфе. Армия обороны Израиля сообщила, что минувшей ночью в районе желтой линии на севере сектора Газа взорвалось взрывное устройство Хамаса. Кроме того, боевики обстреляли этот район. В сообщении подчеркивается, что в этом инциденте никто из израильских военнослужащих не пострадал. Сразу после этого силы Цаля нанесли удары по целям в районе желтой линии. В армии заявляют, что действия Хамаса являются нарушением соглашения о прекращении огня. Министерство здравоохранения сообщило, что в Гевадзееве возле района Агана-Айалот была обнаружена собака, зараженная бешенством. 4 человека, контактировавшие с ней, направлены на профилактическую вакцинацию против бешенства. Родители просят выяснить у детей, не контактировали ли они с подозрительными животными в период с 5 по 17 августа, а владельцев домашних животных связаться с муниципальным ветеринаром и проверить их прививочный статус. Минздрав напоминает, что при укусе или царапине животного необходимо немедленно промыть поврежденное место проточной водой с мылом, продезинфицировать его и обратиться в бюро здравоохранения, чтобы определить необходимость профилактики бешенства. И о погоде. Завтра, 18 августа, на большей части территории страны температура воздуха почти не изменится. Ясно, слабый ветер до 5,1 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность высокая. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Твери на побережье озера Кинерет 33, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. За развитием событий следите в следующих выпусках.
1: Шестая передача на Первом радио.

Какая красивая песня начинает второй час шестой передачи на волне Первого радио. Дорогие мои, приветствую вас. С вами по-прежнему я, Алина Дарк. И это второй и завершающий час. Проведем вместе, конечно же, продолжим нашу тему, будем слушать музыку. А сегодня мы говорим про иски, которые которые все-таки были на знаменитостей. И чем же это все закончилось? И следующий иск у нас — это против Джастина Бибера. Да, на заре своей карьеры Джастин Бибер сводил с ума миллионы подростков по всему миру своими хитами. И одна из заботливых матерей решила порадовать свою дочь-подростка и купила билеты на масштабное шоу певца. Во время концерта исполнитель поднялся над ареной в специальной стальной картине, чтобы быть ближе к верхним рядам. И в этот момент многотысячная толпа фанаток издала такой оглушительный визг, что превысило все допустимые нормы шума. И женщина, сопровождавшая дочь, заявила, что этот ультразвуковой крик причинил ее ушам невыносимую боль. После концерта у нее диагностировали повреждение слуха и постоянный звон в ушах. Разгневанная мать подала иск против самого певца, его продюсеров и администрации концертной площадки. Она требовала выплатить ей 9 миллионов долларов за потерю здоровья и невозможность работать. В иске утверждалось, что артист провоцировал толпу на опасные визги и не обеспечил безопасность зрителей. Защита Бибера справедливо отмечала, что певец не может нести ответственность за эмоции своих поклонников. И, кроме того, на каждом билете присутствовало стандартное предупреждение о высоком уровне звука на мероприятии. Ну и спустя некоторое время как раз таки женщина тихо-тихо отозвала свой иск, осознав слабые перспективы судебного разбирательства. И знаете, вот все же, я думаю, более-менее, когда взрослеем, уже знаем некоторые очевидные вещи, например, те, которые надо брать с собой наушники с шумоподавлением какие-нибудь, да, там затычки в уши, может быть, беруши. Потому что на концертах, вот таких особенно массовых, которые на стадионах происходят, там очень-очень громко. И все врачи просто трубят, говорят, что если вы идете на такой концерт, обязательно берите с собой беруши, наденьте вы их. Не понадобится, так не понадобится. Но лучше быть подготовленным к такому моменту. Вот так-то. Ну, а прямо сейчас давайте подслушаем телефонный разговор. Кристина Арбакайте. Погнали! Погнали!

Если предыдущие иски можно было оправдать действительно, то следующий меня поверг в шок. Просто-напросто легендарный баскетболист Майкл Джордан. За свою жизнь привык к миллионам фанатов, но один из них перешел все границы. Обычный американский гражданин решил подать в суд на спортсмена и компанию Nike за то, что он слишком похож на звезду. Мужчина утверждал, что из-за невероятного внешнего сходства его постоянно принимают за знаменитого атлета. По его словам, это причиняет ему невыносимые моральные страдания и мешает вести спокойную личную жизнь. Каждый выход на улицу превращался для него в настоящий ад из-за назойливых прохожих, просивших автографы. Он требовал от баскетболиста и спортивного бренда компенсацию в размере невероятных 8 миллиардов долларов. В исковом заявлении он серьезно написал, что Джордан украл его внешность и сделал ее слишком популярной. Мужчина также обвинил спортсмена в том, что тот испортил ему репутацию своим публичным поведением. Юристы и судьи были в полном шоке от абсурдности предъявленных претензий и формулировок. И, естественно, иск был мгновенно отклонен без какого-либо рассмотрения по существу. И этот случай официально признан одним из самых нелепых обращений к знаменитостям за всю историю США.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Шестая передача.
2: Реклама.
1: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
1: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах. Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
4: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
2: Реклама.
6: Голоса Первого радио. Анна Родина, ведущая программы «Идеальный выходной», чемпион высшей лиги КВН в составе команды Белорусского государственного университета, мать троих детей. Младшего сына родила через 2 часа после окончания записи телевизионной программы. Страстный турист. Любое путешествие начинает с похода в кафе с национальной кухней. Готова пробовать все, включая сверчков и змей.
7: Как сейчас без моря? В такие солнечные жаркие дни. Ну как без моря? Это ж отдельное удовольствие. Развалиться на пляже. Чуть-чуть поджариться, а потом чуть-чуть повариться в море. Охладиться, охладиться. Не такая уж горячая вода в море. Не надо на нее наговаривать.
6: Анна Родина.
8: Первому радио 25 лет.
1: Шестая передача.

0: Реклама.
1: А с нами на связи Игорь Красковский. Игорь, привет.
2: Привет, Илья, добрый вечер. Добрый вечер, Алина, и все, кто слушает первое. Итак, невероятная тройная акция Triple Pro от компании Bcure Laser. Итак, первое. Прибор Bcure Laser Pro для лечения боли и воспалительных процессов. Второе. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки и омоложения кожи. И номер три. Аппарат Derma Eye Lift для ухода за зоной вокруг глаз, борется с темными кругами, отечностью, впадинами и мелкими морщинками. Три прибора, друзья. Три прибора по цене одного. Сейчас для слушателей Первого радио все три аппарата по цене одного. Три прибора всего лишь за 2380 шекелей. Уникальная акция. Такого никогда еще не было. Вот вам телефон, звездочка 34. 1-4, срочно звоните, звездочка 3-4-1-4, а также доставка к вашему дому и возможность оплаты до 24 беспроцентных платежей. Уникальное решение, три уникальных решения в одном комплекте. Не пропустите, количество ограничено, звоните, звездочка 3-4-1-4, звездочка 3-4-1-4. Алина, спасибо!
1: Спасибо, Игорь!
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: 18:31 в стране. Сегодня у нас понедельник, а это значит, что рубрика «Дикие домашние» от Кристины Кипнис начинается прямо сейчас. Итак, давайте узнаем что-нибудь интересненькое о животных нас окружающих. Готовы? Погнали!
1: Дикие и домашние.
2: Здрасте, мордасти! Это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем! И сегодня мы отправимся в мир морского ежа. Морской еж – это морское животное. Относится к иглокожим, родственники морской звезды и морского огурца.
3: Чаще

Живет на дне моря, чаще в теплых водах. Тело круглое, покрыто твердым панцирем и острыми иголками. Известно почти 1000 видов. Одни круглые и симметричные, другие плоские и вытянутые. Питаются водорослями и мелкими животными на дне. В некоторых странах его едят, и икру считают деликатесом.

0: возраст ежа считается прямо на панцире, как годовые кольца у дерева. Иголки для ежа – это не просто броня. Ими он охотится и ходит по дну. Этот малыш выдерживает глубину до 7 километров. Настоящий покоритель бездны.
1: С собой бесполезно, сколько ни корми. Между нами бездна.
0: Морской еж прогрызает норы даже в твердых скалах. Вот это сила! У его рта есть звучное имя – Аристотелев фонарь. И придумал его сам великий Аристотель. Ежи бывают крошечные, всего 2-3 сантиметра, а бывают гиганты – до 30 сантиметров. Каланы разбивают ежей об камни, чтобы полакомиться. Пользуются инструментом, как настоящие люди. Перевернули ежа? Не страшно. Он сам перевернется обратно с помощью иголок. Глаз у ежа нет вовсе, зато его кожа чувствует свет. А живут эти колючие создания долго. Некоторые доживают до 100 лет. В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных, и они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
2: Дикие и домашние.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача. Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
4: Реклама.
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: Летние скидки в стоматологии доктора Бангиева. 40% на все процедуры. Звоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
10: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
11: Жаркое лето в Center Car. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Center Car Азур. Дере Хашива 9.
4: Реклама.
0: Шестая передача.
12: А шестая передача продолжается. Сегодня говорим об исках, которые подавали на звезд. Ну и Канье Уэст всегда любил удивлять аудиторию нестандартными маркетинговыми ходами и громкими заявлениями. Перед выпуском одного из своих альбомов рэпер публично поклялся, что пластинка будет доступна только на одном сервисе. Преданные фанаты массово ринулись оформлять платную подписку на эту платформу, чтобы первыми услышать релиз. Однако всего через пару месяцев музыкант изменил решение и выложил альбом на всех популярных стримингах. Один из доверчивых поклонников посчитал себя жестко обманутым и подал на артиста коллективный иск. Он заявил, что певец использовал ложное обещание для искусственного накручивания подписчиков платформе. В иске указывалось, что фанаты потратили свои деньги исключительно из-за заявления об эксклюзивности материала. Пострадавший требовал возврата денег всем оформившим подписки и выплаты компенсации за введение в заблуждение. Адвокаты Канье Уэста доказывали, что творческий процесс свободен, и музыкант имеет право менять планы. Они утверждали, что финал альбома был обновлен, а значит, на других сервисах вышла уже другая версия. Судебные разбирательства затянулись, но в итоге сторонам пришлось прийти к конфиденциальному соглашению, поэтому неизвестно конкретно, чем это все закончилось.

Ой, расскажи еще один интересный кейс. Один из самых таких странных и анекдотичных исков в истории Голливуда прилетел актрисе Миле Кунис из прошлого. Девушка, утверждавшая, что училась с будущей звездой в одной школе, подала на нее в суд через много лет. Истица заявила, что в далеком детстве Мила Кунис украла у нее любимого ручного цыпленка по кличке Собака. По словам женщины, эта потеря нанесла ей неизгладимую детскую травму, с которой она не может справиться до сих пор. Она утверждала, что из-за кражи птицы ей потребовались годы дорогостоящей психотерапии и эмоционального восстановления. Сумма исковых требований составляла 50 тысяч долларов для покрытия расходов на психологов. Сама актриса и ее муж Эштон Кутчер записали ироничное видео, где с трудом сдерживали смех от этой истории. Мила Кунис отметила, что вообще практически не помнит как бы вот такое произошедшее... какой-то инцидент, она никогда не крала никакого цыпленка, и в ходе проверки выяснилось, что девушка, которая подала на нее в суд, оказалась начинающей певицей, пытавшейся привлечь к себе внимание. Ну и судья быстро закрыл это дело, посчитав это очевидным таким пиар-ходом и злоупотреблением правом.

Вот и подходит к завершению на сегодня 6-я передача. Далее у вас выпуск новостей, программа «Прямой ответ» с Марианой Беленькой. Ну а уже с 8 до 9 вас будет ожидать программа «Белая карта». С вами была я, Лин Дарк. Всем желаю прекрасного продолжения этого жаркого вечера. Услышимся завтра в то же время, в том же месте. Всем пока-пока.

0: Шестая передача.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
3: Реклама.
4: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения, 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый, 18,90 за килограмм. Маданей Мания, Митхам Эликоин 21, напротив Академического колледжа.
11: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
12: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
13: Фонтана, фонтана, фонтана.
14: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
15: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Реклама.
0: Голоса Первого радио.
16: Андрей Ежов, ведущий утреннего шоу, открыл свою школу мюзикла «The Mahazemer» в Тель-Авиве для детей, подростков и взрослых. Артист дубляжа, голос Netflix и Paramount. 5 пунктов, которые его характеризуют. Балаган, мюзикл, шашлык, настольные игры и спорт.
17: Вы едете в своих машинках или только продираете глазки в своей мягкой теплой постельке, не хотя вставать, нагрев ее своим телом?
16: Андрей Ежов.
18: Первому радио 25 лет.
19: Первое радио. Новости.
20: 7-летний мальчик с ножевым ранением скончался в больнице. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Из больницы Адаса Энкейром поступило сообщение о смерти мальчика, который поступил в критическом состоянии после нападения соседа в Бейт-Шемеше. Сегодня двое детей в возрасте 7 и 4 лет, двоюродные братья, подверглись нападению психически больного соседа, когда купались в домашнем бассейне во дворе семейного дома в Бейт-Шемеше. По уточненным данным, мужчина ворвался во двор с ножом и напал на мальчиков, нанеся им тяжелые ножевые ранения. По словам прибывших на место происшествия парамедиков, вокруг дома собралась толпа, их проводили к двум мальчикам, на телах которых были серьезные ранения. Старший был без сознания, у него не было пульса, и он не дышал. Четырехлетний ребенок был в сознании, но в тяжелом состоянии. Старший мальчик был эвакуирован с места происшествия в критическом состоянии. Всю дорогу медики Маген Давид Адом продолжали попытки его реанимировать. К сожалению, их усилия оказались напрасными. По прибытии в больницу врачи констатировали его смерть. Его двоюродный брат получил тяжелые ножевые ранения. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Как сообщает новостная служба КАН, нападение произошло в тот момент, когда родители одного из мальчиков уехали за покупками перед вечеринкой в честь дня рождения сына. За детьми присматривал 15-летний родственник, который и вызвал экстренные службы после нападения. Подросток находится в состоянии глубокого психологического шока от происшествия. Ему оказывается профессиональная помощь. Подозреваемый человек с психиатрическим диагнозом после нападения пытался скрыться, но вскоре был арестован полицией. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху провел сегодня продолжительную встречу с Джаредом Кушнером и представителями Совета мира, посвященную дальнейшей реализации американского плана по сектору Газа. Переговоры продолжались около 4 часов. По данным израильских СМИ, стороны договорились, что восстановление сектора

0: не начнется до полного разоружения Хамаса. Первым шагом должна стать передача оружия группировки для уничтожения под американским контролем. Речь идет как о тяжелом, так и о легком вооружении. Канцелярия премьер-министра сообщила, что стороны договорились создать две рабочие группы. Одна займется демилитаризацией сектора Газа, вторая – инфраструктурой сектора и проблемами жителей. Кушнер прибыл в Израиль после переговоров в Египте с руководством Хамаса, на которых американская сторона добивалась начала практического процесса разоружения группировки. Сегодня пассажиры рейса из аэропорта Бен-Гурион на Крит столкнулись с серьезной задержкой вылета и провели в закрытом самолете около полутора часов. Ожидание в душном самолете при минимальной работе кондиционирования вызвало резкое недовольство людей. Во время инцидента пассажиры начали звонить в полицию и стучать в дверь кабины пилотов с требованиями объяснить происходящее. Спустя час один из бортпроводников открыл двери для доступа свежего воздуха. Как сообщил 12-й телеканал в своем репортаже, подробности инцидента и жалобы пассажиров привлекли широкое внимание общественности. В авиакомпании Bluebird Airways объяснили, что задержки связаны с высокой нагрузкой на воздушное пространство и аэропорты Греции, где сосредоточена значительная часть маршрутной сети перевозчика. В некоторых случаях пассажиры уже находятся в самолете и готовы к вылету, однако из-за задержек в аэропорту возникает дополнительное ожидание, и необходимо получить разрешение на взлет от авиационных властей, пояснили в компании. Представители перевозчика добавили, что иногда разрешение поступает в короткие сроки, поэтому важно, чтобы самолет и пассажиры были готовы к вылету сразу после получения разрешения. В Bluebird Airways принесли извинения за доставленные неудобства. В Хулоне запустили пилотный проект первой в Израиле автобусной остановки с капельной системой охлаждения. Об этом сообщил мэр города Шай Кинан в своем инстаграм. Система установлена на остановке на улице Голда Мейер напротив торгового центра. На крыше остановки размещено оборудование, распыляющее воду. При испарении капли воды поглощают тепло и снижают температуру в зоне ожидания. Проект получил название 777. Система будет работать в течение 7 дней с 7 утра до 7 вечера. Муниципалитет намерен проверить эффективность охлаждения, расход воды, надежность оборудования и затраты на обслуживание. По итогам пилотного проекта мэрия Хулона решит, устанавливать ли такие системы на других остановках в городе. И о погоде. Завтра, 18 августа, на большей части территории страны температура воздуха почти не изменится. Ясно, слабый ветер до 5,1 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность высокая. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Твери на побережье озера Кинерет 33, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Далее на первом прямой ответ с Марианной Беленькой.
1: Когда искажаются понятия, когда слова меняют смысл, когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
2: Здравствуйте. Как обычно в это время, с вами передача «Прямой ответ» и я, Марианна Беленькая. Приветствую всех радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. А сегодня у нас в гостях бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Я каждый раз заикаюсь, когда говорю «бывший главный редактор». Мне кажется, что бывших главных редакторов у закрытых радиостанций уже не бывает. Они навсегда остаются главными. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
3: Здравствуйте, Мариан.
2: Спасибо, что согласились поговорить с нами. Я задумывала, с одной стороны, эту передачу как такую немножко воспоминательную историческую, потому что сегодня и эта неделя в памяти России, в истории России всегда останется. Для тех, кто вдруг потерялся в календаре, напомню, что 19 августа будет 35 лет августовскому путчу, и как раз вот сегодня, 17 августа, как я понимаю, заговорщики впервые встречались и обсуждали возможность этого путча. Но невозможно и с другой стороны обойтись, ибо и без аналогии с сегодняшним днем, тем более, что сегодня, 17 августа, проходит два судебных заседания. Сегодня должен быть вынесен приговор Льву Шлосбергу. Сегодня решается, останется ли Яблоко на выборах. Я скажу, что передача в запись, к вечеру уже все будет известно, но так или иначе. И в связи с этим вопрос, вот как вы себя, Алексей Алексеевич, чувствуете в дне сегодняшнем, оглядываясь на 35 лет назад?
3: Ну, вы меня из меня делаете какой-то бронзовый памятник, который покрылся пятнами там ржавчины или чего-то, да, Да, не важно на самом деле, политически не важно то, что происходит в моей стране по сравнению с 91-м годом. Очевидно, что в те дни ГКЧП потерпело поражение, а сейчас оно взяло реванш. И вся та программа ГКЧП, да, которую высказывали тогда лидеры ГКЧП, она сегодня притворяется в жизнь. Поэтому чему уж тут радоваться-то? Кстати, третьим указом ГКЧП и последним указом было закрытие «Эхо Москвы». Тогда это закрытие продержалось полдня. Сейчас это уже 4,5 года. Это закрытие продерживается. Поэтому что ж тут хорошего-то, да? Ну, в истории вообще сравнения, они, понимаете, очень относительные. Ну, страна прошла такую, такую тяжелую историческую дорогу 35 лет. Революция, контрреволюция, реванш, реставрация. Вот мы сейчас живем в эпоху реставрации.
2: А вы могли представить вообще, вот хорошо, 19 августа, наверное, нет, а вот уже 21 августа, после того, как стало понятно, что путч провалился, могли бы представить, что вот этот реванш состоится, что все, вот это то, что не получилось у путчистов, получится 35 лет спустя?
3: Ну, я все-таки историк по образованию и понимаю, что за революцией, в данном случае тогда была Горбачевская революция, которая потом продлилась Ельцинской, мы были в самом центре революции, да, в широком смысле слова, она в истории, так же, как французская великая, английская великая, она проходит через эпоху реставрации, реванша, когда люди, разочарованные результатами революции, воспринимающие как удар по себе, они хотят скорее стабильности. Революция – это всегда такое бурление, да, когда люди много теряют, на самом деле, приобретают много, но и теряют много. Да, и прежде всего теряют стабильность, и когда завтрашний день все время вызывает чувство страха, да, что будет завтра с тобой, с твоей семьей, с твоими близкими, то в этом смысле, как историк, я, безусловно, понимал, что будет некий откат. Но тогда про это не думали в те дни, когда ты в ходе вот этих революционных событий, ты, конечно, не думаешь, что будет через год.
2: Ну, а когда у вас мысли закрались, что вот да, откат начался? То есть где была, с вашей точки зрения, точка невозврата?
3: Не, ну, точек невозврата в истории не бывает вообще, да? То есть складываются обстоятельства на базе того, что происходит. Обстоятельства могут сложиться по-разному. Ничего в истории не предопределено, и в истории действуют люди, наделенные, мы с вами, наделенные свободой воли, которые могут разворачивать страну туда или сюда, потому что всегда существуют опции выбора, разного выбора. Это сейчас в любой стране происходит. Но я думаю, что первое, пожалуй, закралось у меня подозрение, что все это очень похоже на надвигающуюся контрреволюцию. Это противостояние президента и парламента в 93-м году. Да. Затем это Чеченская война, очень похожая на войну с шуанами французов там, или войну ирландский поход Кромвеля в ходе революции, да, когда создаются базы будущего авторитарного государства. Идеологические базы в первую очередь, институциональные базы во вторую очередь. Ну вот, а дальше это был процесс, там ему можно было сопротивляться. Ну, мы сопротивляться могли. А кто-то не сопротивлялся, а наоборот, радовался этому. Но, пожалуй, лично для меня, вот я в 93-м году говорил, ребята, там, поворот вот, нас ожидает и вскоре. Ну, прошло 7 лет, и пришла к власти команда Владимира Путина, который вот 26 лет уже у власти, и со своими реваншистскими взглядами, сонными взглядами, она и до сих пор власти.
2: А вы вот в этих исторических точках не назвали, пусть не точки невозврат, но неважно, точки, не назвали выборы 96-го года, вот когда голосуешь или проиграешь, и выборы, когда, которым очень много таких вопросов возникают. Насколько тогда это было вот тоже началом конца.
3: Нет, это не было началом конца. Началом конца чего? Началом конца революции – это 93-й.
2: Демократия российская, если можно говорить. Да.
3: Демократия – это стрельба по парламенту, это невозможность договориться с частью избирателей. Это случилось на 3 года раньше. Вот. И Чеченская война. Поэтому нет, вот скольжение началось тогда. Да, и не забудьте, что в 93-м году на первых выборах в Государственную Думу победила партия Жириновского, партия националистов, первое место, четверть избирателей. Да, и это был такой сигнал. Нет, это не 96-й год. 96-й год как раз логично укладывался в эту схему после принятия вполне себе авторитарной конституции. Все очевидно.
2: А у вас вот не было мысли, что вот пусть что должно было быть по-другому, чтобы не оказаться сегодня там, где мы сейчас? Или такого уже невозможно? Нет сослагательного, да, в истории.
3: Нет, такого невозможно. И напомню, что Борис Ельцин пришел к власти революционным путем на развале империи, на огромных затратах на этот развал, и имея в виду, что, напомню, что инфляция была сколько, 2600%, да, в 92-м году. Вот, и требовалось одновременно проводить реформы экономические и побеждать сепаратистов, и внутренний мятеж, и все это. Не было ни одного года, да. Поэтому в этом смысле Борис Николаевич как человек из прошлого, да, он использовал те методы, которые он умел использовать. И в этом смысле это было предопределено. Кроме того, он пришел к власти на коалиции. Я вам напомню, что в его окружении были и бывшие спецслужбисты, и радикальные демократы, да, и провинциальные бароны, и красные директора. И там нужно было примерять все это. Такой термидор наступил после Горбачева. И вот он как мог, да, так оно случилось. Если глядеть на это исторически, а не изнутри, как участник, которого это каждый день нужно было выбирать, чего-то делать, то это было ровно так.
2: А вот сегодняшний лозунг оппозиции, если мы можем вообще говорить о существовании оппозиции, Россия будет свободной. А можно ли сказать, что Россия вообще была свободной? И какой период, если да?
3: Россия была свободной, безусловно. Значит, это, ну, Россия, там, наше государство, все-таки свобода начиналась чуть раньше, чем случился распад империи. Я думаю, что где-то с 89-го года, да, и затем вполне себе до года 98-го. Это же там же все понятно, какие законы принимаются, как правоохранители работают, да, какая оппозиция. Ну, например, я могу сказать, что партия Ельцина ни разу не выиграла выборы в парламент. Это были свободные выборы. Ни разу. Ни в 93-м, ни в 95-м, ни даже в 99-м году. Это были разные партии, они представляли разные слои населения с разными прям противоположными интересами. Вот вам пример. Я уж не говорю про личные свободы, которые, конечно, были огромные при Борисе Николаевиче, учились при Горбачеве, затем при Борисе Николаевиче, все свободы, которые вы перечислили, они существовали и развивались, конечно. И там были попытки там чего-то придушить, но известная фраза Бориса Николаевича Ельцина по поводу кукол генеральному прокурору, исполняющему обязанности, сказал: «Я терплю, и вы терпите». И вот это было, я бы сказал, это я слышал собственными ушами, и приемный Ельцина, и это было, собственно, квинтэнсенция. Вот свобода там была, там не было другого, умения не было, желания. Но, в принципе, Ельцин был человеком компромисса, и он вот те факты, которые говорил, 93-94 год, да, где компромисс заканчивался кровавой драмой, все остальное время внутри политического он был человеком компромисса.
2: А возможно ли возвращение такого компромисса, свободы компромисса в России сегодня, там, в ближайшем будущем? Или это ушло на долгие-долгие годы?
3: Это в истории никто никогда предсказать не может. нет никакой разницы между там российским народом, французским народом, американским народом, израильским народом, я имею в виду в целом поведение государства. Люди хотят жить богато, счастливо и свободно. И поэтому при возможных обстоятельствах, которые по-разному складываются в каждой стране, в каждой, замечу, стране отдельно, да, естественно, люди к этому стремятся и будут к этому стремиться, и придет то время, безусловно. Слушайте, мы в 82-м году Андропова, мы себе даже вот не подозревали, что можно жить свободно. Я был абсолютно уверен, что в 83-м году, значит, я сделаю карьеру в советской школе, умру завучем, потому что директором я не мог быть, потому что я, во-первых, вот партийный, во-вторых, еврей, в-третьих, моя мама эмигрировала. Вот я умру счастливо завучем, буду уважаемым человеком в школе. Вот. И вот, это был 83-й год. Да? Ну и что? Прошло там 4-5 лет, горбачевские реформы, свобода слова, возникает эхо Москвы, возникают другие медиа, возникает свобода вероисповедания, свобода собраний, свобода выехать из страны, ездить по миру, читать то, что ты хочешь. Это было совсем другое дело. Да? Вот вам история, например.
2: Ну да, в России надо жить долго, как говорится, чтобы познать все стадии принятия, непринятия и карьеры. Если говорить про свободу слова, у «Эхо Москвы» была замечательная позиция. Вы предоставляли площадку для всех противоположных мнений. Но многие считают, что это в том числе и способствовало на легитимизацию власти, той власти, которая есть сегодня. Вот вы не жалеете о том, что о вашей позиции, о том, что делали тогда, и вот это вот предоставление. И, ну, считаете ли вы по-прежнему, что нужно говорить и давать слово всем?
3: Ну, в каждой ситуации, когда страна ведет войну, существуют законы военной цензуры, безусловно, да. Вот. Но при этом я вам напомню, например, что когда Соединенные Штаты Америки, значит, в ответ на вторжение Ирака в Кувейт, вошли в Ирак, то группа CNN сидела в Багдаде и через день давала интервью слово Тарику Азизу, министру иностранных дел, диктатора. Да? Для того, чтобы ваши слушатели... К своим слушателям надо относиться с уважением. Не решать за них, что им можно, а что нельзя. Вот тебе нельзя картошку. Это вот маленький ребенок. Тебе нельзя крахмал, тебе нельзя картошку. Она тебя отравит, да? Вот, ничего подобного. Вот мы большой супермаркет. Люди сами заходят и выбирают то, что они хотят. Наше дело наполнить наши полки. Поэтому, конечно, я не жалею и очень сожалею, что во время военных событий существуют и законодательные ограничения, силовые ограничения. Это неправильно, с моей точки зрения. Тем более, что в современном мире это невозможно. Социальные сети, а также многочисленные медиа, да, они все равно проникают в твою страну, и это бессмысленно. И тебе меньше доверяют. Наш товар доверия журналистов, да, и мы должны, если мы совершили ошибку, мы ее исправляем, если мы даем кому-то слово, конечно, могут быть какие-то ограничения, есть партийные медиа, это только членам своей партии дают слово, да, медиа должны быть разнообразны. Что касается «Эхо Москвы», то мы с самого начала заняли позицию, кстати, совершенно банальную, в какой-нибудь там благополучной тогда Бельгии или, я не знаю, там Люксембурге, мы были бы банальной радиостанцией ровно потому, что там так эти радиостанции работают, предоставляя слово всем значащим политическим силам и всем проблемам, освещая все проблемы, которые надо освещать с точки зрения журналистов. Ну, а иногда партийность берет верх, не у нас, но вообще берет верх, и, как там говорит некоторые главные редактора нынешние, говорят, мы на это будем смотреть там через украинские очки, или мы на это будем смотреть через российские очки. Нет уж, извините, даже по близорукости мы не будем специально надевать наглазники и наушники на наших слушателей. Мы считаем это неправильно. Я считаю это неправильно.
0: Мы уходим на небольшую рекламную паузу. Скоро к вам вернемся.
1: Прямой ответ.
4: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
5: 03-94-94-88-88.
4: Год без забот.
1: Реклама.
6: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать. Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
4: Голоса Первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
12: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на Первом, но я надеюсь, это утро будет легким и приятным.
4: Яна Романова.
13: Первому радио 25 лет.
1: Прямой ответ.
14: Мы продолжаем нашу передачу. У нас в гостях Алексей Венедиктов.
2: Если продолжить, если говорить о сравнениях августа 91-го и события, которые сейчас в России, вообще возможен ли новый путч? Может ли произойти такая попытка переворота изнутри власти? Потому что 91-й год начался с внутреннего такого политического переворота верхушки.
3: Ну, вообще ничего в истории нет невозможного, но если говорить об объективных обстоятельствах, я, честно говоря, их не очень вижу, хотя понимаю ваш вопрос. Мы сейчас имеем элиту вполне себе сплоченную вокруг президента Путина, да, ровно потому, что не только она выстраивает стену и превращает Россию в осажденную крепость, но и снаружи выстраивается такая стена, и поэтому элита оказывается волей-неволей в этой осажденной крепости. Но всегда что-то возможно, повторяю, в истории действуют человеки, да, и они создают некие опции. Но я, честно говоря, я вот не вижу вот таких противоречий. Но, может, они вечно... есть, мы всегда узнаем о заговорах и переворотах, когда эти заговоры и перевороты свершаются. На то они и заговоры, и перевороты, чтобы про них ничего не знать.
2: Ну вот, кстати, в 91-м году, я так понимаю, Госдепартамент предупреждал Ельцина и Горбачева, что могут быть попытки вот, переворота и того, что произошло. И были предпосылки, но в итоге оказалось неожиданным. Вот для вас тогда вы чувствовали, что что-то может произойти в 91-м году?
3: Марьяна, ну что такое «что-то»? 91-й год, там все время что-то происходило.
2: Это
3: если
2: правда.
3: Вы возьмете января по август, там все уже забыли, что там меньше чем за месяц до этого в Москву приехал американский президент. А потом он поехал в Киев. Да, вот если посмотреть, на что произошло. Там шли переговоры Горбачева с Бушем, а потом он поехал в Киев, та самая знаменитая котлета по-киевски, когда он в Верховной Раде, там, в Верховном Совете или Верховной Раде в Киеве объявил о том, что Америка будет поддерживать единство Советского Союза и дайте Горбачеву шанс, говорил он недовольным депутатам с Украины. Но путь это все затмил, конечно, и безусловно. Все уже забыли, что там в марте 91 года или там чуть позже будущие ГКЧПисты, выступая в Верховном Совете, требовали себе исключительных полномочий. Это вот надо возвращаться к истории и смотреть, как это шло. Это действительно шло открытая политическая борьба, которая приняла форму путча. Сейчас в России никакой открытой политической борьбы в истеблишменте нет. А тогда в советском истеблишменте она была. Она была. И возникновение Компартии России отдельно. Она была внутри ЦК КПСС. Посмотрите стенограммы. И тогда к этому противостояние, оно было легальным, перешло в КПСС. Легальное в госпереворот. Сейчас мы этого противостояния не видим. Это не значит, что его нет, но мы его не видим.
2: Ну, бесконечно, я понимаю, что у всех разные мнения, разные взгляды. Кто-то для красивого словца говорит. Обычно часто слышу, что есть недовольство элиты, есть башни Кремля, и что вот что-то зреет, и что элиты будут недовольны что санкциями, растущими с Запада, хотя они растут уже 4 года, но все больше и больше, и что им может надоесть война, и они решат все изменить и смягчить, пойти на диалог с Западом, сместить Путина. Ну, вам кажется, что ничего этого нет?
3: Конечно, есть недовольство очевидное. С самого начала большая часть элиты к началу военных действий отнеслось плохо. Это был шок. Да? И с самого начала это было недовольство. Да, если вы вспомните даже открытые вещи, заседание Совета Безопасности за 3 дня до начала, когда 2 очень влиятельных человека, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев и глава разведки Сергей Нарышкин выступили против немедленного начала всего вот этого. Извините, это факт исторический, стенограммы сохранились, это все есть даже в Ютьюбе. Вот, конечно, недовольны. Да? Но вопрос, во что это перерастет и кем они будут недовольны. Это что, Путин ввел санкции против них? Нет, конечно. Поэтому люди имеют право иметь точку зрения, исходя из своей информированности. Когда мне рассказывают о том, что вот Шойгу готовит заговор сейчас, ну ничего, кроме смеха, это не вызывает, честное слово. Не так устроена российская элита. При этом я не исключаю возможности, что недовольство может приобрести некие экзотические формы, вполне возможно, какими-то действиями президента Путина. Но, значит, делать ставку над глава государства свергнут, или он просто там уйдет в монастырь, там, уедет куда-нибудь и будет жить где-нибудь, я не знаю, где, в Иерусалиме, вот, это неправильно.
2: А как устроена российская элита? Вы сказали, что она не так устроена. А как?
3: Она устроена по-другому. У нас есть один decision-maker, один человек, который принимает главное решение. Российская элита отпихивает от себя решение, она не принимает решение. Например, очень многие документы в Кремле ходят без визы месяцами. Люди просто не ставят согласен, они не ставят свою подпись, они не ставят даже подпись ознакомлен. Но его нафиг, зачем рисковать, а вдруг автократору покажется, что это неправильно, да? И поэтому все решения перепихиваются наверх, даже вот, может быть, не очень значительные. Вот, нет, вот как шеф скажет, так и будет. Это раз. Во-вторых, у российской элиты, совершенно внутри российской элиты, она, как правильно сказал Итогов, я с ней... Нет, это был не Кирилл Рогов, это был Александр Баунов. Это был Александр Баунов, он сказал, ты понимаешь, говорит, вот все говорят о трещине внутри элиты, я считаю, это неправильный термин. Наша элита пористая. Понимаете, она пористая, настолько она вот среди нее протекает. И я, пожалуй, с этим согласен. Я там продолжаю встречаться с какими-то людьми, ну и мне там люди, которые я точно знаю, что они там недовольны тем, как идет война, почему идет война и так далее. Они говорят, ну а теперь что? Теперь только победа. Теперь только победа. И когда я говорю, а что вы считаете победой? Вот тут все считают разная победа. Многие считают, что победой можно, да, многие считают, что победой можно объявить уже там 20% Украины территории под контролем. Да, там начинаются переговоры с американцами, появляются европейцы. Вот эта история про это. Вот уже есть победа. А другие говорят, нет, надо дойти до Киева, до Одессы и так далее. Вот. И такие есть. Да? И такие же разные мнения существуют в российском обществе. Элита – это лишь отражение настроений других людей, потому что элиты не существуют в безвоздушном пространстве. У них там семьи, дети, любовницы, дети от любовниц. Да, у них там водители, у них там охрана, у них там поварихи, горничные, с которыми они общаются. Они там, не думайте, что это люди, которые там живут в Слоновой башне, они все понимают. И другое дело, что опять решение принадлежит одному лицу, так устроена вот эта наша система бюрократическая, там нет контрвласти, там нет вот на этой неделе, например, во Франции, как вы знаете, там был принят парламентом закон, инициированный президентом, о запрете детей до 15 лет иметь собственные социальные аккаунты в соцсетях. И общество поддерживает, парламент проголосовал, и президент подписал, а Конституционный суд его опрокинул. Да? Разделение властей. В России этого нет. Вот французская элита в этом смысле ведет себя более ответственно, потому что там есть дискуссии, есть... А в России этого нет.
2: В России этого нет. Власть все контролирует, если контролирует. Но зачем? Почему тогда власть так боится оппозиции, вот даже смешной оппозиции той, которая осталась, и убирает, например, яблоко с выборов?
3: Ничего она не боится. Это опять сидят эксперты где-то очень далеке. И они, мы уже 4,5 года слышим, как Путин сидит в бункере, дрыгает ножкой, все время боится. Уже 4,5 года боится, а ВОЗ она не там.
2: А он не боится?
3: Да, это просто... Он не боится, он раздражен, да, этим. Но с яблоком там все приблизительно понятно, что случилось. Так принимает решение, вот как очень хорошо демонстрирует вот эта история с яблоком, работает российская элита. Да, существуют в российской элите люди, ответственные за то, за сё. Есть люди, ответственные за выборы. За выборы на первой позиции отвечает политический блок администрации президента во главе с Сергеем Кириенко. На второй позиции, как всегда, за безопасность выборов отвечает Федеральная служба безопасности, вторая служба. Значит, поначалу политический блок администрации президента представил Путину соображение, что вот давайте мы покажем ничтожность яблока, они там наберут 1-2%, заодно продемонстрируем легитимность выбора. Вот он даже такие партии, которые против СВО принимают участие. И, наконец, если зарегистрируем яблоко, значит, оппозиция пересрется заграничная. Они ненавидят яблоко, они ненавидят друг друга, они вцепятся друг другу в глотку. Путин сказал, делайте. Значит, это Кириенко, который отвечал, он через ЦИК проводит решение. Дальше происходит совсем не то, что ожидала АП. Это ошибка, да? Значит, яблоко начинает довольно быстро подниматься в рейтингах, и интерес к яблоку растет, видно по запросам там в ТикТоке, в Википедии, вообще в Гугле. Значит, это раз. Во-вторых, ни о какой легитимизации этих выборов не может быть и речи. Многие иностранные деятели по-прежнему говорят, что мы не будем... И в-третьих, оппозиция, наоборот, объединилась. Все наоборот. И приходят второй игрок на этой службе, в данном случае служба ФСБ, и говорит, а нам это зачем? Вот зачем они нам будут и на первом, и на втором канале в течение полутора месяцев говорить, что СВО – это плохо? Когда у нас единое морально-политическое единство народа, что СВО – это правильно, да, и в общем, надо добивать, и все. А, сказал Путин, да, ну, делайте. И сняли. Это, надо помнить, что это часть одной и той же бюрократии. Там нет между ними войны по этому поводу. Просто разные взгляды. Но это, знаете, как скоро процентные ставки. Приходят люди и говорят, ее надо понизить. Приходит глава Центробанка и говорит, ее надо оставить. Ну вот, а здесь про яблоко. А еще есть про Дурова. Да? Про Павла... А есть про интернет. Как с ним справляться или не справляться. Вот так работает власть. Решение одного человека... Это не башня, это разные группы разного видения по той или иной проблеме. И каждый отвечает за свое. Ну вот, так оно и случается, и случится, да.
2: А молодежи и населению некоторые, ну, какой-то части яблоко все-таки оказалось нужно. Нужно было хотя бы такая иллюзия выбора. То есть, хотя, опять же, те, кто уехали, говорят, что ну, о каком выборе можно говорить, это смешно вообще.
3: Это смешно, которое люди смешно. Значит, выбор при наличии яблока в списке – это выбор поддержки или поддержки перемирия. Все. Вот такой выбор у людей бывает. Понимаете? Вот такой выбор. Ничем не отличается в этом смысле от Израиля. Да? Продолжаем воевать или принимаем план там, Трампа, условно говоря. Вот такой выбор. Не между 40 партиями, а выбор – война или не война. Я уже не говорю про мир. Война или не война? Как-то нет выбора. Это говорят люди либо близорукие политически, либо кто хочет на этом поймать хайп. Ничего не понимающие, да, лишь бы заголовок, нет выбора и так далее. Это неправда просто. Иначе бы эта молодежь не появилась бы, иначе такого интереса к яблоку бы не было. Просто факты противоречат этим смешным утверждениям.
2: Ну вот у молодежи остается такой протестный потенциал, и можно только ребятами восхититься, гордиться и надеяться, что у них все будет хорошо. Вопрос, насколько вот такой потенциал большой у людей. Многие боятся, как в 91-м году власть ошиблась, думала, что люди испугаются танков, уйдут вернуться на кухни. Тогда ошиблись, сейчас на кухне всех загнали, уехали. Но все равно люди продолжают выходить. Мы вот видим это и с яблоком, и еще в других случаях тоже. Насколько вообще таких людей много?
3: Секундочку, вопрос не в том, выходить или не выходить был. Вопрос в том, вы за продолжение СВО вплоть до Киева, Одессы и Львова, или вы за прекращение огня. Причем тут выходить? Эта история вот не делается на улицах. То есть она может делаться на улицах, но в автократических режимах так редко бывает. Поэтому как раз наличие яблока в списке давало возможность вполне легально и безопасно, да, проявлять свою позицию.
2: Я имею в виду тех ребят, которые вышли протестовать против недопуска яблока уже потом.
3: И что? Ну, они вышли, да. А пришли бы они голосовать. Подождите, молодежь, она всегда протестная, да? А вот, значит, они пришли бы голосовать, потому что мы видим, что, например, в Москве в 21-м году средний возраст голосующих бумажными бюллетенями, бумагой, да, был 46 лет. С электронным голосованием этот возраст нам удалось понизить до 36 лет. Но все равно, 36 лет.
2: Сейчас вам опять припомнят поэтому электронное это голосование, которое вы уже много раз объясняли.
3: Будет, оно есть и будет, но никому не нравится, голосуйте бумагой, что за проблема-то? Вот Трампу не нравится голосование электронное, вот он и отменил, значит, вот эти терминалы вот эти, да? Он, значит, своим указом отменил эти терминалы. Хорошо, но ему не нравится и почтовое голосование. А он вынужден будет почту использовать. Я вам напомню вам, что если считать голоса Трампа в 2020 году только на участках, то он президент в 2020 году. Все изменила почта. Вот. И, конечно, он недоволен. Это вопрос доверия. Он строится там годами, десятилетиями и так далее. Да? Я просто вам говорю, что молодежь не голосует. Что 18-24 года – это очень маленькая такая фракция, которая голосует. У них другие формы протеста. И формы протеста должны быть разные. Вот я тут смотрю, стали ребята раздавать бумаги за яблоко, да, забыл, как это называется, да, такие маленькие агитплакаты.
2: Листовки.
3: Это листовки, какое-то название, да. Это тоже протест. Они впервые принимают участие, идут по улице, они рискуют, яблоко там снято, да, или не снято еще. Вот, но они ходят, и они описывают это, что говорят им прохожие, кто-то поддерживает, а кто-то ругается, а кто-то пытается вырвать у них, там, вызвать полицию. Вот вам форма протеста, не обязательно собираться там, можно собираться там по 500 человек, а можно ходить, знаете, флайеры за яблоко. Вот это происходит в провинции, в такой консервативной, да, провинции тяжелые, они ходят, еще 131 одномандатник, яблочник, он на месте зарегистрирован, да, и значит 131 кандидат депутата от яблока, они присутствуют, им нужна поддержка, и они, эти ребята в провинции, повторяю, где там все знают, это сын моих соседей, у я твоим родителям, у я пойду там в школу нажалуюсь или там ректору института напишу. Такие случаи бывают, а они ходят и раздают, не совершая ничего насильственного, не нарушая никаких законов, но они переносят этот протест на улицу в более широком смысле этого слова, понимаете? Вот я сегодня нашел у себя в ящике, в почтовом ящике, когда выходил вот этот флаер от яблока. Просто кто-то пришел, кто-то разложил, да, работают. И это их протест. Протест принимает форму.
2: А поясните нам вот в Израиле, тем, кто смотрит за рубежом и, может быть, пристально не следит за ситуацией в России. То есть, если партию снимают с выборов, одномандатники и единичные люди все равно могут баллотироваться.
3: Смотрите, во-первых, выборы в Государственную Думу, вы получаете два бюллетеня. Вы получаете бюллетень со списком 11 партий, но если яблоко снимут окончательно, со списком 10 партий, вы выбираете между этими 10. Это полдумы, 225 мандатов. А разбираются по одномандатным округам, они как бы не связаны. Поэтому да, если партию сняли, то можно снять еще 131 одномандатника, но надо будет провести 131 процесс. Это отдельные маленькие кампании. Кроме этого, идут выборы в законодательные собрания, да, то есть в районные, областные парламенты. И вот какие-то парламенты яблоко снято, вот Ленинградская область, Заксобрание Санкт-Петербурга, Карелия, а в каких-то зарегистрированы Псковская область, Екатеринбургская область, Тамбов не помню, вот, то есть яблоко, да? То есть на самом деле яблоко продолжает вот такой сетевым образом много выборов на это идти, и эти вещи не связаны, то есть снимут, если снимают, то снимают конкретно список, вот на полдумы.
2: Очень многие считают, что раз яблоко снято, или даже если бы не было снято, то лучшая демонстрация протеста – это бойкотировать выборы. Как вы к этому относитесь?
3: Есть такая форма бойкотировать выборы, но выборы же все равно пройдут. Но они же пройдут. Еще раз, пока в списке есть яблочный кандидат или яблоко в списке в законодательное собрание, или, может быть, их восстановят, их не восстановят, но, может, в общем списке – это выбор этих на голосование, это война или не война. Все. Есть выбор. И при чем тут бойкот? Если яблоко в нашем округе нет яблока, а есть кандидаты от партии, которые поддерживают СВО, я, честно говоря, особой разницы в вопросе война-не война между парламентскими партиями не вижу. Я вижу, как они голосуют все. Всегда. За военные бюджеты, за репрессивные законы. Да, вот все пять оставшихся парламентских партий, да, они голосуют. Поэтому в этом смысле я понимаю людей, которые не пойдут голосовать, хотят забрать бюллетень или захотят, зачем, это их право, да? Или захотят проголосовать партию, которая им кажется менее завязана в военных действиях. И это может быть. Голосование – это штука индивидуальная, тут нет эффекта толпы. То есть оно, конечно, возникает, но, в принципе, оно индивидуально. Поэтому в данном случае люди должны голосовать, на мой взгляд, в соответствии со своим пониманием. Они не должны искать лидера, который им скажет «голосуй так» или «голосуй это», не за фюрера. Да? А вот мое понимание, я это делаю там для себя, например, чтобы потом сказать своим детям. Вот я в 2026 году, как шла эта кровавая бойня, резня, я вот занял такую позицию. И посмотреть, что скажут дети.
14: Мы уходим на небольшую рекламную паузу. Скоро к вам вернемся.
1: Прямой ответ. Реклама.
5: Быстрый тест. Можешь укусить яблоко, разжевать стейк, съесть мороженое без боли? Если хоть раз ответили «нет», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
11: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
15: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
11: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
16: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама. Прямой ответ.
14: Мы продолжаем нашу передачу. У нас в гостях Алексей Венедиктов.
2: Интересно посмотреть через еще 35 лет, что будет о дне сегодняшнем сказано. Я хотела поговорить про Льва Шлосберга. Я не знаю, что вы можете говорить, учитывая, что вы были свидетелем защиты. Ну, вот тоже сегодня приговоры, скорее всего, боюсь, он останется тем, какой есть, или около того. Что, о чем это дело и что можно сказать здесь?
3: Ну, у меня нет никаких ограничений, не давал никаких подписок, а не разглашений, чего бы то ни было. Там все абсолютно прозрачно. Это вот, как дети говорят, натянули сову на глобус. Лев Шлосберг – это гуманист. Да, вот он, там ему внедряют, там печатывают там по причинам ненависти, вот что-что, а у Льва никакой ненависти никаким политическим силам, к сторонникам СВО или к противникам, никогда не было и нет. Он просто гуманист. И, как я сказал на суде, давая показания, излишне гуманен к своим политическим противникам. Это абсолютно политическое дело, поскольку я был вызван повесткой в суд псковский, там давал показания. Я мог понять, что там происходит более конкретно изнутри. Это овчинка выделки не стоит. Это демонстративное, я бы сказал, демонстративное наказание именно вот таких гуманистских позиций. Лев достаточно популярен в псковской области, тут надо понимать. Очень популярен в Псковской области, и Яблоко там, возглавляемое Львом, оно постоянно избиралось, пересекало эти 5%, и даже дальше уходило, и там были депутаты этой партии Яблоко все эти годы, куда Яблоко больше никуда почти не попадало, там, кроме Карелии и Пскова, или Петербурга. А вот в Пскове там были сильные эти настроения, я думаю, что в этом все дело, в его популярности, в его позиции, да, они не знают, как с этой позицией быть, и лучше законопатить ее. Вот они и конопатят. Думаю, что он получит гигантский срок, может быть, не 12 лет, может, 11, но это равно, да. Вот, я встречался с его 97-летним отцом, который мне говорил: «Леша, я не дождусь». Льва, я говорю: «Дождетесь». «Я не дождусь», я говорю: «Дождетесь. Вы, главное, заботьтесь о своем здоровье». Смешно, я говорю: «Вы сколько таблеток в день принимаете?» Он 97-летний. Он говорит: «Я 8». Я говорю: «Я 12, понимаете? Дождетесь. Так что вам еще до меня надо дорасти своими таблетками». Ну да, как мог, поддержал. Но, конечно, 40 людоедские. Но это не значит, что Лев досидит до конца этого срока, имея в виду, что, может, это все и не продлится 12 лет, потому что понятно, что этот приговор, он вне юридический, если он будет такой, незаконный, и придет время, его надо будет просто отменять, и все.
2: Вопрос, кто его будет отменять? Я еще ни одного приговора отменял не знаю, только вот обменные, выдачи и так далее, что у нас было.
3: Ну, вы знаете, вы просто, Марьяна, невнимательны. Совсем недавно в истории много, и, значит, уже внутри Советского Союза, когда в 86 году Горбачев позвонил Сахарову, Сахаров начал ему говорить из ссылки своей: «А вот возьмите, у вас там в Кремле карандаш есть», говорит Сахаров, «а вот запишите про политзаключенных». Политзаключенных стали выпускать.
2: Ну, это, в общем, что я просто имею в виду последние, вот уже последние прецеденты, последние
3: вот
2: годы.
3: Сейчас, 86 год, это было сейчас. Как-то 86-й, 87-й, 88-й, 89-й.
2: 2022-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й.
3: Ну, да, ну и что, да, ну а до этого 70 лет советской власти. Ну, прекратите, да, опять же, вы исторический пессимист, а я исторический оптимист.
2: Ну вот да, я должна была бы быть более оптимистичной, чем вы, в силу возраста, но как-то у меня оптимизма нету, вот ни на грамма нету абсолютно.
3: Все люди разные.
2: А что вам вообще дает оптимизм? И, кстати, вот я, по-моему, вас уже спрашивала, но я спрошу еще раз, опять же, в силу того, что ситуация лучше не становится, с моей точки зрения, не боитесь ли вы? Вот почему сидел так долго, не уезжал Шлосберг? Почему не уезжаете вы? Вот все время подвешен топор над головой.
3: Как говорит мой сын, возьму 51-ю статью Конституции, которая разрешает не свидетельствовать против себя. Люди принимают разные решения, Марьяна, да, по разным причинам. Кто-то уезжает, а кто-то не уезжает. Я думаю, мы, Льву было много раз там намекнуто до того, как он сидел, что надо, значит, уезжать. Он говорит, нет, я буду здесь, здесь очень важно, я не могу бросать людей. Он не имел в виду семью, он имел в виду людей. У него было такое. Борис Надеждин уехал, как он сказал, я между Лениным и Навальным, между путями, выбираю путь Ленина в эмиграцию, а не путь Навального в тюрьму и гибель. Да? Все люди с разными обстоятельствами, разными пониманиями и разными возможностями. Да? Если нужно, мне кажется, что одно из главных сейчас задач, да, это помогать людям, которые оказались в тяжелом положении. В моем положении я могу помогать изнутри, чего я и делаю. Разным людям, совсем разным людям, да. А снаружи я бы не мог помогать. Я сейчас не говорю про свои личные обстоятельства, я говорю вот про эти. Я думаю, что Лев придерживается и такой точки зрения. Другие придерживаются другой, ни в ту, ни в другую точку зрения. Мы не будем бросать камни.
2: И если там уже завершая разговор... Про выборы хотела спросить еще немножко. Для власти, для действующей власти, победа на выборах – это сколько? 90% или 70% Единой России? И какой, в общем-то, результат для нее будет, что поставит пятерку тем, кто организовывал выборы?
3: Ну, меня спрашиваете про KPI администрации президента, которая отвечает за выборы политической части администрации президента.
2: В общем, да.
3: Сколько я понимаю, они сами себе поставили KPI. Конституционное большинство Единой России в Государственную Думу. Это более 300 кресел, как и сейчас, воспроизведение. Ну, сейчас там, значит, в отсутствие яблока делаются пересчеты, значит, где-то 320 у них, 314. Вот, в отсутствие яблока, я имею в виду, да? То есть это где-то... Ну, смотрите, на прошлых выборах у нас было 109 миллионов избирателей. Это же счет, 109 миллионов. Единая Россия на прошлых выборах была 28 миллионов. То есть 25% от всех избирателей. Или 49% от пришедших. И получила 320 голосов по 450. Я думаю, что вот это и воспроизведется, если говорить о креслах. И для них это будет успех, потому что народ, безусловно, действует власть ответственным за там. Интернетовский кризис, бензиновый кризис, да, мы должны отвечать. Но при этом посмотрим, сколько человек, миллионов человек получит Единая Россия без учета так называемых новых.
2: И
3: но по креслам
2: вот
3: не получат.
2: А вот этот KPI позволяет ли проводить президент? Потому что очень многих волнует вопрос, будет ли новая мобилизация после выборов или это просто разговоры?
3: Нет, во-первых, вообще не связано. Решение о мобилизации принимает не Государственная Дума никак, не надо ничего голосовать, вообще не имеет отношения.
2: Ну, чтобы не раздражать население перед выборами.
3: Ну и что? Не связано. Ну, раздражает бензиновым кризисом. Какая разница? Чем раздражать население? Инфляция раздражает. Вообще не связано никак. Это, опять люди не понимают, как внутри России все происходит, а в Кремле понимают, как внутри России все происходит. В Кремле же понимают, да? Никак не связано. Указ о мобилизации сентября 2022 года действует. Он не отменен. Ничего не надо, чтобы проводить мобилизацию. Более того, ползучая мобилизация существует. Вот не хватает оператора человек. Вот начинают по вузам там искать и предлагать им большие деньги. Да, они мобилизуют их, если нужно. Вот и вся история. Поэтому эта история... Я отношусь к ней скептически. Это такая внешняя пугалка, совершенно не работающая, потому что люди понимают, что это никак не связано. Государственная Дума – это что такое? Это принцип.
2: Хорошо, то есть массовой такой мобилизации не нужно, не понадобится или понадобится, и могут тогда сделать в любой момент?
3: Да, а понадобиться могут и без всего, но пока, насколько я понимаю, совсем не понадобится. Мы, правда, не видим там, как сказать, точных потерь российской армии, да, мы их не видим просто, все заявления, да, оценки. И вот я вам могу сказать и вашим зрителям, что опять начался рост контрактов. В начале года было 30 тысяч в месяц, контрактники добровольные за большие. Весной на 28 ушло, на 25, а вот в июле 35 тысяч.
2: А с чем это связано? Зачем?
3: Не знаю, может, где-то цены повысили, да, может, в ожидании перемирия, потому что это важно, заключил контракт, а ну тебе перемирие, а ты уже заключил контракт и свои 2 миллиона получил заработок. Мало ли с чем это связано, важен факт, да, что вот за деньги люди нанимаются и продолжают наниматься. Может, кто-то разоряется, и люди работу ищут. Такое. Это и такая история. А государство повышает стоимость контракта. И не только стоимость контракта, я могу сказать, что, например, поступление детей в людей, воюющих в СВО, да, они просто вот их всюду берут в самые престижные институты, ну, для того, чтобы твой ребенок из какого-нибудь темного местечка поступил, которого не хватает там, у ребенка способностей или плохо его обучали. Ну, вот. Ради не сделаешь, например. Я считаю, что это важный фактор, недооценен. Но вот берут, да.
2: Звучит, в общем-то, очень как-то печально, по крайней мере, нам извне так кажется и бесперспективно, но у вас все равно есть оптимизм какой-то на все. Спасибо вам большое, Алексей Алексеевич. Я могу тут пожелать вам остаться таким же оптимистом и сил, и берегите себя. Спасибо большое.
3: Спасибо большое, Марианна, и вашим зрителям всем привет.
2: До свидания.
3: До свидания.
17: Прямой ответ. Реклама.
18: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам.

0: 21 напротив Академического колледжа.
1: Жаркое лето в Центр Кар. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Центр Кар Азур. Эрехашева 9. Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
2: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
1: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
3: Реклама. Вопросы бывают простые.
4: Я давно хотел вас спросить, как художник, художника.
3: Серьезные.
4: Почем опиум для народа?
3: Бестактные.
4: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
3: Большие.
4: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
3: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
5: с Марком Кричевским.
4: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
3: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
4: Операцию я беру на себя.
6: Голоса Первого радио.
7: Эли Швидлер – спортивный обозреватель. Говорит на 11 языках. Играл в шахматы на 2 олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
8: Когда жена напоминает мужу, вот нас сегодня надо отметить. У нас 16 лет свадьбы.
9: Так.
8: Знакомство. Надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват. Виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
7: Эли Швидлер.
6: Первому радио 25 лет.
10: Первое радио. Новости.
11: Нападение на двоих детей в Бейт-Шемеше. Один из них скончался. Завершились переговоры Нетаньяу и Кушнера. Бен-Гвир поприветствовал передачу ответственности за Иудею и Самарию полиции. Об этих и других событиях дня подробнее через несколько секунд. Двадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Из больницы Адаса Энкерам поступило сообщение, что состояние 4-летнего мальчика, получившего ножевое ранение в Бейт-Шемеше, оценивается как среднее после того, как его эвакуировали с места происшествия в тяжелом состоянии. Медицинский центр также сообщил, что мальчик в настоящее время находится на операции. Ранее сообщалось о смерти 8-летнего брата, который поступил в критическом состоянии, и спасти его не удалось. Напомним, сегодня двое детей в возрасте 7 и 4 лет, двоюродные братья, подверглись нападению психически больного соседа, когда купались в домашнем бассейне во время во дворе семейного дома в Бейт-Шемеше. По уточненным данным, мужчина ворвался во двор с ножом и напал на мальчиков, нанеся им тяжелые ножевые ранения. Как сообщает новостная служба КАН, нападение произошло в тот момент, когда родители одного из мальчиков уехали за покупками перед вечеринкой в честь дня рождения сына. За детьми присматривал 15-летний родственник, который и вызвал экстренные службы после нападения. Подросток находится в состоянии глубокого психологического шока от происшествия. Ему оказывается профессиональная помощь. Подозреваемый, человек с психиатрическим диагнозом, после нападения пытался скрыться, но вскоре был арестован полицией. Премьер-министр Бениамин Нетаньяу провел сегодня продолжительную встречу с Джаредом Кушнером и представителями Совета мира, посвященную дальнейшей реализации американского плана по сектору газа. Переговоры продолжались около 4 часов. По данным израильских СМИ, стороны договорились, что восстановление сектора не начнется до полного разоружения Хамаса. Первым шагом должна стать передача оружия группировке для уничтожения под американским контролем. Речь идет как о тяжелом, так и о легком вооружении. Канцелярия премьер-министра сообщила, что стороны договорились создать две рабочие группы. Одна займется демилитаризацией сектора газа, вторая – инфраструктурой сектора и проблемами жителей. Кушнер прибыл в Израиль после переговоров в Египте с руководством Хамаса, на которых американская сторона добивалась начала практического процесса разоружения группировки. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что поддерживает решение министра обороны Исраэля Каца передать от Цааля полиции полномочия по правоприменению в Иудее и Самарии. «Это весьма значительный шаг на пути к израильскому суверенитету в Иудее и Самарии», подчеркнул Бен-Гвир. Он потребовал для реализации инициативы передать подразделение МАГАФ в Иудее и Самарии

0: и из подчинения ЦАЛя полиции Израиля, как это, по его словам, предусмотрено коалиционным соглашением, которое до сих пор не выполнялось. Кроме того, Бен-Гвир потребовал передать полномочия по административным арестам и введению административных ограничений от министра обороны ЦАЛя, министру национальной безопасности и полиции. До сегодняшнего дня эти полномочия не использовались против анархистов и представителей антисионистских движений, выступающих против государства Израиль. Пришло время применять эти инструменты против врагов государства, заявил Бен-Гвир. По его словам, после осуществления этих шагов полиция сможет на практике принять на себя соответствующие полномочия в Иудее и Самарии. В Северной Ирландии задержан мужчина, подозреваемый в нападении на съемочную группу израильского телеканала i24 News в Белфасте. Об этом сообщает i24 News со ссылкой на ирландские СМИ. Инцидент произошел в минувшие выходные, когда корреспондент Йонатан Рой и оператор Надав Апс снимали материал об антисемитизме в Европе. По данным телеканала, во время съемок в районе баров в Белфасте местный житель, узнав, что перед ним израильские журналисты, начал им мешать и попытался отобрать оборудование. Когда съемочная группа решила покинуть место, мужчина последовал за журналистами, а затем бросил с близкого расстояния большую стеклянную пивную кружку в оператора. Она попала Апсу в голову и рассекла ее. По данным i24 News, задержанному мужчине около 30 лет. Его подозревают в нападении с причинением телесных повреждений, нападений на полицейского, а также по двум эпизодам хранения предмета, который мог использоваться как оружие в общественном месте. Лидер Демократической партии Северной Ирландии Гэвин Ровинсон назвал произошедшее крайне тревожным и заявил, что насилию и запугиванию журналистов из-за того, что они израильтяне или евреи, не может быть оправдания. В Хулоне запустили пилотный проект первой в Израиле автобусной остановки с капельной системой охлаждения. Об этом сообщил мэр города Шай Кенан в своем инстаграме. Система установлена на остановке на улице Гольда Мейер напротив торгового центра. На крыше остановки размещено оборудование, распыляющее воду. При испарении капли воды поглощают тепло и снижают температуру в зоне ожидания. Проект получил название 777, поскольку система будет работать в течение 7 дней с 7 утра до 7 вечера. Муниципалитет намерен проверить эффективность охлаждения, расход воды, надежность оборудования и затраты на обслуживание. По итогам пилотного проекта мэрия Хулона решит, устанавливать ли такие системы на других остановках в городе. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, завтра, 18 августа, на большей части территории страны температура воздуха почти не изменится. Ясный слабый ветер до 5,1 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность высокая. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Твери на побережье озера Кинерет 33, в Эйлате 39 градусов. Это был итоговый выпуск новостей. Информационная служба заканчивает свою работу и прощается с вами до завтра. А далее на первом программа «Белая карта».
1: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.

0: Добрый вечер всем слушателям самой таинственной программы на Первом радио.
1: Здравствуйте, дорогие наши радиодрузья. Мы очень рады вас приветствовать на программе «Белая карта». А мы — это Лидия Топельберг
0: и Кристина Кипнис.
1: Здравствуйте. Ну, сразу по традиции, потому что я вот, Лид, так как я отвечаю за компьютер, я вижу WhatsApp, и я вижу очень много сообщений, вот как минимум три сейчас, о том, что а на какой номер-то звонить? Все очень легко и просто. 03-944-7777. Только хотелось бы предупредить, что вы попадете на автоответчик, но ваш телефон зафиксируется, и, соответственно, в ближайшие дни либо Лидия Топельберг, либо я, Кристина Кипнис, вам перезвоним для того, чтобы уточнить ваши персональные данные, ну и, соответственно, узнать, с какой целью, с каким запросом вы к нам обратились в программу.
0: Вы можете позвонить нам прямо сейчас, и номер зафиксируется. Единственное, для тех, кто думает, что можно позвонить здесь и сейчас и получить ответ на вопрос в рамках сегодняшней программы, к сожалению, нет, но сегодня у нас уже количество участников закрыто. Мы просто можем вам перезвонить уже в другие дни. Но звонить вы можете действительно прямо сейчас, чтобы не забыть номер, чтобы сохранить его в системе. А также вы можете подписаться на наш телеграм-канал радиошоу «Белая карта», где мы публикуем все записи всех эфиров, прогнозы на неделю от карт Таро. Ну и, соответственно, самые несмелые, либо те, кто не живут в Израиле, а слушают нас из любой другой точки мира, вы можете там оставить под любым постом, в любом комментарии какой-то знак, сигнал, утверждение, вопрос, все что угодно, что вы хотите принять участие в программе «Белая карта», и мы точно так же уже через интернет с вами свяжемся. И да, для тех, кто думает, что если вы не живете в Израиле, вы не можете нам позвонить и задать вопрос, это не так, потому что мы со всеми связываемся по суперсовременным каналам связи через интернет, и мы можем дозвониться даже, наверное, до тех, кто работает с пингвинами где-нибудь в Антарктиде, да, на южной, на огненной земле, в Австралии, в Канаде, на Шпицбергене, я думаю, тоже, так что.
1: А еще думаю, что так как сейчас вот тут много, ну, актуальная тема по поводу переселения в космос, на Марс и так далее, то и туда мы тоже скоро будем дозваниваться.
0: Ну, если Илон Маск решит, что следует этот канал связи, да, нам тоже наладить, мы с ним поговорим после программы.
1: Есть, как говорится, свои связи. Ладно, это все шутки, кроме, ну, только насчет космоса, Илона Маска и так далее, а все остальное чистая, чистая, откровенная правда. Ну и также чистая, откровенная правда — это звездные новости от Лидии Топельберг. Кстати, у Лидии Топельберг есть свой личный телеграм-канал. Да-да-да. Вы в поиске находите название «Звездные новости от Лидии Топельберг», соответственно, подписывайтесь и в курсе всех звездных новостей. Также вы можете найти Лидию Топельберг на таких платформах интернета, как Instagram, Facebook и TikTok. Также пишите латинскими буквами «Лидия Топельберг», очень легко и просто, и она первая, кто у вас в этой линии как бы выскочит, поэтому подписывайтесь обязательно.
0: Точно так же вы можете подписываться на Кристину Кипнис, чтобы быть в курсе всех ее прогнозов от карт Таро, которых стало сейчас больше. И если вы хотите почитать, что же нас ждет на ближайшую неделю вот прямо здесь и сейчас, вы такой нетерпеливый, то подписывайтесь, читайте на всех ее каналах связи, это Facebook, Instagram, TikTok, и прогноз уже висит в нашем телеграм-канале радиошоу «Белая карта». Но вообще-то я рекомендую вам дождаться конца программы, прослушать все внимательно, и в конце лично от Кристины услышать его голосом.
1: Да. Ну, а теперь очень-очень лично я, не знаю, как наши радиослушатели, шутка, но лично я очень жду твоих звездных новостей. Лида, что там?
0: Ну, на самом деле новостей как-то у нас очень много, у нас вообще очень насыщенный период, насыщенный август, и в череде всяких таких ярких эмоциональных событий типа «Коридора затмений», в котором мы сейчас пребываем, происходят еще другие события, о которых мне тоже хочется, ну, так вкратце поговорить, потому что охватить все невозможно в рамках программы, опять же, да, вы можете почитать это все у меня в канале. Прежде чем я перейду к другим каким-то событиям, я все же уточню, как все пережили солнечное затмение на прошлой неделе, как ваше самочувствие, как ваш эмоциональный фон, как вы вообще в моменте, что происходило с вами, какие у вас были мысли, может быть, события, может быть, вы хотите этим поделиться, вы можете это сделать вот прямо сейчас в нашем WhatsApp 054-20-70-800. Все сообщения принимает Кристина Кипнис, так что она озвучит ваши все комментарии, если вам захочется чем-то с нами поделиться, потому потому что, с моей точки зрения, коридор очень непростой. Возможно, он просто бьет по каким-то конкретным вещам. У каждого человека свои отношения, разумеется, с коридором затмений, с затмениями, с темами. У каждого свои темы, которые высвечиваются. Есть общеглобальные, есть у каждого свои темы. И вот у меня такой насыщенный, скажем так, и не буду говорить никаких других слов, потому что не хочется давать прям такую оценку, но насыщенный коридор затмений, поэтому да, вот, Кристина, у тебя как, все хорошо? Ты как себя ощущаешь? И физически, и эмоционально?
1: Ты знаешь, на удивление, почему скажу, что на удивление, потому что каждый раз, когда ты озвучиваешь заранее, что у нас будет коридор затмений, я, честно признаюсь, немного напрягаюсь, потому что всегда я это переносила очень насыщенно. Вот воспользуюсь твоим словом, твоим комментарием. А в этот раз относительно все спокойно. Вот как знаешь, вот я все, что я запланировала, потихонечку идет. Да, физически я устаю, но это в принципе такой вот мой график, как бы он увеличился у меня. Но я не думаю, что это связано именно с коридором затмений, потому что, ну, скажем так, это стандартно. А вот по событиям, то, ну, как бы вот, все в мою сторону, то есть играет для меня, вот если это можно так сказать.
0: Ну, отлично, значит, просто у тебя на этот коридор затмений заложились определенные программы, которые вот ты сейчас проживаешь.
1: У меня, кстати, в связи с этим к тебе вопрос.
0: Давай.
1: Мы с тобой в теме эзотерики очень давно, скажем так, достаточно много всего изучаем, читаем и так далее, и не раз говорили нашим радиослушателям, и в наших постах мы это писали, о карме. Возможно ли, что я как-то, скажем так, немножечко проработала еще в плюс свою карму, и поэтому этот коридор затмений у меня как-то легко, ну, относительно легко проходит, то есть нет таких вот эмоциональных всплесков, как было обычно, и каких-то затыков, как то, тоже было обычно. Это как-то может быть связано?
0: Ну, во-первых, все может быть связано, потому что это же не математика, где есть только один правильный ответ. То есть все возможно. С точки зрения проработки кармы не могу тебе ответить, потому что это скорее про нашу подготовку такую осознанную. Потому что когда есть люди, которые на интуитивном уровне правильно чувствуют события, астрологические в том числе, и поэтому им не нужно читать прогноз или получать какие-то рекомендации для того, чтобы грамотно пройти через этот период. Они вот прям мимикрируют под события, и у них очень все легко получается. То есть они очень гармоничны. Вот такое слово подберу. А большинство людей все-таки, они подвластны вот этому напряжению, нагнетению, сгустку каких-то очень нехороших событий, и мы очень реагируем на это. То есть я, например, просто зная, что будет какое-то событие, я себя очень сдерживаю. И тоже у меня бывают коридоры, которые проходят очень незаметно, и, вероятно, просто, ну, как бы с моей натальной картой они пересекаются очень поверхностно и не глубоко затрагивают какие-то рэперные точки, какие-то темы триггерные, а какие-то очень затрагивают. Здесь больше зависит от того, что именно в вашей натальной карте было затронуто. То есть я бы так это объяснил, но твоя теория вполне тоже имеет место быть, почему нет. Я с этой точки зрения, ну, не то чтобы не думала, просто я не могу это никак проверить. То есть это нужно туда стучаться куда-то наверх, уточнять, а что там, мы проработали карму или нет, а расскажите, где это прочитать, ну, грубо говоря, да? То есть это такой очень философский вопрос. Но я на самом деле, пока есть у меня еще пару минут до нашего перерыва, мне все-таки хотелось бы отметить другой период, о котором, ну, не то чтобы забыли, но как-то я никак не могла уделить ему должное внимание в череде вот этих вот всех напряженных событий, ретроградный Меркурий, потом коридор затмений. У нас сменились знаки, сменилась ось лунных кармических узлов, которые последние полтора года пребывали на оси Девы Рыбы, а сейчас они перешли на ось Лев-Водолей. И южный узел у нас теперь находится во Льве, северный узел находится в Водолее. Это у нас про вектор движения, ну, грубо говоря, всего человечества, потому что в натальной карте кармические узлы указывают на наш кармический путь, на наш кармический опыт, на наше кармическое будущее и на наш кармический путь в текущем воплощении, в разных комбинациях и вариациях. То есть это очень важные фиктивные точки и важные периоды в жизни мы проживаем, когда у нас происходит возвращение тех самых лунных узлов. А когда происходит происходит переход лунных узлов глобально вот здесь и сейчас, в режиме реального времени, как это влияет на нас. Мы начинаем перестраиваться немножко на другой уровень энергии, и теперь высвечивается вот эта вот ось Лев-Водолей. Лев — это у нас «я прекрасный, я красивый, я замечательный, царь зверей, я должен быть сиять на сцене, посмотрите на меня, все должны идти за мной». То есть это такое гипертранслирование своего «я», которое в связи со сменой этой оси теперь говорит о том, что сейчас могут происходить смены во власти, то есть те руководящие позиции, которые люди держали мертвой хваткой, потому что их интересовала исключительно власть, а не возможность изменения ситуации, сейчас будет все меняться, то есть энергии будут закручиваться по-другому, и теперь к власти будут приходить те, кто действительно горит идеей, а не вот этим желанием разделять и властвовать. А с точки зрения... Это южный узел, который, ну, как бы наше прошлое немножко, вот наши традиции, то, к чему мы привыкли, начинает менять. А северный узел, который теперь находится в Водолее, он указывает на то, к чему мы должны стремиться. Соответственно, Водолей самый революционный, самый свободолюбивый знак, и это про наше будущее, которое мы теперь должны не просто планировать, мне бы хотелось, я мечтаю, а вот прям смело действовать, планировать там свои ближайшие какие-то вот в свою ближайшую жизнь, ближайшие годы, что вот я хочу добиться этого, даже если это какая-то безумная, смелая, революционная идея, нужно пытаться ее реализовывать, а не мечтать о том, как мы ее реализуем. И Водолей — это, опять же, про единомышленников, про группу людей, которая движима общей какой-то энергией, общими интересами, общий эгрегор. И, соответственно, и Водолей, и Лев очень творческие знаки, там очень много творческой энергии. Соответственно, как я назвала, ну, опять же, это моя интерпретация, меня как астролога, который так видит этот предстоящий нам полуторагодовалый период, что у нас сейчас наступает время коллективного творчества. Собственно, вот.
1: Отлично. Ну, мне нравится, особенно мне нравится, что можно, скажем так, не потому, что хочется блистать и вот это вот все забирать, а те, кто, скажем так, вот к этому готов.
0: Блистать будет очень хотеться, потому что будет происходить ломка, то есть людей будет, они будут держаться. Это касается не только руководящих позиций, это касается в целом жизни, когда человек в целом занимал такую позицию, мол, посмотрите, я такой классный, я там инфлюенсер, я не знаю, я звезда-звездецкая, я там что-нибудь. Ну, то есть как бы какие-то вещи, которые были привычны и казалось, что они никогда не изменятся, теперь будет происходить вот прям насильная такая смена всего, и люди, которые не привыкли жить идеей, привыкли только жить своей властью, им будет тяжеловато. Но это очень прекрасно, что будет так меняться все вокруг.
1: Шикарно. Лично мне все нравится. Вот я, скажем так, где подписать, я довольна. Лида, огромное тебе спасибо за эти прекраснейшие, наилучшие звездные новости от Лидии Топельберг. Подписывайтесь, кстати, на ее телеграм-канал, ну и, соответственно, находите ее на всех платформах интернет, Facebook, Instagram и TikTok. Ну а мы пока ненадолго с вами попрощаемся для того, чтобы успеть позвонить нашему первому участнику.
2: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Реклама.
3: Быстрый тест. Мороженое вызывает боль? Горячий кофе – неприятные ощущения? Холодная вода заставляет морщиться? Если хоть раз ответили «да», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангеева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
4: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
5: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: Жаркое лето в Центркар. 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей. Звоните 03-558-5458.
2: Реклама.
7: Голоса первого радио. Владимир Савостов, ведущий программы «Савино утро». Настолько перфекционист, что для него слово «примерно» — это почти оскорбление. Уникальный талант сделает любой разговор полезным. Начали с погоды, закончили семейными отношениями, курсами валют или историей праздников. Так сильно любит животных и татуировки, что на плече появилась любимая собака Бамба.
8: Слушаем хорошую музыку, как всегда, на Первом радио. Заряжаемся хорошим настроением, как всегда, на Первом радио. Балдеем, отдыхаем, веселимся. Хочется взгрустнуть, значит, немножечко вот так грустинку себе позволяем. Но не перебарщивать.
7: Владимир Савостов.
9: Первому радио 25 лет.

0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
1: Мы к вам возвращаемся. Напомню сразу вам номер телефона, по которому вам можно позвонить прямо сейчас, если вы хотите зафиксировать свои данные, чтобы мы с вами связались и назначили вам дату участия. 03-944-7777. Звоните либо сейчас, либо можете звонить в любое удобное время, и мы с вами свяжемся. И у нас на связи... У нас не на связи.
2: Да, сейчас буквально секундочку. Нужно перезапустить WhatsApp. Прям буквально минутку.

0: Так, ну, в общем, не знаю, коридор затмений тут или что, технические наши проблемы не заканчиваются или уже закончились. А, отлично, у нас на связи наша первая участница сегодня, Светлана, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Светлана, по традиции просим вас рассказать, с чем вы к нам сегодня обратились, всю информацию, которую вы считаете нужным, для того, чтобы радиослушатели понимали, о чем мы будем разговаривать. Мы ваш вопрос знаем, поэтому вот мы доверяем вам информацию, которую хотите, такой и делитесь.
1: Угу. Хорошо. Дело в том, что 3 месяца тому назад я к вам уже обратилась с подобными вопросами и получила на них неожиданные ответы, то есть я думала, да не может быть, ну, совсем не так. Оно это, в конце концов, получилось именно так, как вы сказали. Причем вы предупреждали, что это на 2,5-3 месяца, поэтому я решила спросить, а что дальше? Потому как все, что было до сих пор, сбылось именно, получилось именно так, как вы сказали, не так, как оно было запланировано. Договор был подписан, должна была выйти на работу, и в последнюю минуту мне сказали, извините, нам уже не нужно. Оставайтесь дома. А вопрос был у меня такой, я могу остаться на инвалидности, продолжать сидеть дома или все-таки выйти на работу. Договор был подписан, когда я вам звонила. Угу. Вы мне сказали, лучше посиди еще дома. Угу. То, что касается сына, тоже вы сказали, что он вытянул белую карту. Мне было странно, я вообще не знала, что это такое. Вы сказали, новая жизнь, новый лист, чистый лист, все. И так у него опять-таки получилось, то есть опять-таки никто об этом не думал, не ждал, а негаданно получилось именно так, поэтому опять-таки, а дальше что? Поэтому мне интересно, я хотела спросить опять-таки, мне сейчас надо или выйти на работу буквально вот на следующей неделе, или продолжать лечиться и отдыхать и быть дома после своей болезни,
0: Светлана.
1: Или да, и то, что касается сына, опять-таки, новый лист, все хорошо, будет ли у него, опять-таки, семья после развода тяжелого, или оставить его в покое, пусть живет так, как он хочет, и просто быть папой разведенных детей, и все, или все-таки иметь семью, мне просто не представляю, как можно так жить самому.
2: Светлана, во-первых, благодарим вас за обратную связь, очень приятно. А во-вторых, благодарим вас за ваши запросы, вопросы. И первые будут отвечать звезды, да, Лид?
0: Да, я думаю, что начнем мы с вашего рабочего вопроса, с астрологии. И знаете, Светлана...
2: Сидите дома.
0: Вот оно так получается второй раз, хотя я помню, что вы к нам обращались, я не помню, ну, как бы в деталях, что конкретно говорили вам в тот момент звезды, только в общих чертах, но вот сейчас вот звезды, они опять говорят о том, что вам очень хочется пойти работать, но
1: да,
0: при этом...
1: Да, потому что освободиться как-то, знаете, сидя дома, это, ну, затягивает, и надо выйти... Вы же знаете, как женщине надо одеться, накраситься, выйти и сказать, все, я не хочу знать про свои болезни, я хочу быть нормальным человеком, здоровым и чувствовать себя по-другому как-то.
0: Да.
1: Хотя бы на полставки.
0: И вроде как да, но звезды говорят на текущий момент, что, опять же, с точки зрения финансов, если рассматривать, та ситуация, в которой вы находитесь, если вы пока не работаете, она для вас сейчас более стабильная, что ли, чем ваши попытки устроиться на работу. Это не значит, что точно нет, и вы не должны никогда устраиваться на работу. Возможно, вам нужно еще какое-то время побыть, я бы сказала, наедине с самой собой, потому что если смотреть на транзиты, mm-hmm. которые сейчас идут по вашей натальной карте, у вас сейчас очень под ударом находится второй дом, который отвечает за финансы и за ваши все ресурсы, энергетические, интеллектуальные, таланты какие-то, творческая энергия, то есть все, чем вы наполнены как человек, то есть мы же богаты не только деньгами, мы богаты...
1: Ну, естественно.
0: Вот нашим таким разнообразным содержимым. И вот у вас сейчас по этому второму дому вашему идет так называемая эффективная точка «Черная луна», которая, как лакмусовая бумажка по темам этого дома, по которому она идет, она просто пытается вытряхнуть все какие-то порочные моменты, какой-то негатив, чтобы посмотреть, как вы на это будете реагировать. И вам вот... какое-то время, сейчас вот буквально, если секундочку, я посмотрю, сколько она будет идти по этому дому у вас. Секунду. Где-то до начала декабря, в конец ноября, начало декабря. У вас в этих темах, вот вам нужно как-то... перенастроиться, что ли, обнулиться, перезагрузиться, поразмышлять вообще над вашими способностями, талантами, чем бы вы хотели заниматься. То есть вам работа должна приносить не только доход финансовый, но и удовлетворение. То есть вы должны понять, чего бы вы вообще хотели, а не просто бежать на любую работу ради того, чтобы в красивом платье куда-то пойти. То есть в красивом платье вы, в конце концов, можете выйти куда-то на выставку, в театр, погулять по набережной и так далее.
1: Да, но на работе ты еще чувствуешь себя более нужным, то есть ты чувствуешь то, что ты умеешь, ты можешь отдать.
0: Разумеется. А вот смотрите, какой парадокс. Для того, чтобы полноценно отдавать там, где вы должны это делать, на работе в том числе, вам нужно максимально наполнить, вам должно быть что отдавать. То есть, когда у вас нечего отдавать, когда вы опустошены, когда у вас энергия на низком уровне, то вы и отдавать не сможете. То есть, видимо, сейчас вам пространство дает возможность что-то в себе прокачать заново, открыть какие-то новые ресурсы, и тогда с новыми силами вам будет проще пойти на ту самую работу, куда вы так хотите устроиться. Вот такая будет рекомендация. Опять же...
1: В декабре будет шанс, что все-таки смотрите, да, или опять-таки...
0: Это... вы можете и сейчас попробовать что-то найти, да, то есть как бы это не запрет, точно не делайте, это не какой-то единственный вариант развития
1: событий.
0: Да
1: нет, это работа, в принципе, та, которую я хотела, вот она у меня отпала, а мне придется возвращаться туда, откуда я ушла на больничный, в принципе, да? То есть я не очень не мечтаю туда вернуться, но у меня просто другого выхода нет.
0: Так, а возможно, или вам да, просто сейчас дается возможность поискать то, что вам подходит, именно по вашему эмоциональному состоянию, чтобы вам было психологически с этим комфортно. Потому что если вы сейчас даже будете возвращаться туда, откуда вы ушли, и вам это некомфортно, какой в этом смысл? То есть это же не то, что...
1: финансовый. Опять-таки.
0: Допустим, но можно попробовать поискать еще какие-то варианты и начать вот с самой себя понять вообще, чего вы хотите, чтобы это было комфортно именно вам.
1: Поняла.
0: Да, вот.
1: Все, посмотрим. Я опять-таки сейчас на пороге решений этого Битохлиуми и всех этих дел. Посмотрим, как оно получится. Ну, в принципе, да, честно, морально я на сегодняшний день честно не готова идти. Именно... после того, наверное, удара, на который я хотела пойти на ту работу, и, знаете, как-то получилось, что я настроилась, да, там все классно, там все меня хотят, это. И сейчас я понимаю, что я не пойду туда, вернусь туда, куда не очень, мне хочется возвращаться.
0: Значит, не очень хочется. Пока не надо возвращаться, вы сами ответили на свой вопрос.
1: А финансово
0: пока что та ситуация, в которой вы находитесь, и Битох Люми, то есть, и опять же, то, что у вас сейчас такой непростой период, вы должны по-другому начать относиться к этой ситуации, то есть деньги – это важная часть, да, но при этом должен быть баланс финансовый и эмоционально-духовный, и вот вы сейчас должны этот баланс поймать.
1: Понятно. Все, спасибо.
0: Пожалуйста, во благо.
2: Так, Светлан, а по поводу, значит, вопроса о личной жизни вашего сына. Первое. Вы в конце, когда озвучили свой запрос, вы сказали или оставить его в покое, но как же так вот можно жить? Я вам скажу словами, возможно, даже вашего сына. Во-первых, прежде чем я это скажу этими словами, я вам скажу, когда вы поднимаете этот вопрос с ним, вы убираете у него такую, знаете, точку опоры, то есть вот определенную такую вот равновесие, гармонию, успокоение душевное, да, которое он сейчас вот только-только-только-только обрел. Плюс у него посеяно зерно социальных перемен. И здесь сейчас как раз-таки, скажем так, высшие силы, да, наблюдают за ним, как он этим воспользуется, как он начнет в этом вопросе двигаться. Потому что на данный момент он сейчас живет свою лучшую жизнь. То есть он, скажем так, наконец-то закончил свои определенные, проблемный свой развод, как вы уже озвучили, и наконец-то начинает жить для себя и выбирая во всем себя. Он как будто бы с собой сейчас знакомится и начинает понимать, а что именно он, вот он как личность, да, любит в этом мире. И, соответственно, у него открываются очень неплохие двери перед ним социальные, да, то есть где он может, ну, если не построить карьеру...
1: Что значит социальный?
2: Ну, он сейчас полностью развернут в сторону социума. То есть он строит, возможно, карьеру. Либо он какими-то знакомствами обрастает. Может быть, какие-то идеи, которые... Вот он сейчас, вот это зерно социальных перемен, он только-только-только посеял. И в ближайшее время он начнет их получать. Но здесь сейчас идет его проверка, а действительно ли он сейчас выбирает себя. Потому что сейчас полностью его внимание, скажем так, высшие силы учат его полностью внимание посвящать себе. А когда вы к нему подходите с этим вопросом, он начинает, ну, скажем так...
1: Он еще не готов, да?
2: Он не то чтобы не готов. Эта тема выбивает его из равновесия. Эта тема убирает в нем гармонию, потому что у него еще рана, она не затянулась. Да, она еще не вылечилась. Поэтому он сейчас хочет немножечко узнать, а кто он, что нравится ему, как он хочет жить эту жизнь.
1: Ясно, но это на первое время, а дальше? Это дальше, потом посмотрим, да?
2: Ну, во-первых, это потом посмотрим, а во-вторых, если вы переживаете, что он в своем возрасте останется один-одинешенек, то нет.
1: А, понял. Хорошо.
2: Но вам нужно научиться отпускать ситуацию и свою, и, соответственно, особенно жизнь вашего сына. Все, он взрослый мальчик, он сам со всем справится. Он, кстати, интуитивно очень хорошо ориентируется в этом мире, если его не сбивать вот именно с интуиции его.
1: Угу. Не мешать.
2: Не мешайте, да. Оставьте сына в покое в этом вопросе.
1: Я поняла, да. Да, я с вами согласна, мне надо было это услышать, потому что понять, я права или не права. Седор? Социально, да, он растет. И буквально пару дней тому назад он сказал, что он идет делать торшини. Так что опять-таки мы правы.
2: Ну, потому что он сейчас, наконец-то живет для себя. Он выбирает себя. Он этого никогда в своей жизни не делал. Потому что он всегда делал то, что от него требовалось. И вами, простите, и, соответственно, бывшей женой.
1: Ну, понятно. Поняла. Спасибо большое.
2: Во благо. Светлана, спасибо за участие.
0: Да, спасибо огромное. Выходите на связь через какое-то время. Делитесь вашим
2: будем
0: опытом.
2: Будем очень ждать.
0: Да.
2: Так, я предлагаю послушать коротенькую песню, прежде чем мы будем связываться с нашим вторым участником. Нет, Лида, твой выход, разговаривай, и я звоню.
0: 03-944-7777. Этот номер вам следует записать, запомнить, или прямо сейчас позвонить, чтобы зафиксировать ваш номер телефона в системе. И мы в самое ближайшее время с вами свяжемся, чтобы выяснить ваш вопрос, ваши данные, и назначить вам дату участия в программе. Также вы можете подписаться на наш телеграм-канал радиошоу «Белая карта», чтобы под любым постом, если вы живете, допустим, не в Израиле, или вы не готовы звонить по телефону, вы под любым постом, в любом комментарии можете написать, что вы хотите принять участие в программе, и мы тоже с вами свяжемся через интернет. И да, действительно, участвовать в программе «Белая карта» можно не только из Израиля, но и из любого уголка мира, потому что мы связываемся со всеми благодаря самым актуальным каналам связи через интернет и с любым часовым поясом. Если вы готовы задавать свой вопрос звездам и картам, а не спать, например, то мы всегда всем очень очень рады. У нас, как всегда, какие-то технические неполадки. Мы пытаемся, но что-то идет, видимо, не так, да?
2: Ну, немножечко. Коридор затмений все-таки еще
0: в
2: полноте своей владеет нашей ситуацией. Так, все.
0: Наша участница на связи. Или нет? Что-то идет не так. Мы не можем связаться с нашей участницей. Видимо, мы сейчас пойдем звонить ей по следующему, по иному каналу связи, чтобы все-таки вывести ее в наш прямой эфир. И если бы вы только видели, что происходит с Кристиной Кипнис, которая отвечает у нас за пульт, за WhatsApp, и она очень сосредоточена. Я практически ощущаю себя сейчас спортивным комментатором.
2: Ну да, есть в этом что-то. Так, я прошу прощения еще буквально пару секунд.
0: А вот я скажу, дорогие наши радиослушатели, вот очень, не то чтобы приятно, конечно, приятно, когда говорят хорошие слова и делятся позитивными отзывами, но всегда очень интересно услышать вашу обратную связь, а что же действительно произошло в вашей жизни после наших рекомендаций, если вы, допустим, решили сделать все так, как сказали звезды и карты, или наоборот, как наши предыдущие участницы решили сделать все не так, как звезды и карты, потому что не может такого быть, а все действительно пошло именно так. Было бы очень любопытно послушать ваш личный опыт. Может быть, вы уже принимали участие в нашей программе, и вы готовы им поделиться, либо написать нам в WhatsApp 054-20-70-800 для того, чтобы мы могли озвучить, например, какой-то ваш опыт. Это было бы реально интересно и нашим радиослушателям, и нам самим. Можете делиться этим в комментариях в нашем телеграм-канале радиошоу «Белая карта».
2: Лида, мне нужна твоя помощь.

0: Все, все преграды преодолены. Мы дозвонились до нашей участницы. Лия, здравствуйте.
1: Здравствуйте, что сложно было дозвониться ко мне.
0: Было немножечко. Скажите, вы сопротивлялись нашему звонку? Шутка. Добро пожаловать в программу «Белая карта».
1: Я очень вас ждала.
2: А мы вас.
0: Да, получается. Да. Вот мы все и встретились. Лия, по традиции мы всегда просим наших участников озвучить тот запрос, к которому они к нам обратились.
1: Понятно. Ну, я как бы я работаю на работе, которая мне еще не нравится, но как бы не достигаю тех успехов, которые бы мне хотелось. Я вот думаю, мне там оставаться или что-либо менять в своей жизни.
0: У вас этот вопрос и к картам Таро, и к астрологии, или только к астрологии? Это, кстати, тоже нормальная практика.
1: Ну, обычно я как бы больше увлекаюсь астрологией, но хотелось бы карты Таро тоже послушать.
0: Окей, тогда сначала звезды отвечают, Лида?
2: Да, могут звезды. Давайте со звезд начнем.
1: Давайте.
2: Отлично. Лея, смотрите, какая ситуация у нас складывается, исходя из астрологии. Я бы, наверное, не рекомендовала вам менять конкретно сейчас работу, потому что еще не прошло достаточно времени для того, чтобы вы могли достичь тех результатов, которых вы хотели бы достигнуть. Но у вас действительно есть определенные сейчас не то чтобы сложности, но такие кармические испытания, которые, может быть, вы и ощущаете, поэтому у вас не получается делать так, как вам хотелось бы. Вам казалось, что это должно быть легче, чем на самом деле происходит. Потому что у вас в теме профессии происходят какие-то революционные перемены, то есть по транзитам сейчас, и эти революционные перемены, опять же, они не проходят бесследно, то есть любая революция, она происходит через кризис, то есть нужно иметь терпение, скажем так. И еще у вас тоже один такой, не то чтобы непростой, но кармический этап в жизни, определенное подведение итогов последних 8,5-9 лет жизни, когда вы преодолевали какие-то кармические испытания, вы там реализовывались, вы проживали разные сферы вашей жизни. И вот сейчас у вас такая проверка, потому что у вас идет возвращение к кармической точке. И вот все, что происходит сейчас, это результат вот тех последних 9 лет жизни. Соответственно, работа, потому что она находится под ударом революционных всяких перемен, она вот может выступать такой лакмусовой бумажкой для того, чтобы понять, куда вам двигаться дальше. Потому что то... Сейчас я вам секунду открою вашу карту еще раз. То подведение, грубо говоря, кармических итогов, оно началось у вас... Сейчас. Нет, не то чтобы началось. Оно у вас сейчас приближается, то есть у вас пик будет где-то осенью, зимой у вас будет такое, может возникнуть какое-то более острое напряжение, если вы будете неправильно обрабатывать поступающую информацию, скажем так. То есть если вы будете неправильно воспринимать те кармические уроки, которые вам преподносятся, то тогда это может происходить через какое-то очень серьезное напряжение. Если вы будете делать выводы, если вы понимаете, что там, вы следуете по тому пути, что вы чувствуете все верно, то тогда просто нужно этот период пережить, и дальше будет какое-то развитие, потому что в целом нет указаний на то, что прям срочно нужно менять работу.
1: Я поняла вас. А скажите, это керамическое, вот то, что у меня вот эти уроки и так далее, и эволюция, она вообще сколько будет все это длиться? Пока когда это все вообще пройдет к какому-то стабильности моего понимания.
2: Я бы вам сказала так, что вся наша жизнь — это одно большое кармическое испытание, и нет периода, когда бы нам было максимально комфортно во всех сферах нашей жизни. То есть, когда у нас вдруг такое затишье, ждите, что сейчас вам новый урок преподнесут. У каждого он свой. Конкретно сейчас этот транзит, он будет набирать обороты вот к осени, к зиме, и потом, возможно, ну, то есть он уже так к середине зимы, к концу зимы уже будет на спад идти, потому что у вас пройдет пик этого возвращения Черной Луны. При этом Еще она у нас, конкретно сейчас, это Черная Луна, у вас идет по теме пятого дома. Пятый дом — это творческая энергия, это тема детей, это тема вашего досуга, отдыха, каких-то развлечений. То есть в этих темах, может быть, вам бы хотелось большего какого-то развития, большей отдачи, а из-за того, что, там, не знаю, у вас какие-то сложности с работой, не то, что вы хотели, вас это немножко тормозит, и вам это не нравится. Но это как раз ровно то, что вот говорит астрология, что это нужно пережить, извлечь какой-то урок, и дальше будет как-то ситуация развиваться уже немножко в другом направлении. Но критического ничего я не вижу. То есть и 8 месяцев, то, что вы говорите, это не тот срок, за который можно делать какие-то выводы, что прям вот совсем то это или не то. Я бы еще дала шанс этому месту.
1: Спасибо, спасибо большое. Спасибо.
2: Вам благо.
3: Ну, а теперь готовы ответить карты Таро. Значит, они немножечко добавили, скажем так, информацию к той, которую уже озвучила Лида. Первое. Вы всегда запаздываете со своими решениями, и вы это прекрасно понимаете, это у вас как бы длится на протяжении практически вашей всей жизни. После этого, когда вы запаздываете с определенным принятием решения, то есть... первые вот эти вот, скажем так, звоночки, которые вам подсказывают, что а вот уже надо бы как бы поменять, и это сейчас не конкретно о работе, а в целом в вашей жизни, с вашим выбором вопрос стоит. Вы пропускаете эти звоночки, а потом начинаете себя очень сильно ругать. Но так как вы человек, который в принципе, скажем так, подвластен чужому мнению, да, и сейчас вот ваше близкое окружение, а может быть и не совсем близкое, то есть, ну, просто люди, которые... скажем так, вхожи в вашу жизнь, которые могут что-то вам там говорить, а вы к их мнению авторитетному, да, как вы думаете, вы к нему прислушиваетесь. Так вот эти вот, вот это вот мнение, которое сейчас вокруг вас и вам капает, ну, на уши, на мозг, можно ли так сказать, да, вас очень сильно вверг в страхе. То есть ваша жизнь, она вот в последнее время я это беру где-то от 2 месяцев до 3, вот плюс-минус, вы находитесь постоянно вот этой вот тревожности, в страхах, причем которые вам их навязали. Это не ваши мысли, это не ваше умозаключение. Это те страхи и те мысли, которые вам навязали. И вы под этим влиянием живете. И достаточно, ну, как я сказала уже, где-то 2-3 месяца. И самое главное, совет от карт, это, во-первых, научиться слушать свои звоночки первые, и поступать так, как хотите именно вы. И не затягивайте с выбором, когда он к вам придет. Потому что потом у вас получается, что как будто бы вы надеваете розовые очки, и через вот эти вот розовые очки вы смотрите на мир и пытаетесь... А в этом мире как-то, ну, скажем так, навешать какие-то ярлыки, то есть какие-то там бабочек, не знаю, там как-то разукрасить этот мир, чтобы он стал не таким опасным, как, опять же, вам навязывают эти мысли, что мир опасен, и, ну, как будто бы, знаете, я сейчас скажу очень грубые слова, но как будто бы вам говорят, что вы такая неприспособленная, ну, в смысле, говорят вам на ты это, да, все говорят, что вы такая неприспособленная, uh-huh. И вы начинаете этому верить. И вы начинаете этому верить. Почему-то вы решили, что этот человек, который... Это может быть не один человек, это я абстрактно говорю, что этот человек. Что этот человек, который вам, во-первых, имеет право без вашего запроса вам это говорить, вы считаете, что он имеет какой-то авторитет, и его слова и имеют какую-то силу. Нет. И еще раз. Нет. У вас интуитивно, причем это вам передалось от вашей... ну, это не мама и не бабушка, может быть, даже там прабабушка, ну, то есть по вашей женской линии, вам ваша интуиция передалась наследственно. Вы должны ее слушать и слышать. Если вы этому я научитесь, поняла вас. Вы обретете силу.
1: Окей, хорошо, попробую. Спасибо большое.
3: Во благо.
2: И вам спасибо большое за участие и хорошего вам вечера. Мы уже совсем на финишной прямой и просим Кристину озвучить таки все-таки нам ее прогноз от карт Таро на ближайшую неделю. И если вы были терпеливыми и еще не прочитали все, что Кристина написала на своих страницах в соцсетях, подписывайтесь, кстати, на Кристину Кипнис.
3: Ой, Лида, благодарю. Что-то как-то у нас все это сглазило. Я коридор затмения, как-то он резко обвалился на нас с тобой сегодня в этой программе. Итак, Таро прогноз на неделю ближайшую, это 16 августа по 23. И общая энергия этой недели, события начинают развиваться стремительно, и может появиться желание остановить происходящее, отпустить или вернуть все к привычному сценарию. Но сопротивление переменам лишь усложнит этот путь. Главная задача недели – не цепляться за прошлое и не обвинять себя за страх или нерешительность. Это нормально. Даже если вы пока не чувствуете полного контроля над ситуацией, это не означает, что вы движетесь в неправильном направлении. В социальной сфере назревают значительные перемены, практически они произойдут у каждого, которые могут повлиять на работу, статус, окружение или привычный образ жизни. И здесь самое главное – не испугаться. Итак, первая карта – это старший аркан «Колесница» в перевернутой своей позиции. Она говорит о том, что попытка притормозить события, то есть человек пытается притормозить эти события, которые уже набрали, между прочим, свою скорость. На этой неделе важно не сопротивляться неизбежным переменам. Колесница все равно повезет вперед, но при сильном сопротивлении путь может оказаться сложнее и привести к

0: осторожность или страх, потому что вы на это можете потратить время. Иногда отступление – это не слабость, а возможность сохранить силы и выйти из бессмысленной борьбы. Однако важно не зависнуть между старым и новым. Вот здесь очень важен этот баланс. Третья карта – это рыцарь Пентаклей. Значительная перемена в социальной или профессиональной сфере, которая способна серьезно повлиять на дальнейшую жизнь, уже произошла. Двигайтесь спокойно, последовательно и без резких решений. Именно терпение и дисциплина помогут закрепить результат. Карта также может указывать на человека, который временно находится в зависимом положении или не способен полностью управлять обстоятельством. В другом проявлении на личности, а сильным волевым таким, знаете, практичным характером, либо с профессией, традиционно связано, ну, в основном, как бы, вот, если, например, мы говорим про женщину, то с мужской сферой деятельности. Вот именно эта карта особенно ярко может проявиться у огненных знаков зодиака, это овны, львы и стрельцы. Итог недели: не пытайтесь остановить то, что уже начало меняться, перестаньте обвинять себя за сомнения, завершите внутренний уход от прошлого, это очень важно на этой неделе. Эта неделя не требует резких рывков, она требует честности, то есть достаточно даже принять решение, что вы закончили, это уже есть действие. И также она требует, как бы, терпения и готовность принять новый путь. Иногда контроль возвращается именно тогда, когда мы перестаем удерживать то, что уже давно ушло. Вот нужно сейчас отпустить на этой неделе.
1: Прекрасно. Спасибо большое, Кристина.
0: Во благо. Все.
1: Ну, в общем, да.
0: Все. 03-944-7777, если хочешь стать участником наших следующих программ. Радиошоу «Белая карта» — это Телеграм. Пожалуйста, пишите там, оставляйте заявки. Мы все видим, блюдем, как говорится, и ответим на каждое сообщение, на каждый смайлик, на каждую реакцию. И помни, ты властелин своей вселенной. С вами была Лидия Топпельберг.
1: И Кристина Кипнис. Мы желаем вам прекрасной недели.
2: Вам выпала «Белая карта».
3: Кто следующий?
4: Белая карта.
3: Голоса первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
5: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
3: Лена Семенова. Первому радио 25 лет.

0: Mr. DJ.
1: Наша музыка. Ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.
3: Это глубоко.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
1: Меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 63-м году – это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотица, то же самое нестроюха. Все тот же самый примитив мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает, вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
1: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендоид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Когда мы на одной волне.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Гарик Кричевский.
1: Кто-то называет Игорь, кто-то Гриша, кто-то Гера, там Жора. Все, что хотите. Реально, ребята, я Гарик. И в паспорте Георгий.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Рекомендую в поезде, в самолете.

Bienvenue, c'est Joe.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: I got that.
1: Tunnel vision for you.

0: Расскажите мне, я хочу узнать все.
1: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
2: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
1: Вы меня прямо вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
2: И он меня до сих пор любит?
0: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
3: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.

0: Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художника.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
1: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
2: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио
1: www.891fm.co.il. Операцию я беру на себя.

0: Первое радио.
1: Для человека это больше, чем может быть, когда вокруг тебя мир так не прекрасен.

0: по субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.